Дорогие наши неписатели, квадратик в скатерти. Прочитала в алтаре номере 3 за март 2010 год рассказ Александра Савельева «Потеря». И мне сразу на память пришел стих, который я выучила, когда училась в 7 или 8 классе. Наша соседка дала прочитать его. И вот спустя 23 года я хочу с вами поделиться им. Уж очень схожий смысл стиха и рассказа. И дал бы нам Бог всем терпения, мудрости, кротости, чтобы ничего не делалось во гневе, а только в любви Господней. От всего сердца благодарна Господу за Его милость и любовь ко мне. Он даровал мне любящего мужа и 3 здоровых детей. И верю, что Господь не оставит мои молитвы без ответа и коснется сердец мужа и детей, и они будут спасены. Этот греховный мир увлекает наших близких. Прошу у вас молитвенной поддержки за моего мужа, детей и всех неверующих родственников. И еще я хочу сделать подарок – годовую подписку на газету «Забытый алтарь» для моей подруги. Мы с ней не виделись уже 19 лет. Я в Германии, а она на севере, в Новом Уренгое. Хочется, чтобы и она, и ее семья познали любовь и милость Господа Иисуса Христа. Наталья Яшински. Дети – цветы нашей жизни. Это наша радость, где-то непокорность, где-то, может, слабость, где-то смех ребячий и мечты и грезы. Но сейчас скажу вам, расскажу сквозь слезы, как одна машина погубила розы. Жизнь ребенка стала горькая, как слезы, как один мальчонка, ему годик 5, вырезал с котерки маленький квадратик. И еще кружочек. Думалось мальчонке, мама будет рада, но как мать влетела, это увидала, ей с котерки белой, видно, жалко стало. Ножницы схватила, по рукам ударив, кровь из них сочилась. Мать забыла жалость. Люди подоспели сыну на подмогу, отвезли в больницу, в белую палату. Там сестра ходила в беленьком халате, и однажды мальчик спросил у сестренки: «А когда же доктор мне отдаст ручонки?» И слеза сестренки на подушку пала: «А твои ручонки мамочка украла». Мать в палату входит, все вдруг замолчали. Сын к культышке тянет, мать не стала охать. «Мама, дай мне ручки, а то мне так плохо, а то за обедом ложку не возьму я. И конфетку в ротик свой не положу я, но их нет у мамы. И совет даю вам, милые мамаши, вы скатерку купите, даже лучше, краше. Но зачем ребенку вот такие муки? Ведь нигде не купите маленькие руки». Прислала Наталья Яшински.

Не было адреса. От всего сердца благодарю вас за заботу о таких немощных, как я. Мне 87 лет, и я радуюсь, когда получаю забытый алтарь. Несколько раз его перечитываю, а потом передаю в церковь, и все вас благодарят. Приехала я из Казахстана. Там приняла в свое сердце Иисуса Христа, и там крестилась, но при развале Советского Союза мы вынуждены были выехать в Россию. Купить свое место для проживания не было средств, и мой муж от душевного расстройства ушел в вечность. Осталась одна, и у меня не было своего постоянного места жительства. 5 лет ходила по чужим квартирам, но Господь мне во всем помогал. Вот сестра во Христе была в Германии, и Господь побудил одну душу выписать мне забытый алтарь. Это Александр Р. Не могу выразить благодарность, как он помог мне в трудную минуту, крепко поддержал духовно в такое трудное для меня время. А я только могу в каждой молитве благодарить Бога за Александра. Но так как у меня не было постоянного места жительства, то посылали забытый алтарь в поселок Малечкино. А теперь у меня новый адрес, постоянный. Мария Грищенко, Россия. Есть о чем вспомнить. Читаешь эту газету и восхищаешься. Сколько читателей делятся своей прожитой жизнью и не скрывая ничего. И за это никто и никого не осуждал, потому что у большинства читателей жизнь протекает примерно так же, чуть положительно или чуть отрицательно. А сколько не писателей описывает свою дивную встречу с Иисусом, каким чудным путем их нашел Христос. А это особенно радует, что в преддверии пришествия нашего Господа через газету многие сердца еще пробуждаются из крепкого сна неверия. Сколько поучительного приобретаешь из этих невыдуманных рассказов, авторами которых являются Тамара Каширина, Светлана Тимохина и другие. А впервые опубликованный невыдуманный рассказ «Прощенный хлеб», автором которого является Виталий Полозов. Читаешь этот рассказ и сравниваешь жизнь героев со своей прожитой жизнью. Она почти не расходится с описанием автора. Да, есть о чем вспомнить. Слава Богу, что Господь нам напоминает, чтобы наши сердца не возносились и не возгордились. Очень благодарен Господу, что среди читателей есть такие сестры, которые, несмотря на свой скромный прожиточный минимум, все же выделяют средства, чтобы выписать и нам эту газету. Уже многие годы подряд сестра во Христе Фрида Г. своей любовью к нам совершает эту неоценимую жертвенность. Да воздаст ей Господь во много крат за оказанную милость. Очень и очень многие получают утешение и подкрепление и могут также поделиться своими нуждами, принять участие в молитвах. Яков Мартинс, Алтайский край, Россия.

0: Какое совпадение! Всегда с большой радостью жду вашу газету или журнал. Читаю запоем, сразу все. Потом читаю снова, с остановками, и открываю новое. Новые увещевания, которые обличают, новую силу черпаю из воспоминаний братьев и сестер. По-новому вслушаюсь в музыку стихов и благодарю Господа за столько одаренных людей в Церкви Божьей. Была приятно изумлена, читая статью «Прощенный хлеб» Виталия Полозова за декабрь месяц. Какое совпадение! Это же имя и фамилия моего старшего брата. А в городе Нытва я пошла в школу. Прочитать такое, окунуться в детство. Голодное, холодное и все-таки прекрасное. Так говорила мама. Милостью Божьей водимы были по всем дорогам, которыми Он нас вел. Спасибо Господу и всем, кто пишет в алтарь, за вашу работу. Дальнейших благословений. О статье, а на столе в редакции новое письмо, это похоже на фельетон. Эльза Райхерт.
1: Сильно меня волнует. Алтарь я бы назвал большим миссионером. И это так чудесно, что мы из него узнаем о том, что происходит на других континентах и в других странах. Как живут христиане, чем занимаются и какая у них бывает нужда. И если кто в нужде, мы тут же можем прийти им на помощь, или материально, или в молитве. Самая главная задача забытого алтаря – спасать людей для вечной жизни. Нам нужно усердно молиться за братьев, которые в заключении. А теперь я хочу написать о том, что меня сильно беспокоит и волнует. Когда Иисус видел страждущих и больных, Он всегда приходил на помощь. Он и нас призывает, чтобы мы страждущим помогали. В Евангелии от Матфея, 25 глава, 36 стих написано: «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Стихи 39-40. «Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Да укрепит Господь нашу веру». Ученики Иисуса Христа тоже однажды просили: «Укрепи нам веру». Мы тоже можем просить Господа укрепить нам веру. И мы знаем, Господь слышит молитвы. Писание говорит, что Бог не изменился. Владимир Феттер.

Ведь я свободна. Читаю, молюсь за нужды других, ксероскопирую по возможности стихи, рассказы и посылаю сестрам в другие села Калмыкии. Учу стихи сама, чтобы рассказать на воскресных служениях. Бог помогает мне переписываться с братом из тюрьмы, выделять ему элементарно на конверты, марки, открытки. Недавно у меня была полоса уныния, неудовлетворенности собой, церковью. И вы знаете, как Отец Небесный ласково обличил меня через чтение забытого алтаря. Читая ключ к капкану, письмо за письмом, ощутила сострадание, почувствовала всю тяготу жизни за колючей проволокой. И вместе с тем восхищаюсь братьями и сестрами, которые, находясь в неволе, благодарят Создателя, Спасителя Иисуса, призывают молиться за других, просят помочь тем, кто на свободе. Слезы, сокрушения, молитва покаяния полились из моего сердца и разума. Просила прощения у Спасителя за гордость, несмирение, за свой эгоизм. Ведь Он умер за меня, вырвал из пустыни греха и каждый день печется обо мне. Только Он хочет, чтобы Его воля была в моей жизни, чтобы я с благодарностью служила другим для Него. Ведь я на свободе, могу открыто говорить, петь, славить, евангелизировать. И все это только Его заслуга, не моя. Почему же я зацикливаюсь, обижаюсь? Прощаю и опять возвращаюсь к обиде. Душа моя плакала и молилась, и с каждой минутой в сердце становилось тише и радостнее. Какой всемогущий Бог! Слава Ему! Он видел мои страдания, мучения в последние месяцы и прислал мне то, что мне нужно было – очередной номер забытого алтаря. Сердце ликует. Душа поет от того, что Иисус не оставляет детей своих, допускает горечь поражений и сам выводит из горнила, переплавляя, очищая, омывая. Ведь столько еще труда на ниве Его. Будем помнить. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Откровение 3.21. Нина Шерипова, Калмыкия, Россия. Мы тоже ваши. Хочется поблагодарить вас за выписанные для меня газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Признаться, очень переживала, что отключите меня. Так больной переживает, что отключится капельница. И я считаю, что мы все очень больны в этом мире, и там, где есть капельница, туда больной и стремится. А наша капельница – Иисус Христос. Чтение Слова Божьего, служение друг другу, раздача Евангелия, молитвы, общение и через чтение христианских газет и журналов – это так дорого. Нам нужно убрать злой корень обид, ненависти, равнодушия, ревности и просто улыбнуться друг другу, сказать: «Иисус любит тебя, и я люблю тебя». И так каждый день. А ходить надо, держа друг друга за руки. Мы с мужем Алексеем так ходим, и столько разных мнений. Чуть ли не сенсация, что муж взял жену за руку. Некоторые даже из окон смотрят на нас. Мы очень надеялись, что вы нас не забудете. Больному мужу Алексею читаю газеты я. Было бы трудно ему объяснить, что нас забыли. Мы ваши. Наши сердца бьются рядом с вашими. Вы стали для нас как дом наших родственников. У нас с мужем продолжаются испытания. 26 ноября у него определили затемнение легких. У меня затемнений нет, хотя я астматик. С декабря ездили 2 месяца с ним на обследование.
помог брат-баптист Аркадий. Он на своей машине отвозил и привозил нас, оставляя работу, вернее, во время работы. Он договаривался, его отпускали. А в феврале и марте Алексей лежал в больнице. У него подозревают то ли опухоль, то ли туберкулез. Откуда? Сам Леша никогда не пил и не курил. В прошлом он шахматист с разрядом. Молитесь о нас. Любовь, Гурлова, Россия.

резонанс. Нехристианская болезнь? Причина кроется во мне. Спасибо, что решились затронуть эту очень нужную тему. Проблема есть, и молчать нельзя. Депрессия мучает многих, и меня тоже. Уже год я страдаю этим недугом. Бывают улучшения, потом снова рецидивы. Снова возвращается состояние апатии, хандра, безразличия, отсутствие всякого интереса, нежелание посещать собрания. К врачу я не обратилась. Очень неохотно посещаю врачей. Да и стыдно, говорю себе, ты же христианка, твой врач Христос. Он мой утешитель. Что бы я делала, если бы не знала Его? О себе. Уверена, что причина болезни кроется во мне самой. Первое. Есть предпосылки. Срывы, непонимание, отчуждение, чувство ненужности, возрастные физиологические изменения. Второе. Дала прорасти горькому корню в сердце. Приткнулась о молодую чету в церкви. Хотя слово говорит, что тебе до того, ты иди за мною. Очень тяжело смиряться. Третье. Конечно же, стресс. И все равно благодарю Бога. Он дает мне время исправиться. Ведь в Божьих глазах я намного хуже, чем думаю, но и намного более любима Богом, чем думаю. Как я лечусь? Читаю Библию, молюсь, читаю духовную литературу, иногда беседую о своих переживаниях с близкими, гуляю на свежем воздухе. Особенно возвращает к жизни смех внучки. Главное – не замыкаться в себе. Очень помогает труд. Посещаю больных, стараюсь делать что-нибудь полезное для других. Желаю вам всем всегда молиться и не унывать. Светлана.

и не вдова, и не жена. Одобряю поднятый в забытом алтаре за апрель 2010 года вопрос о тяжелом заболевании депрессией в материале под названием «Нехристианская болезнь». По этому поводу хочу написать, как я это преодолела с Божьей помощью. Мысленно возвращаюсь в свою прошлую никчемную жизнь. Понимаю, что воспоминания ведут меня туда вновь. Плачу и прошу прощения и помощи у Христа, чтобы не вдаваться во все тонкости того несмысленного состояния, которое снова ведет к депрессии. У меня не было детства, не было счастливого замужества, но я счастлива в Иисусе Христе, который несет меня на своих любящих руках. Благодарна Ему за Его безграничную любовь, которую Он спас меня от вечной погибели. И мы ни в коем случае не должны играть с нашими чувствами. Это очень серьезный вопрос. Если мы расслабляемся, начинаем себя жалеть, сами себе сострадать, сочувствовать и не думать о тех, которым, быть может, намного труднее, чем нам, то это приведет к лабиринту, и человек начинает блуждать в поисках самооправдания, искать вину в другом и заходить все дальше в тупик. Перестанет радоваться жизни, а затем разочаруется и в себе самом. А ведь сатана тут как тут и нашептывает: «Все, твоя жизнь закончена, делай на этом точку. Обратной дороги нет, ты никому не нужна, твоя жизнь не имеет никакого смысла». Сатана есть лжец и отец всякой лжи, а выход есть из любой ситуации. В этом случае нужно с Божьей помощью скинуть с себя всю грязь, которая налипла, и воздать славу Господу Иисусу Христу. Он печется о нас и о нашем духовном состоянии, дарует мир, полный любви и радости. Он сострадает нам, лечит наши глубокие гноящиеся раны. Он говорит: «Ты мой, я искупил тебя своей святой кровью на кресте Голгофском». Поэтому надо довериться Ему целиком и полностью и не говорить: «Столько силы у меня еще есть, и я справлюсь с этим сам». Это самообман. Это доведет до великого урона. Надо крепко-крепко держаться за Господа, Спасителя душ наших. Он приведет всех на Него надеющихся в свою славу. Господь — наша опора на протяжении всего жизненного пути. Он знает всех нас по именам, и волосы наши им сочтены, и без Его воли ничего с нами не случится. Он с нами, надеющимися на Него до скончания жизни. Время очень коротко, и скоро Господь придет за ответом. Готовьтесь к встрече с Ним уже сейчас, потому что не знаем времени Его прихода. Прилагаю мое стихотворение «Моя депрессия». Прошу и в дальнейшем молиться о моей семье. Молюсь и я о вас и ваших нуждах. Большое спасибо Господу Иисусу Христу за то, что познакомил меня со всеми вами. С вами плачу и с вами радуюсь, имея такую большую семью братьев и сестер в Господе. И не вдова, и не жена. Осталась в жизни я одна. Мой муж далеко от меня, в том виновата я сама. Терпела долго и ждала, искала счастья, не нашла. Он же не мог меня понять, не мог любви моей принять. Детишек много нарожала, заботя счастья всем желала. Хотела семью сохранить, со всей семьей в согласии жить. У мужа много развлечений, подруг и водочных течений. Та жизнь была мне не мила, существовала, не жила. А он сказал: меня оставит, уйдет к другой, страдать заставит. Тогда придет ко мне беда, когда с детьми буду одна. Нелепо все так получилось, от горя в угол я забилась, скорбела много о себе,
о всех забыла в той беде. Иисус все видел, наблюдал, меня в любви Он утешал. Приди в себя, ты не одна, детей твоих здесь в чем вина? Сыночка я не сберегла, и дочка тоже в мир ушла. Семью разрушил сатана, и в этом всем моя вина. И горем я своим жила, так жить я больше не могла. Иисус все время наблюдал, Он терпеливо меня звал. Моя ноша была тяжела, ее дальше нести не могла. Я пришла с этой ношей к Христу, с Иисусом ее я несу. Иисус мне во всем помогает, о нуждах моих Он все знает. Вся надежда моя на Него, без Христа я в жизни ничто. Он Творец и Создатель благой, не оставит меня Он вдовой. За мной Он скоро придет, меня в чертог брачный введет. Буду там у Христа ликовать и за милость Его прославлять. Он Своею рукою благой мне возложит венец золотой. Тот, кто слышит, придите к Нему, Своей кровью омоет вину, все простит и подарит покой, и ведет во дворец золотой. Валентина Ценнер.

Резонанс. Мы тоже это пережили. За последнее время умножились различные болезни и нервные расстройства у людей. Немалый процент населения в Европе один раз заболевают этой болезнью. В Германии и Швеции это 5% населения. 4 миллиона людей болеют депрессией. Христос предсказывал о последнем времени, что времена будут тяжкие, люди все больше будут развращаться и грешить. Очень много оккультных грехов. Верующие люди живут в этой среде, и сами они тоже не безгрешны. Могут попадать из-за грехов в большие трудности. Но у христиан есть великий всемогущий Бог. Его слово наставляет и выводит из глубоких проблем. Все страдания, без исключения, имеют смысл и Божий план. Любящим Господа все содействует ко благу. Это не просто слова, это истина. В трудные и темные дни человеку нужна поддержка со стороны. Важно, чтобы люди его понимали. Но наблюдается обратное. Депрессивных людей мало понимают и часто требуют от них невозможного. Вообще-то, каждый склонен к унынию, страху, печали, разочарованию. А когда такое состояние затягивается, то оно может переходить в более сложные формы переживаний. Сам человек часто не в силах справиться и разобраться в себе. И тогда начинаются бессонница, апатия, назойливые мысли, ослабевает концентрация, появляется уныние. Кто подвержен чаще всего такому состоянию? По наблюдениям врачей, часто это люди, стремящиеся к совершенству. Другие просто замкнутые, боятся конфликтов и тем самым подвергаются страху перед людьми. Есть много людей, которые перегружают себя обязанностями и делами до такой степени, что у них происходит нервный срыв. Очень часто к депрессии приводит грех, неразрешенный конфликт, обида, гордость, себялюбие, оккультные грехи, непрощение, неправильный образ жизни. В Библии достаточно стихов, которые помогают верующим с Божьей помощью и наставлением выйти из депрессии. Хорошо, если есть душепопечитель, у которого есть опыт, терпение в работе с такими людьми, а это очень непросто. Мы пережили это в своей семье с нашей дочерью и с некоторыми сестрами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

днем творит в нем дыхание жизни. Голгофа, вечная жертва Иисуса Христа, пришла ты живительной кровью, как вечный и светлый огонь торжества, горящая крепкой любовью.

мои страдания. Дай мне силы для других гореть с чувством беспредельного признания. Для тебя и жить, и умереть. Для тебя и жить, и умереть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в радиопередаче «Евангельские истины». Вначале прозвучит песня.

0: Один христианин, усердно старавшийся привести ко Христу других людей, однажды раздавал трактаты на одном пароходе. Большинство пассажиров охотно брали от него листочки и внимательно прочитывали. Но один из них не мог сносить верующих в Бога. Чтобы подчеркнуть свое презрение, он демонстративно взял один трактат и, сложив его, карманным ножичком разрезал на мелкие кусочки. Затем выбросил их за борт в море. Сделав это, он увидел, что один из маленьких кусочков бумаги зацепился за его пальто и повис там. Взяв его, он бросил на него беглый взгляд. На одной стороне клочка стояло слово «Бог». Повернув его, он прочитал на другой стороне слово «Вечность». Затем он бросил клочок, чтобы от него освободиться. Но от этих двух серьезных слов «Бог» и «Вечность» он не смог избавиться. Они преследовали его повсюду. Несмотря на все старания забыть, через алкогольные напитки и разные игры и удовольствия, он не мог изгнать их из своей памяти. И только обратившись к Иисусу Христу и исповедав свои грехи, он получил мир и уверенность в спасении.
1: Этот рассказ хорошо иллюстрирует истину, что Слово Божие, как мы читаем в Библии, живо и действенно. И острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.

Уважаемые радиослушатели, в наших передачах «Евангельские истины» мы проводим разбор Слова Божьего. Если у вас имеются Библии, то откройте их на 7 главе Евангелия от Луки. Иван Петерс продолжит разбор.

На прошлой неделе, дорогие радиослушатели, мы в нашем разборе Евангелия от Луки рассмотрели речь Иисуса Христа, которой Он обличал фарисеев и законников того времени в их лицемерии. Господь уподобил их своей речи капризным детям. Они были недовольны тем, что не все люди поддакивали им и тем самым ущемляли их власть. Иоанна Крестителя они ненавидели за то, что он лучше их исполнял закон и держался заповедей Божьих. Это обличало их совесть, и до того им не нравилось, что они даже обличили Иоанна в том, что в нем бес. С другой стороны, Иисус Христос. Он не вел такую отшельническую жизнь, как Иоанн. Всегда его окружал народ, и он охотно общался со всеми. Его фарисеи не любили за то, что он любил презренных и отвергнутых обществом. Он любил грешников и мытарей, с которыми законники вообще не общались. Они считали, что даже простое прикосновение с такими людьми оскверняло их. А Иисус Христос ел и пил вместе с ними. И за это они позже до того на него разъярились, что и о нем говорили «в нем бес». Однако, несмотря на все эти обличения, Иисус с своей стороны никогда не отвращался от какого-либо человека. Зная мнение фарисеев о себе, он все же принимает приглашение одного фарисея и идет к нему домой. Это происшествие евангелист Лука описывает с 36 стиха 7 главы своей книги. Прочтем этот отрывок. Евангелие от Луки, 7 глава, начиная с 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, увидевши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбил его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. А она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи твои». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Я не знаю, дорогие радиослушатели, какие мысли возникают у вас при чтении этого рассказа. Но мне лично хочется снова и снова читать его. Трудно удержать возвышенные чувства при чтении этого повествования. Иисус Христос, Сын Божий, принимает приглашение фарисея, желающего только выслушать и испытать его, войти к нему в дом. И в этом доме фарисея Иисус наглядно демонстрирует перед всеми присутствующими Божию любовь к людям. Чтобы яснее понять происшедшее в этом доме, нам следует знать кое-что о обычаях и обстоятельствах того времени. Во-первых, спросим, как все это могло произойти?
В то время у евреев было принято приглашать знаменитых людей для принятия пищи в свои дома. При этом приглашались в действительности не только главные личности, как в нашем случае Иисус, но и всем другим людям представлялась возможность сидеть или стоять вокруг кушающих и слушать их разговор. Этим обычаем и объясняется то, что женщина там могла приблизиться к Иисусу. И еще другие обычаи были у людей того времени. Дороги в Палестине были очень пыльные, и обувь людей состояла только из кожаной подошвы, которая была привязана ремнями к ступням. При домах знатных людей были слуги, которые мыли входящим в дом гостям ноги. Это был всеобщепринятый обычай, но в нашем случае такого не произошло. И поэтому Иисус и говорит Симону: «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». Из этого примера мы свободно можем сделать вывод, что Симон пригласил Христа в свой дом не из чистого гостеприимства, а больше из любопытства. Он желал выслушать его с целью найти какой-либо аргумент для обвинения. Еще другие два всеобщепринятых обычая гостеприимства в Израиле не были оказаны Христу, и они тоже подтверждают мое предположение относительно мотива приглашения Иисуса. Так при входе хозяин дома целовал гостя на обе щеки и поливал на голову его немного масла для благоухания. И этой чести фарисей Иисусу не оказал. «Ты целования мне не дал», читаем мы в 45 стихе, и в 46-м «Ты головы мне маслом не помазал». И эти упущения еще более раскрывают нам причину приглашения Иисуса в дом фарисея Симона. В других частях Нового Завета мы, однако, тоже встречаем подобную тактику духовенства того времени по отношению ко Христу. Так, например, в 1 стихе 16 главы Евангелия от Матфея написано: «Приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба». Или в 22 главе Евангелия от Матфея, начиная с 33 стиха, сказано: «Народ дивился учению Христа, а фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Везде, где Иисус привлекал своей речью массы людей, фарисеи и законники, завидуя ему, пытались уловить его на словах или делах, чтобы таким образом собрать обвинительный материал против него. Так же и в нашем сегодняшнем тексте. Но Иисус с своей стороны не отклоняет приглашение в дом фарисеев. Он не желал дать им и малейшего повода, который бы оправдал их ненависть к нему. Он не упускал никакой возможности проповедовать и им покаяние, чтобы и они достигли познания истины. По-разному Христос старался достичь сердец фарисеев. Иногда он их строго обличал, но и в то же время был всегда готов с ними беседовать. Они обвиняли его в том, что он общается с грешниками, ест и пьет с ними, и с другой стороны приглашают его в свой дом. Своим поведением Господь показывает нам действительную любовь к врагам, а ведь фарисеи были его враги. Уже в 6 главе этого Евангелия от Луки мы читаем: после того, как Иисус исцелил в субботу парализованную руку одного человека, в 11 стихе, они же, то есть фарисеи, пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. И также в 14 стихе 12 главы Евангелия от Матфея сказано: «Фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить его». И вот в этом свете мы видим Христа в доме фарисея Симона. И как будто под руку фарисею из среды окружающих их людей к Иисусу приближается женщина. Симон ее хорошо знает. Она своей неморальной жизнью известна во всем городе. Как отнесется к ней Иисус? Что он будет делать? Как избавится он из этого, по мнению фарисея, неловкого положения? И уже чувство удовлетворения наполняет его сердце, когда он видит, что Иисус допускает эту женщину к себе.
Видя это, читаемый в 39 стихе нашего текста, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». В своем самоправии фарисей никогда не допустил бы, чтобы такая женщина подошла к нему, не говоря уж о том, чтобы прикоснуться к ней. Люди с презрением относились к ней. И это презрение окружающей среды давило ее еще глубже в болото греха, которое уже затянуло ее по горло. «Если Иисус этого не замечает, — думает при себе Симон, — то он не тот, за которого сам себя выдает. Нет в нем ничего особенного». Но в этом он глубоко ошибся. И Иисус не только прекрасно знал, кто эта женщина, но вместе с тем и ясно видел все мысли Симона о себе. Итак, с 40 стиха мы читаем. «Обратившись к нему, Иисус сказал: „Симон, я имею нечто сказать тебе“. Он говорит: „Скажи, учитель“. Иисус сказал: „У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его?“ Симон отвечал: „Думаю, тот, которому более простил“. Он сказал ему: „Правильно ты рассудил“. Священное Писание не говорит нам о реакции Симона на этот пример Христа. Но я думаю, он был достаточно умен, чтобы понять намек Иисуса. Христос пришел спасать грешников. И здесь не играет никакой роли, как велик грех человека. Как те два должника в примере, приведенном Иисусом, оба имели долг, так и всякий человек без исключения нуждается в спасении Божьем. Проблема этих должников была одна и та же, совершенно независимо от величины суммы. Они оба не имели чем заплатить. По закону того времени заимодавец имел право предъявить документы долга правительству, и оба должника были бы сразу арестованы и заключены в тюрьму. Участь для обоих из них была бы одинакова. Но обоим им долг прощен, и они свободны. В природе человека заложено чувство измерять важность дел по их величине. И это естественно. Так и Симон правильно ответил на вопрос Христа, что тот, которому больше прощено, больше и любить будет своего благодетеля. Но, как мы уже сказали, сущность этого примера заключается в том, что оба должника не имели чем заплатить. Так и в этом случае. С одной стороны, всем известная грешница, с другой – самоправедный фарисей. Конечно, он не совершил таких больших грехов, как эта женщина, но на основании Слова Божия он тоже виновен перед законом Божиим. И апостол Павел, например, в послании к римлянам в 3 главе, в стихах с 22 по 23 говорит: «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Оба, как женщина, так и фарисей, нуждались в прощении грехов. Однако он в своих, а она в своих. Христос здесь не ставит их на одну ступень и не сравнивает их друг с другом, но ясно показывает, что оба они нуждаются в спасении. Однако это спасение должно быть принято людьми. Своим искренним покаянием, в слезах, сокрушении и сожалении о совершенном, женщина-грешница обратилась к Богу, и ей была оказана милость прощения. А самоправедный фарисей пока остался таковым, как был, хоть не таким большим, а все же должником, не пережившим радости спасения. Дорогие радиослушатели, я хочу закончить нашу беседу сегодня одним вопросом к нам. Каким из этих двух рассмотренных нами сегодня личностям относитесь вы? Если вы еще не приняли решение для себя, то сделайте это сегодня. Покайтесь пред Богом в ваших грехах, какие бы они ни были, большие или малые.
Их величина здесь не играет роли. Вам нужно для них прощение от Господа Иисуса Христа. И это прощение Он дает всякому, приходящему к Нему с искренним раскаянием.

Дорогие радиослушатели, текст Священного Писания, который мы сегодня рассмотрели, по моему мнению, слишком важен, и время одной только радиопередачи недостаточно для его пояснения. Поэтому я хочу пригласить вас на рассмотрение этого же текста из 7 главы Евангелия от Луки на следующей неделе, в этот же день и час. Пригласите к этой передаче и ваших друзей или знакомых. Тема нашей следующей беседы будет «Радикальный поворот в жизни» или «Новое начало». Возможно ли оно? А теперь я желаю вам до следующей встречи всего хорошего и обильных Божьих благословений.

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи 34 и 35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
0: Иисус предвидел, что ученикам сложно будет понять Его слова. Ведь Дух Святой еще не сошел на них. На тот момент они были слепы и поэтому не могли в полной мере уразуметь сказанное им. Не могли они тогда понять и принцип Его любви, который гласит, что Бог есть любовь, а пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Святая Троица есть любовь. Именно она объединяет воедино все ее ипостаси. Такая же абсолютная, безусловная любовь должна лежать и в основе человеческих отношений. Любовь – это источник подлинной святости. Иисус неоднократно призывал своих учеников любить друг друга, и мы, как современные его последователи, призваны любить своих братьев и сестер. Христос не стал ни дополнять, ни отменять закон Моисея, данный израильскому народу в ветхозаветные времена, но Он объединил все заповеди в одной – любите друг друга. Любовь есть исполнение закона. И если Моисей передал народу заповеди, запрещающие что-то делать, то Христос дал только одну, которая, наоборот, побуждает к действию. Он сам показал, как она работает, возлюбив этот мир и отдав свою жизнь за грехи людей. Любовь – основа существования любой церкви. Поэтому, если в церкви ее нет, такая церковь не устоит. Именно любовь – главная черта личности Иисуса Христа. Он жалел потерянных и отшедших от Него. Подобно пастуху, который непрестанно печется о своем стаде. С терпением и вниманием относился он к своим ученикам. Иисус сделал любовь основным принципом своего царства. Имеющий любовь пребывает в милости Христа, а ненавидящий брата своего принадлежит царству тьмы. Любовь добра, милосердна, долготерпелива и благожелательна даже к врагам, о чем ученики позже писали в своих посланиях. Божья любовь никогда не перестает, она совершенна. Для Церкви Христа нет более ценного и значимого качества, чем жертвенность во имя любви. Служа ближнему, мы становимся его учениками и постигаем истинное значение любви, о которой говорил Христос. Он простил нас, и мы с радостью прощаем других. И если в нас нет надменности, если мы радуемся тому, что Дух Христа объединил нас в себе, то Царство Божие нисходит на землю, и Господь посредством Духа Святого наполняет церкви любовью. Вопрос 88. Почему любовь – единственный признак, который отличает христиан? 4. Христос предсказывает отречение Петра. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 36 по 38 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 36 по 38. «Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему: Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь? «Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
0: Петр был смущен словами Христа. Он не понимал, что Иисус говорил о любви. Петр был сосредоточен только на предательстве одного из учеников и скором уходе Иисуса в это опасное для них время. Он, полагаясь на свою искренность и решимость, пообещал, что последует за ним, куда бы он ни пошел. Петр был уверен в своих силах и был готов бороться за Христа и умереть ради Него. Он даже представить себе не мог, что он, Петр, может отречься от своего любимого учителя. В. Прощальная речь в горнице. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 31 стих. 1. Бог пребывает в Иисусе Христе. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 11 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я».
0: Новость о скором уходе Иисуса очень расстроила учеников. Он отправляется туда, куда им путь закрыт. Чуть позже Иисус предсказал отречение Петра, когда тот начал уверять его в своей безграничной преданности и что он последует за ним, куда бы он ни пошел. Петр хвалился своей сильной верой. Возможно, в сердце некоторых учеников закралось сомнение в божественности их учителя. Если он Бог, то как он может говорить, что скоро покинет их и даже умрет? Иисус, зная их внутреннее уныние и смятение, дает им четкое руководство к действию. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». То есть «не бойтесь, поверьте Мне, потому что когда все вокруг рушится, Я остаюсь непоколебим. Я скала, на которую вы можете смело строить свою жизнь». Иисус запрещает волнам сомнения потопить лодку веры. «Если вы боитесь, значит, вы не верите. Ваш Небесный Отец никогда не предаст и не оставит вас. Ваша вера — это победа над миром». Иисус призывал своих последователей верить и молиться Ему так, как того заслуживал Отец, ведь Сын и Отец — одно. Как Отец обеспечивает будущность и надежду всякому верующему в Него, так и Сын предлагает нам непоколебимую надежду в исполнении Его обещаний. В Сыне Бог явил Себя этому миру. Мы можем доверять Его любви. Истинность Его слов – надежное основание для нашей веры. Таким образом, Иисус приоткрывает завесу перед учениками, показывая им, что произойдет после Его смерти и вознесения. Дом Бога не идет ни в какое сравнение с самыми богатыми домами и особняками этого мира. Его дворец на небесах похож на огромный город, способный вместить всех святых Божиих людей, живших во все времена. Даже если вы сейчас живете в палатке или в бедной лачуге, не расстраивайтесь, ибо вас ждет обитель на небе. Господь приготовил для вас чистый, светлый, уютный дом. Вам предложено поселиться в чертогах вашего Небесного Отца и жить там вечно. Бог любит верующих в Иисуса Христа, и Он приготовил для них особое место. Когда Иисус возвратился на небо, Он проверил, все ли готово в доме Отца. Иисус Христос не остался на небе дожидаться своих возлюбленных учеников. Он вернулся на эту землю, чтобы Духом Святым жить в их сердцах. Подобно жениху, он не может оставаться равнодушным к своей невесте, церкви. Он не только желает познакомить свою возлюбленную с отцом, но и преобразить и соединиться с ней в их небесной семье. Мы вечно будем покоиться в его любви, и никто не похитит нас из его руки.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 4 по 6 стихи. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
0: Иисус говорит Своим ученикам: «Вы знаете, куда Я иду, и вы знаете путь к Богу». Фома же возразил: «Как мы можем знать путь к Богу, когда мы даже не знаем, куда Ты скоро от нас уйдешь?» Печаль затуманила ему глаза, и он не мог увидеть того, кто является конечной целью этого пути. Страх овладел им, лишив его возможности двигаться в правильном направлении. Обращаясь к нему, Иисус сказал с нежностью: «Я тот путь, ведущий к Богу. Моя любовь и праведность — это подлинный закон, ведущий в небеса. Я — эталон, согласно которому Бог будет судить каждого человека. Не сравнивай себя с другими, но держись узкой тропы, ведущей к Богу. Если бы ты посмотрел на себя моими глазами, то обнаружил бы, что ты пропащий грешник. Христос не хочет, чтобы ты пребывал в постоянном страхе и отчаянии. Когда ты в очередной раз оступаешься и падаешь, Он протягивает к тебе свои пронзенные руки, говоря: «Вот, возьми, я даю тебе свою праведность, и о твоем грехе я никогда больше не вспомню. Я умер за тебя и заключил с тобой новый завет, основанный на благодати. Твои грехи прощены, вера твоя спасла тебя. Всегда помни, что я усыновил тебя, и ты навеки мой. Пребывая во мне, ты получаешь мою праведность, без меня ты погибнешь».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Быть христианином в сети. Информационная эпоха принесла человечеству новые возможности. Сегодня мобильная связь, интернет, Facebook, Twitter уже являются частью нашей обыкновенной жизни. Еще 10-15 лет назад все это было практически невозможно, и об этом можно было только мечтать. Но теперь это обычный порядок вещей, наша виртуальная реальность. Уже сегодня невозможно понять, где человек проводит больше времени – в социальной сети интернета или же в обществе среди конкретных людей. Мир изменился и продолжает изменяться. Тот, кто еще не в сети, безнадежно отстал от современности, или же он, она являются теми немногими счастливчиками, которые не идут в ногу со временем и не пользуются полноценно благами цивилизации. Информационный мир меняет облик христианства, но суть христианства по-прежнему остается неизменной и вечно актуальной. Первое. Сеть. Новые возможности, старые проблемы. Когда мы говорим о сети, мы подразумеваем прежде всего интернет и множество информационных возможностей, которые он нам предоставляет. 1.1. Новые возможности. Виртуальность, мобильность, информативность, осведомленность, многообразие, гибкость, широта, доступность. Новые возможности, которые должны экономить наше время и увеличивать продуктивность, на самом деле вскрывают нашу греховность. Оборотная сторона медали – виртуальность, оторванность от обычного человеческого общения. Мобильность – постоянное опаздывание из-за неспособности угнаться за ускоренной современной жизнью. Информативность – незнание истины и реальной природы вещей. Бум информации принес с собой потерю смысла. Мы проинформированы, но не глубоки в познаниях. Знания есть, а мудрости недостает. Осведомленность. Пустота и невежественность. Мы знаем все и про всех, но это знание надмевает и опустошает. Многообразие, гибкость, широта и доступность чаще всего приводят к реакционизму, нежеланию уступать, узости, некомпетентности и ленности. В общем, цивилизация вскрывает старые проблемы, связанные с природой человеческой греховности. 1.2. Старые проблемы. Доступность греха, интернет-зависимость, игровая зависимость, разрушение человеческого «я», порнозависимость, психофизическая усталость из-за неактивного образа жизни, пассивность, духовная лень, депрессия, разочарование. Этот список можно перечислять и перечислять. Он отображает нездоровое состояние человеческого общества. Мир в этом плане не изменился в лучшую сторону. Стал ли он хуже с наступлением информационной эры? Многие прочат этой эре быть предшественницей апокалипсиса. На мой взгляд, сегодняшний мир не грешнее времен Ноя или Содома и Гоморры. Просто сегодняшний мир другой, во внешней стороне жизни, но такой же, как и всегда, во внутреннем измерении жизни. Проблема греха по-прежнему актуальна, а сетевое окружение является одной из изощренных форм, где может проявиться грех. Поэтому вопрос о христианской ответственности становится во главу угла. Грех в виртуальной зоне также становится виртуальным. И с одной стороны он кажется ненастоящим, искусственным и лишь потенциально возможным, но тем не менее ощущение внутреннего и душевного разлада из-за виртуального греха такое же, как и от сделанного в обычной и естественной человеческой жизни. Грех в виртуальной зоне по-прежнему является опасным и разрушительным, поэтому стремление беречь себя от греха становится как никогда актуальным и необходимым. быть христианином? Что значит быть христианином, находясь в сетевом окружении? Кто такой христианин вообще? С одной стороны, это достаточно простые вопросы, но на которые не всегда легко дать ответ сходу, без подготовки, не поразмыслив. Отвечая на этот вопрос, хочется обратиться к Новому Завету, где впервые встречается слово «христианин» – Деяния апостолов 11:26. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Ученики Иисуса Христа, которые собирались вместе в городе Антиохия, Сирия, были названы христианами. И с тех пор это название закрепилось за верующими в Иисуса. Нужно отметить, что до этого судьбоносного момента верующие назывались учениками Иисуса Христа, что, на мой взгляд, более точно отображает суть веры во Христа. Вера не заключается только в простом христианском исповедании. Она идет дальше и подразумевает личностное ученичество, следование, наставничество. Современное христианство, в принципе, основывается на простых и доступных для всех исповеданиях, не касаясь сути. В этом и вся проблема, что христианином назваться легко, а вот жить по-христиански трудно. Так что же значит быть христианином и при этом оставаться им в сети? Быть христианином значит быть реальным, а не номинальным последователем Иисуса Христа. И при этом конфессиональная окраска здесь второстепенна, ведь каждая христианская конфессия и деноминация имеет в своих рядах лучших и худших представителей, и это лишь горизонтальное измерение Церкви, как сообщества Божьего народа. Что значит быть реальным последователем Христа? Значит ли это только выполнение 4 простых правил? Молиться, вникать в Божье Слово, ходить в церковь и свидетельствовать о Христе. Или же эти функции являются только внешним показателем следования за Христом? Если это так, то что является внутренним показателем и сущностью христианской веры? Сутью христианской веры является внутреннее стремление к послушанию, которое динамично проявляется не только в простых выражениях веры, но и в глубоком понимании своей испорченной человеческой сущности, природы Бога и в неиллюзорном восприятии жизни. Как быть христианином в сети? Отвечая на этот вопрос, необходимо понимать, что тяга к греху только проявляется через интернет. Нельзя сказать, что я сам по себе добр и хорош, а мои согрешения в интернете связаны только с самим интернетом, как с местом испорченным, извращенным и греховным. Нужно помнить слова Библии, где говорится, что для чистых все чисто, к Титу 1:15. Другими словами, если ты испорчен, то ты и увлекаешься искушением. В этом плане состояние быть христианином начинается с духовной диагностики и осознания своей слабости и испорченности. Ведь только тогда, когда я вижу болезнь, тогда я и нуждаюсь в лекарстве и во враче. В этом смысле христианин – это не столько тот, кто не согрешает, а тот, кто кается и исправляется. Второй немаловажный момент, касающийся моего христианства, это внутреннее стремление к преодолению собственного греха. Слова Христа «Иди и впредь не греши» Иоанна 8:11 не только актуальны, но и не риторичны. Здесь не только эмоциональные желания Бога к моим переменам, но и призыв. Христос не только обращался с этим призывом к своим последователям во время своей жизни на земле. Он с этим призывом обращается и сейчас ко всякому раскаивающемуся в своих грехах верующему человеку. Третий немаловажный момент – это понимание сущности христианства. Сущность христианства заключается не в морализаторстве и не только в самодисциплине, а в пребывании и возрастании в благодати и истины. Благодать и истина является той пищей для христианина, которая позволяет правильно расти и развиваться. Фактически, пребывание в благодати и истине создает тот благоприятный духовный микроклимат, который сделает возможным оставаться христианином в мировом сетевом.

И дары очень глубокий и практичный, поэтому я убедительно советую найти как можно быстрее этот курс и изучить его в группе или индивидуально. Этот курс не продается в книжных магазинах, но его можно приобрести через Международный институт по индуктивному изучению Библии. Невозможно узнать свой духовный дар, если ты прежде всего не узнал, как проявляется каждый дар в отдельности и какую функцию он исполняет в теле Христа. Второе. Служи в церкви. Не поступай, как некоторые из тех, кто всю свою жизнь ничего не делают в церкви, говоря, что они в первую очередь хотят узнать свой духовный дар, а потом уже будут что-то делать. Дам один простой пример. Как можно узнать, что кто-то может быть хорошим спортсменом, если он никогда не пробовал заниматься определенным видом спорта? Как можно узнать, что кто-то хороший художник, если этот человек никогда не пробовал рисовать? Когда мы делаем определенные вещи, тогда мы познаем и наши способности по отношению к ним. Поэтому будь готов служить в церкви обычно. Но это не правило. Тебя привлекает служение, которое соответствует твоему духовному дару или дарам. И третье. Будь внимателен к желаниям святых. Обычно святые замечают, кто лучше всего восполняет определенные нужды и обращаются к этому человеку, чтобы он им послужил. Поэтому будь внимателен к тому, что тебя просят сделать святые, и смотри, не показывает ли это служение дар, который получен тобою от Духа Святого при рождении свыше. Каждый раз, преподавая курс «Духовные дары», я спрашиваю учеников, знают ли они кого-то среди них с определенным даром, и все указывают на одних и тех же людей. Это показывает, что люди видят наши дары и обращаются к ним, чтобы мы служили им этим даром. Если же какому-то человеку или даже нескольким людям не нравится, как ты исполняешь определенное служение, это еще не значит, что у тебя нет этого дара. А если же ты думаешь, что имеешь определенный дар и настойчиво служишь людям, даже если им это не нравится, и они не просят этого, необходимо задать вопрос, действительно ли у тебя есть этот дар, который ты думаешь? Перевод Натальи Моисей.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 8.
4: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный.

0: и, кланяясь ему, сказал:
1: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
0: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
2: «Хочу, очистись».
0: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
2: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
0: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
3: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
0: Иисус говорит ему:
2: «Я приду и исцелю его».
0: Сотник же, отвечая, сказал:
3: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
0: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
2: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
0: И сказал Иисус сотнику:
2: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
0: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
4: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
0: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
5: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
0: И говорит ему Иисус:
2: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
0: Другой же из учеников его сказал ему:
6: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
0: Но Иисус сказал ему:
2: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
0: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
7: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
0: И говорит им:
2: «Что вы так боязливы, маловерные?»
0: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
8: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
0: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
9: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
0: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
9: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
0: И он сказал им:
2: «Идите!»
0: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
10: Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
11: Глава 9.
10: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
2: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
10: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
12: «Он богохульствует».
10: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
2: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
10: Тогда говорит расслабленным:
2: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
10: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
10: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
13: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
10: Иисус же, услышав это, сказал им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
10: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
14: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
10: И сказал им Иисус:
2: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
10: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
15: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
10: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе:
16: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
10: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
2: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
10: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
2: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
10: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
17: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
10: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
2: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
10: Они говорят ему:
1: ей, Господи!»
10: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
2: «По вере вашей, да будет вам!»
10: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
2: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
10: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
5: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
10: А фарисеи говорили:
12: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
10: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
2: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
11: Глава 10.
10: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
2: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
11: Глава 11.
18: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
19: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
18: И сказал им Иисус в ответ:
2: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
18: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
2: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
10: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
10: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
2: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
11: Глава 12.
10: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
20: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
10: Он же сказал им:
2: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
10: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
15: «Можно ли исцелять в субботы?»
10: Он же сказал им:
2: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
10: Тогда говорит человеку тому:
2: «Протяни руку твою».
10: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
21: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
10: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
5: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
10: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
12: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
10: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
2: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: На западном берегу Галилейского озера во времена Иисуса Христа располагался город Капернаум. Автор Евангелия от Марка называет этот город его городом, то есть городом Иисуса, потому что там он жил после того, как оставил Назарет. В этом городе была построенная римским сотником синагога, в которой Иисус часто учил. Здесь жили апостолы Петр и Андрей, здесь служил Матфей на таможенном пункте у сбора пошлин. В этом городе Иисус совершил много чудес и произнес множество притчей и бесед. Но несмотря на все это, несмотря на все вразумления и обличения, высказанные жителям Капернаума, город не раскаялся в своем нечестии и не уверовал. Поэтому над ним был произнесен суд Божий. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». И действительно, в настоящее время от былой славы Капернаума не осталось и следа. Место расположения его до сих пор точно неизвестно. Некоторые ищут его в развалинах недалеко от Тель-Хума, на расстоянии 1 часа пути к северу от северного берега Галилейского моря. Другие считают, что он был расположен несколько южнее этого места. Поистине, небо и земля придут, но слова Господни не придут, то есть пребудут вечно, как говорит Священное Писание. Итак, мы продолжаем изучение вечного Слова Божьего, а точнее Евангелия от Матфея, вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Матфея и приступим к изучению 9 главы. В предыдущей главе мы видели 6 чудес, которые подтвердили тот факт, что у царя есть сила и власть осуществить этическую программу, которую он провозгласил в Нагорной проповеди. Глава, которую мы исследуем сегодня, продолжает ту же тему. Мы увидим, как Иисус сотворил чудеса исцеления физических болезней, одно из которых я отношу к области сверхъестественных чудес – воскрешение мертвого, а также духовное чудо – изгнание бесов. Итак, после чуда, сотворенного с одержимыми в Гадаре, он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Иисус покинул Гадару, где от него отказались, и возвратился в Капернаум. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». В Евангелии от Марка нам предлагаются подробности этого события. Марк рассказывает, как этого расслабленного спустили в комнату через разобранную кровлю, и Иисус исцелил его и простил ему грехи. Исцеление и прощение грехов связаны друг с другом. При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Книжники считали, что Господь не в состоянии вернуть этому человеку способность ходить. Господь, зная мысли и видя зло в их сердцах, спросил: «Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» Они не смогли ответить на его вопрос, но если бы даже ответили, им бы пришлось сказать: «Для нас одно не легче другого». Иисус продолжал говорить: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. И когда расслабленный встал и пошел, это означало, что тот, кто исцелил его, смог также простить ему грехи. Мой друг, ни я, ни вы не можете прощать людям грехи. Может только Господь Иисус. А поскольку мы не можем прощать грехи, мы не можем дать человеку возможность ходить. Сатана – лжец и обманщик. И нам нужно исследовать сегодняшних так называемых целителей, о которых мы слышим повсюду. Давайте не будем вставать на пути того, что делает Бог, и давайте будем уверены в том, что вся слава будет отдана Ему. Теперь мы переходим к призыву Матфея на служение. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Матфей скромно, всего в одном стихе, рассказывает о своем призвании. Лука же в своем Евангелии, 5 глава, с 27 по 29 стихи, говорит, что Матфей устроил в честь Иисуса большой пир. Очевидно, тот эпизод, что последовал дальше, произошел на том пиру. Матфей пригласил многих из своих коллег, сборщиков пошлин, потому что хотел, чтобы они тоже узнали Господа Иисуса Христа. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Фарисеи не считали возможным сесть за один стол с мытарями и грешниками. Многие святые и сегодня думают так же. Однако на пир нужно приглашать именно грешников, потому что им нужно услышать весть о Христе. Нам тоже нужно как-то общаться с грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Иисус есть великий врачеватель. Он пришел, чтобы исцелить человечество от основной его проблемы, которая заключается в грехе. Об этом следует сказать многим маленьким христианским группам, которые устраивают пиры и собрания, общения, но не приглашают на них неспасенных. Если же неспасенные придут к ним, многие христиане вынудят их уйти своим холодным приемом. Должен сказать, что эти так называемые христиане сами по себе грешат своим образом жизни и тем, как они встречаются. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфей опять прибегает к цитированию Ветхого Завета, и на этот раз он обращается к книге пророка Осии, 6 глава, 6 стих. «Когда Иисус сказал, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, Он мог бы включить туда же фарисеев, потому что они тоже были грешниками. К грешникам фактически должны быть причислены все мы». Ибо, как сказано в Писании, к Римлянам 3 глава 23 стих: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Далее Матфей рассказывает нам о разговоре, который произошел у Иисуса с учениками Иоанна Крестителя. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» Ученики Иоанна Крестителя наблюдали за Господом Иисусом. В конце концов, некоторые из учеников Иисуса раньше были учениками Иоанна. Мы знаем, что ими были Андрей и Филипп, например. Но они пришли к Господу Иисусу и последовали за Ним. Итак, ученики Иоанна Крестителя сказали: «Посмотрите-ка, у них все несколько отличается от нашего служения». И нам интересно, почему. Иоанн, как мы уже говорили, был ветхозаветным пророком. Он вышел из Ветхого Завета и вошел в Новый, чтобы объявить, как предсказывал Малахия, что придет посланник, который приготовит путь для Господа Иисуса Христа. Иоанн сказал: «Я всего лишь готовлю путь для Господа. Он будет здесь через несколько минут». И Господь появился, как и говорил Иоанн Креститель. Теперь наш Господь собирается провозгласить великий принцип и объявить, что старая эпоха сменяется новой. И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Хотя для сегодняшних верующих пост имеет действительно важное значение, у нас нет специального повеления поститься. Поститься нужно тогда, когда мы приходим к Богу в связи с какой-то конкретной нуждой и просим у Него милости и помощи. А теперь давайте послушаем, что сказал Господь о переходе из ветхозаветной эпохи закона в новозаветный век благодати. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерется от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Наш Господь сказал следующее: «Ветхий Завет и прежняя эпоха закона заканчиваются. Он пришел не для того, чтобы продолжить этот век и дальше. На самом деле Он пришел обеспечить человечеству новую одежду. И эта новая одежда была ризами праведности, которые Он раздает тем, кто просто доверился Ему. А в мехах в те времена хранили вино. Они делались из шкур животных. И если в старые мехи налить молодое вино, оно начнет растягивать старые мехи. Но старые мехи уже достигли максимального натяжения кожи, и если в них налить молодое вино, они порвутся, и вино пропадет». Наш Господь говорит следующее: «Я пришел не для того, чтобы наложить заплатки на старую одежду. Я принес новую одежду, нечто совершенно новое». Это были радикальные перемены. Апостол Иоанн подытожил это в своем Евангелии, 1 глава, 17 стих, когда сказал: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Теперь мы переходим к 8 и 9 чудесам, которые по сюжету связаны друг с другом. Эти чудеса исцеления и сопровождающие их события тоже представляют собой большой интерес. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“». Лука в своем Евангелии тоже рассказывает о просьбе начальника исцелить его дочь. Давайте прочитаем параллельный отрывок из Луки, глава 8, стих 41-42. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Итак, девочка была смертельно больна, и пока ее отец разговаривал с Иисусом, из дома пришел слуга и сообщил, что девочка умерла». Продолжаем читать рассказ Матфея. «И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Когда Иисус и ученики встали и пошли к дому Иаира, за ними последовала огромная толпа народа. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Невозможно не заметить, насколько поразительны совпадения в этих двух происшествиях. Девочке было 12 лет, и женщина страдала 12 лет кровотечением. 12 светлых лет ребенка подходили к концу, но 12 лет тьмы для женщины тоже заканчивались, и в ее жизни снова забрезжил свет, Какой контраст света и тьмы! Обратите внимание, что сделала женщина в только что прочитанном нами стихе. Иисус не прикасался к ней, как во многих других случаях исцелений, но она сама прикоснулась к нему. Однако исцеление ей принес не этот метод, но ее вера, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Доктор Лука намного подробнее описывает этот эпизод и рассказывает, что она действительно прикоснулась к Иисусу и исцелилась. Затем Иисус продолжает свой путь к дому Иаира. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним». Когда Иисус пришел в дом к начальнику, люди уже объявили траур по умершей. Он сказал им, что девочка всего лишь спит, а не умерла, но они смеялись над ним. Никто в этом доме не верил, что Иисус сможет воскресить девочку, но он отправился прямо к ней. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Это первый случай воскрешения мертвых, описанный в Евангелиях. Всего в них имеются 4 случая воскресения из мертвых. И опять Лука дает более подробное описание, чем, например, Марк. Лука добавляет, что Иисус тепло сказал девочке: «Маленькая овечка, тебе говорю, вставай». Иисус всегда использовал один и тот же метод воскрешения мертвых. Он обращался прямо к человеку. После исцеления женщины с кровотечением и воскрешения дочери Иаира, слава Иисуса распространилась еще дальше. «И разнесся слух о нем по всей земле той». 10-е чудо относится к исцелению 2 слепых, которые пошли вслед за Господом Иисусом. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали 2 слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Обратите внимание, оба слепых обратились к нему, называя его сыном Давидовым. Это еще одно свидетельство того, что данное Евангелие представляет Иисуса как царя. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Это еще один случай, когда Иисус запрещает исцелившимся говорить о том, что с ними произошло. Помните, тоже он сказал прокаженному. Господь просил об этом по нескольким причинам, но об одной причине ясно сказано в этом отрывке. То, что чудеса становились известными, привлекало к нему огромные толпы народа, что сильно мешало ему в его служении. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Эти 2 человека, обретя зрение, просто не могли сдержать свою радость и разгласили о нем по всей земле той. Теперь мы подошли к следующему, 11-му чуду. Исцеление получает еще один одержимый бесами. Это уже 3-й случай изгнания бесов в 8 и 9 главах Евангелия от Матфея. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». И обратите внимание на реакцию фарисеев. А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Они не стали опровергать тот факт, что Иисус исцелял немых, слепых и хромых, но они стали обвинять Его в том, что Он все это делал силой сатаны. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие Царствия – это не Евангелие благодати Божьей. Однако это не значит, что есть два Евангелия. Евангелие одно, но в нем имеется много аспектов. Евангелие Царствия означало, что Царствие Небесное приблизилось. Оно призывало подготовиться к пришествию Царя. Оно требовало такого состояния сердца, которое было бы готово принять и следовать за Царем, который шел на крест, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Снова и снова Матфей подчеркивает тот факт, что тысячи людей получили в те дни исцеление. Вот почему враг никогда не подвергал сомнению тот факт, что Иисус творил чудеса. Они были слишком очевидными. Тысячи людей получили исцеление от нашего Господа, когда Он был здесь на земле. Можно было бы предполагать, что и сегодня может быть хотя бы один такой случай. Не правда ли? Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы знаете кого-нибудь, кто получил исцеление от человека? Дело в том, что Господь Иисус Христос действительно великий целитель, и я верю, я знаю, что Он может исцелить сегодня так же, как исцелял вчера. Я имею великую уверенность в Нем. Позвольте мне объяснить точнее. Мы должны искать помощь у медицины. Но мы признаем, что у докторов возможности ограничены. Возможности не ограничены только у Господа Иисуса. Мы можем быть уверены, что Он сделает для нас все в соответствии с Своей совершенной волей, и мы должны благодарить Его за все, что происходит с нами. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Нотка сострадания в завершающей части этой главы поразительна, не правда ли? Идеальные цари и правители в глазах Бога были пастырями. И Моисей, и Давид оба были пастухами до того, как стали вождями Божьего народа. Когда вы молитесь, чтобы Бог послал делателей на жатву, молитесь, чтобы Он дал им сердце пастыря. Молитесь, чтобы Господь дал им сердце, сострадающее к заблудшим. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Сказав это своим ученикам, Иисус отправляет их вперед. Мой друг, когда вы молитесь о чем-либо, хорошо, если вы сами будете готовы выполнять просимое. Когда наш Господь просил учеников молиться о том, чтобы выслать делателей на жатву, Он их самих послал на эту жатву. Это действительно примечательный факт. Один епископ методистской церкви много лет назад сказал: «Когда человек молится об урожае пшеницы, Господь предполагает, что он скажет «Аминь» с мотыгой в руках. Поэтому не надо молиться о том, что вы сами не будете готовы выполнять». В следующий раз мы приступим к изучению 10 главы Евангелия от Матфея.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о тех чудесах, которые совершал Иисус. Он исцелил расслабленного, то есть парализованного человека, Он исцелил женщину, страдавшую 12 лет от болезни, воскресил дочь начальника синагоги. слепые становились зрячими, немые обретали дар речи. И все эти чудеса должны были показать людям, что Он в действительности имеет власть, как Царь, как Мессия, пришедший от Бога. Те, кто верили, получали исцеление, в их жизни совершались чудеса. Точно так же, как и в те древние времена, в наши дни меняется жизнь тех, кто доверился Богу, кто верует в Его силу и прощение. Обратитесь к Иисусу с верою, и Он изменит вашу жизнь, наполнит ее светом и радостью. Сотвори во мне сердце новое, сотвори, Христос, сотвори, не спесивое, не суровое, чтобы радость могло дарить, и веленьем Твоим послушное не металось в огне страстей, чтоб могло, забыв равнодушие, боль чужую считать своей. Сотвори во мне сердце мудрое, чтоб надежды зарю храня, не роптать мне на долю трудную на закате последнего дня. Сделай тихой святой обителью обновленный сердечный дом, чудным другом души спасителем, навсегда поселись ты в нем. Сотвори во мне сердце чистое, чтоб любовью могло гореть, помоги ему в скорби выстоять и во славе тебя узреть.

Это было стихотворение современного христианского поэта. Что может быть лучше чистого сердца, не отягощенного грехами и пороками совести? Изучая

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Александр Радченко. Александр, здравствуйте!
4: Здравствуйте, Наталья!
3: Александр, в преддверии такого важного, такого знакового события в субботу он принимает святое водное крещение. Александр, вам слово.
4: Ну, завет с Господом – это такое очень волнующее, значимое событие для меня, и о нем, я думаю, я расскажу в конце передачи.
3: А то сейчас есть хронологичнее, да?
4: Да, хорошо. Да, я думаю, да.
3: Начинайте сначала.
4: А сейчас я бы хотел поприветствовать любовью Господа нашего Христа и Иисуса всех, кто слушает нас

0: И я безмерно счастлив приветствовать именно так слушателей любовью Иисуса, потому что я знаю, что это такое. Я получил ее. Я некогда грешник, грешник ужасный, разбойник, проведший более 20 лет в местах заключения, ныне призванный Божий по благодати Иисуса Христа. Слава Богу! Расскажу, как все складывалось.
1: Но откуда вы сами? Расскажите нам немножко.
0: Сам я из Сибири. Есть такой район, Республика Хакасия. И вот в Черногорском детдоме-интернате я воспитывался, вырос. Ну, затем были такие пустые никчемные годы, суеты.
1: Потом... Александр, в любом случае детдом – это формирование личности. В общем, в двух словах – сломал, построил. Что сделал детдом? Не было родителей. Это уже экстраординарное состояние для ребенка.
0: Ну да, выйдя оттуда, я не видел ни цели, ни реальных каких-то возможностей к существованию.
1: То есть личностью построенной не было?
0: В принципе, да, в принципе не было. И, ну, как следствие, нашлись учителя более такие, значит, одаренные. Они подобрали, они научили, научили воровать. Первый срок был за воровство, потом квалификация росла, грабеж, потом разбой, увеличивались 40, и долина смертной тени, так скажем, стала моим домом просто. И безнадега, безнадега ужасная, смысла жизни абсолютно никакого, понимания реальности вообще в тумане.
1: То есть вот то, что происходило, это не был какой-то бизнес, так специально выбранный, да, и чтобы с аппетитом все это делать.
0: Да,
1: это было самотёк.
0: Да, это неосознанная, пустая, никчемная жизнь просто. И она привела, вот эта вот греховность, она привела к плачевным результатам. Я умирал, я получил букет ужасных болезней, у меня и язва была, и двухсторонняя. Туберкулез, обои легкие, у меня диссеминированный туберкулез был. Ну, все, очень плохие дела были. С печенью и с сердцем. И в один прекрасный день я просто почувствовал, что умираю. Я смерть почувствовал. В принципе, ее все ждали, и врачи, и знали, уже поделать ничего было нельзя. Я сидел на стуле и почувствовал ее в виде холода, поднимающегося с ног и медленно ползущего выше, выше, выше к сердцу. И я понимал, что сейчас доберется до сердца, я упаду, и будет уже труп, и никто ничего не успеет сделать. Но это ужасно. И, что интересно, не было какого-то страха такого, да, а была такая злоба, такая ненависть какая-то, такая безумная. Но какая-то часть моего «я», она противилась, она сопротивлялась, она не хотела умирать, она искала выход. И выход был найден в одном слове. Это слово «Иисус», оно всплыло где-то в памяти, где-то в сознании и заполнило все мое существо. Всем своим сердцем, всем своим разумом, может быть, губами, я уже путем не помню, прошептал. Я прошептал, просто прошептал имя Иисуса. И все, и упал. Ну, очнулся, как и положено покойнику, под белой простынкой на кушетке, когда меня нашли, пощупали пульс и прочие эти вещи, все эти медицинские, да, ну, труп, ну, все уже ждали этого, и так что никаких ни удивлений, ни ажиотажей не было особых, меня уложили, накрыли, и все. И вот каково было удивление там, и так, граничащее с паникой, когда увидели меня выходящим оттуда, но я вышел, и у меня не было ни мысли, я как сомнамбула пробирался до жилища, до своего, где я жил, да. И одни мысли у меня только заполнили черепную коробку, да, я хочу есть, я ужасно хочу есть, голод, я испытывал голод, физический голод. И больше ни о чем думать я не мог, как произошло, что произошло, где я вообще, я ничего не соображал, я просто шел и шел. Я пришел, ну, там у меня было сальце, кусок такой солидный, чеснок я нарезал большими кусками, все.
1: Это после смерти это, да?
0: Да, но это уже после воскресения, после того, как я умер и чудесным образом воскрес. И, значит, я наелся, почувствовал, что я новый. Я почувствовал себя 20-летним пацаном. Мне на тот момент было 42 года. А тут я почувствовал себя 20-летним, здоровым. Я чувствую, что все органы у меня новые, что желудок у меня прекрасно работает, что вся вот эта пища, которую я сейчас съел, она расходится по моей крови, по энергии такой, все, я заряжаюсь, и я чувствую в себе силы. И тут я начал задавать себе вопросы. Как это возможно?
1: А что я такого сделал, да?
0: Да и хорошего? Кто я такой вообще? И что это за Иисус, и что ему от меня надо? И как в кинофильме у меня стали прокручиваться картины моего греховного естества. Вот все мои такие моменты с самого детства, как я первый раз суслика убил, как и творил, как обманывал, как воровал, как грабил, как и говорил плохие слова. Даже мысли плохие были в этом кино. Ужас.
1: То есть суслики росли, я так понимаю.
0: Ну, суслики доросли до топора, который отпускался на человеческие головы. Это ужас. Это вообще ужас. И мне было так стыдно, так горько за себя, так непонятно печально. И почему он ко мне к такому снизошёл? Почему он даровал мне жизнь, я к нему обратился, и он пришел и спас. И мне было непонятно, и у меня было такое раскаяние, слезы. Первый раз в жизни, можно сказать, слезы. Я не умел плакать, просто жизнь научила не плакать. А тут я рыдал, слезы лились ручьем. И потом, после того, как я прорыдался, проревелся, такое облегчение и какая-то жажда, непонятная жажда действия. Нужно найти ответы на эти вопросы. Кто он, этот Иисус? Как это так он ко мне вот так вот воспылал любовью такой, да, что взял меня и спас такого грешника страшного? Я слышал о нем раньше, слышал, что он вроде бы когда за грешников там.
1: Александр, а как вы связали вот эти вот малозначимые, оказалось, события? Вернее, одно было малозначимое, всего лишь имя Иисус, а второе очень значимое – вы умерли. Как вы связали, что это имеет связь? Мало того, что воскресил, а теперь вы еще говорите такое слово «спас». Откуда это у вас такая теология тогда взялась?
0: Вот по этому поводу я могу сказать такую вещь. Она, возможно, удивительная для тех, кто рождение свыше не перенес. Но, тем не менее, когда я очнулся, ну, когда я уже поел, потому что после того, как я очнулся, кроме желания есть, у меня ничего не было, а потом я начал задумываться. И вот когда я начал задумываться, когда я в реальность уже, так скажем, въехал, то у меня не было никаких сомнений в том, что меня спас Иисус.
1: Не было вариантов других.
0: Я даже и вопросы себе не задавал. Для меня это было понятно, как Божий день.
1: А, то есть это было вложено, как извне.
0: Однозначно, духом. Естественно, Духом Святым, как я понял позже. Но так, уже тогда для меня сомнений никаких это не вызывало.
1: Безо всяких проповедей, без чтения Библии.
0: Да, да.
1: То есть, просто, скажем так, с неба просто искра.
0: Я обратился, меня спасли, и я понял, кто меня спас. Понял сразу же. Понял, не задумываясь, не размышляя. И я стал искать, кто такой Иисус, нашел Библию, стал читать, и у меня волосы поднимались дыбом. Эта книга обо мне, для меня.
1: Александр, а вот интересный поворот. Вот я слушаю. И я стал искать, кто этот Иисус. Интересный поворот. Значит, спас какой-то Иисус, а теперь надо выяснить, кто он. Очень разумно, очень рационально.
0: Ну, это тоже желание, эта жажда, она тоже, видимо, дается свыше, как и спасение. Это вера. Ты веришь в Спасителя, фактически ничего о нем еще не зная, только зная, что Он Спаситель, что Он спасает грешных, ты к Нему обратился, Он тебя спас, и это факт, а теперь ты хочешь узнать о нем побольше.
1: Возникает непреодолимое желание познакомиться ближе с Ним.
0: Да, у меня не было родных и близких, И вот этот Иисус, Он стал самым близким для меня, самым близким, самым родным. Он у меня и отец, и мать, и брат, и сестра, Он все для меня, все, просто все. И мне захотелось Его узнать поближе. Мы как будто бы знали давно друг друга, мы как будто бы любили друг друга давно, но просто не виделись, просто не встречались. И тут Он пришел и помог мне в критической ситуации, в безвыходной ситуации. Он пришел и спас меня. И я захотел узнать о нем все. И вот поэтому я нашел Библию. Ну, как нашел? Тоже Бог мне ее дал, тоже чудесным образом. Свидетельств столько, не хватит никакого эфира. Поэтому я расскажу о более значимых, о самых таких моментах, которые, ну, в начале моего духовного роста, который, в принципе-то, он еще в самом начале он и есть, но в самом зародыше. Вот я об этом хочу и рассказать.
1: Александр, но сперва, если вы не против, для всех нас сейчас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Радченко. Александр, в любом случае, вот нажать на кнопку, даже если Иисус спас, даже если Дух Святой сейчас вложил в сердце и адрес указал, кто это, все равно невозможно нажать на кнопку и как-то перемениться.
1: Ну, в принципе, я вот скажу такую интересную вещь, удивительную вещь. Когда я очнулся, я уже очнулся другим человеком. Потому что я не сразу заметил, что я не разговариваю матом. Хотя раньше у меня это был, ну, такой козырь, просто козырь. И я гордился этим козырем. Мне казалось, я очень красиво матерюсь. Жаргон, даже жаргон, он, ну, как-то он сам по себе отошел. Я не 30 лет прокурил, а тут у меня просто не возникало желания курить. Я не хотел курить. Потом я понял, что, к чему и почему. Но вот тут интересный момент. Когда я нашел Библию, стал ее читать, изучать Слово Божье, я пришел к такому интересному выводу. Везде и всюду я находил моменты, что любовь – это большее, что любовь – это главное, что все прекратится, и пророчество замолкнут, любовь останется, что без любви я кимвал звучащий, медь звенящая, что сам Бог есть любовь. И я смотрел в свое сердце, я видел свое сердце, я видел его и раньше, оно было наполнено злобой, ненавистью, непримиримостью, черный сгусток, я его видел всегда, сколько себя помню. Когда я очнулся, когда я вот уже осознанно, осмысленно стал размышлять над происшедшим, я посмотрел в свое сердце и увидел там пустоту, чистоту, там не было ни злости, ни ненависти, но не было там и любви, вот в чем дело.
0: Александр, давайте напомним нашим слушателям, кто не сначала нас слушал, от чего очнулся. Мы напомним, что вы практически клиническая смерть была.
1: Да,
0: вы умерли.
1: Я умер, и перед самой смертью за секунды произнес имя Иисуса,
0: да.
1: Призвал, так скажем.
0: Угу, продолжайте.
1: И вот я понял, что без любви я никто, и как это так вообще возможно, и почему он меня спас, а любви мне не дал. И я нахожу, значит, в Ветхом Завете место, где Иаков боролся с Богом, и благословения у него таким образом добился, и я тоже думаю, я схвачусь, Господи, в Тебя, я стал в молитвах просить, Ты благослови, благослови меня любовью. Иначе зачем? Зачем это спасение мне? Кто я такой вообще? Ну и что? Приду я к тебе, и нет у меня любви, пустота у меня. И как мне жить вообще без любви? И что это значит все? Любовь главная. Ты спас меня, дай мне этой любви, дай, Господи. Я молился, я просил, и это было не день и не два, это все выливалось в недели, в месяцы. Потом я, значит, нахожу место в Писании, сей род проходит постом молитва, я сажусь на жесткий пост, там очень такой продолжительный, несколько месяцев я на сухарях, там уже и плоть изнемогать начала, все, и видения уже вижу такие страшновастенькие, как будто моя плоть сейчас Богу будет жаловаться, все, я... Потом, значит, я подумал, может быть, я слишком такой зажиточный человек, тут у меня 2-3 костюма лишних есть, тут еще кое-какие вещички по нашим меркам, да, зажиточность. Я раздал все, там ничего у меня не осталось, самое необходимое, самый минимум для заключенного.
0: То есть это мы любовь так ищем?
1: Я искал. Mm-hmm. Царствие небесное усилием берется и прикладывающие восхищают mm-hmm. это царствие. Я прикладывал усилия, я искал, я вопрошал, я молился, я постился. Все. Потом я подумал, наверное, это гордыня, это моя гордыня. Скорее всего, это гордыня. Как бороться с гордыней? Нужно бороться с гордыней. Я стал себя смирять во многих вещах. Кротость какую-то там... просить у Господа. И однажды, ну, было человек 5, наверное, верующих у нас, я вот смотрел в себя, я даже их не люблю, братьев. Мы Иисуса называем Господом, все мы, значит, мы братья, и у меня нет к ним любви, о каких врагах может идти речь, да, Иисус говорит, любите врагов своих, как их любить, если я братьев своих не люблю, нет у меня любви этой, ты дай мне ее, Господи. И, ну, братья там, кое-кто там в свинарнике работает, но братья всякие, их не выбирают, их Бог дает, всякие братья были, и вот я собираю однажды этих всех братьев своих, стелю одеяло, садимся мы вокруг там, ну, угощение ставлю, значит, так мы вечерю такую собрал, разделся по пояс, припоясался, набрал в тазик воды и стал мыть ноги этим братьям. Ну, ноги безобразные, ужасные ноги, там, из кирзовых сапог, там, ну, свинарей.
0: Давайте уточним тем, кто нас слушает, что этот эпизод взят из Евангелия, да, омывать ноги.
1: Ну да, конечно, ну так Иисус сделал, почему бы мне не попробовать, может быть, и так я свою гордыню смирю. Он показал пример кротости нам, смирения, и сказал, что и вы так должны делать, и я так и... Ну, конечно, братья удивились, там глаза у них на лоб полезли. У меня внутри тоже вот это вот, что называется, гордыня, оно шевелилось там безобразным каким-то существом, переворачивало все внутренности, но я её давил, я просто ее давил и мыл ноги братьям. Потом, кстати, у нас это вошло уже так, если кто-то хочет чего-то добиться, он моет просто братьям ноги. Так мы смиряли свою гордыню. А прошло уже по меньшей мере около 2 лет. Вы думаете, это всего вот неделя-два? Нет, это рассказ быстро идет. А все это в 2 года. 2 года искания, мучений, переживаний, молитвы.
0: Александр, искания, мучений и переживаний – это все в тюрьме происходит. Это не то, что в комфортабельной квартире, да, и в церкви, где тебе помогают верующие. Это все в застенках.
1: Ну, конечно, да. Да, вот перед тобой Слово Божье, и больше тебе и некому подсказать. В лагерь не заходили верующие, не знаю почему, там не запускали на тот момент. И однажды я сижу за столом, что-то пишу, и заходит один гангстер. Ну, его там обманули насчет меня, но это дело третье. Он такими словами на меня стал ругаться, ужасными словами. Ну, за такие слова в нашем мире там режут, и... Раньше я, конечно, бы так и поступил. А тут я на него смотрю, и вдруг вижу свое сердце. Оно наполнено любовью. И такой любовью, такое чувство я не испытывал его в жизни никогда. И меня поднимает.
0: И есть контакт.
1: Вот это да, вот она любовь. Ничего себе, Господи, да как это так, наконец-то. А тот еще на меня продолжает кричать, там, брониться, а я встаю вот так вот, ну, у меня улыбка, видать, блаженная была там конкретно, потому что у него глаза на лоб полезли, а я к нему с объятиями распростертыми говорю, слушай, друг, ну чего ты так кричишь, Иисус тебя любит, я тебя люблю, ну перестань, иди обнимемся, да, я тебя поцелую.
0: В тюрьме гангстера поцелую.
1: Я просто обезумел от счастья на тот момент, и мне... Ну, я не контролировал уже, мне слишком хотелось, чтобы этот человек спасся, он пропадает, он в гиенну идет, он не знает о том, что есть Спаситель, который любит его, я его люблю, ему надо объяснить, рассказать, он заблудился, и я иду к нему, и он не нашел ничего лучше, как развернулся и побежал, он побежал от меня просто, я за ним бегу, кричу ему вслед, стой, давай обнимемся, не убегай, но убежал он, не смог я его догнать. Вернулся, сел, меня счастье переполняет. Я стал перебирать сначала таких самых своих злейших врагов. Так, вспомню этого, люблю. Это как индикатор в магнитофоне раньше зашкаливает. Раз, на такие, на звуки, да. И тут же я вспоминаю, у меня зашкаливает, у меня до слез. Я люблю до слез. Судью, прокурора, вспоминаю, всех, люблю, не могу. Братья вспомнил, у меня такая нежность, так, ну, чувства такие. Я вот не знаю, у меня не было семьи, родных, но тут я чувствую, что вот это должны испытывать вот эти вот братья настоящие по плоти, вот такое чувство. Да и то навряд ли это сильнее, это Бог дал, это любовь.
0: То есть переменилась ценность. Это не то, что поштучно каждый стал дорог. В общем, переменились
1: да
0: ценности
1: все,
0: в сердце.
1: Все переменилось, и я понял, я не смогу жить так, как я жил раньше, потому что я до такой степени люблю всех, со мной невозможно стало поругаться, меня невозможно оскорбить, меня невозможно обидеть. Я христианин, я это понимаю, во мне есть любовь, которую дал мне Иисус. Я никогда не отвечу на зло злом, я никогда не сделаю плохо, больно ближнему, потому что Иисус меня любит, Иисус спас меня, и я смотрю на Его лицо.
0: Вот она эта ценность.
1: Самая большая в мире. Вот он, вот этот бриллиант, который, ну, все, все, все можно отдать. За него можно отдать все, не задумываясь.
0: В пару словах, как оформлена была эта общинка точечная в тюрьме, или вы вот сам по себе одиночкой веровали?
1: Да, сначала я был один, и мне даже какое-то время казалось, что больше и нет никого, только я и Господь, что мы вдвоем. Но, слава Богу, стали братья находиться. Господь посылал. Посылал, так нас организовалось уже 5 человек. Мы собирались, молились вместе, разбирали слово, общались в Господе. И буквально за 3 месяца до моего освобождения была экспедиция у тюремного служения по России, и к нам приехали братья. И среди них был Галкин Андрей, брат такой благословенный, с церкви на Лосинке.
0: Из Московской церкви, да?
1: Да, из Московской церкви на Лосинке. И вот там мы с ним увиделись, познакомились, он адрес свой оставил.
0: Вы впервые увидели таких действующих, живых верующих?
1: Да, и удивился, очень удивился и обрадовался, что есть у Господа вот такое. И я понял, что вот она, церковь, вот она, церковь, и я должен быть там. Я почувствовал это.
0: То есть вы уже имели определенное понятие о вот этой Вселенской Церкви, об этом образовании, где собираются люди, подобные друг другу?
1: Да, у нас были брошюры, кроме Библии еще я брошюры читал. Вот была такая хорошая книжка, называется «Не просто плотник». На одной стороне Евангелие от Иоанна, а на обратной стороне «Не просто плотник».
0: Наши журналы, вот «Евангелие за колючей проволокой», приходилось вам читать?
1: Да, и через ваш журнал у меня тоже такой духовный дар получен, вообще изумительный, удивительный и очень для меня значимый и прекрасный. Я однажды, мне принесли «Евангелие за колючей проволокой», буквально на какие-нибудь 10 минут дали прочитать, говорит, вот прочитаешь, и через 10 минут заберем, срочно надо отдать. Я открыл и нашел стихотворение Сергея Залалина «Распятие». 40 четверостишей, 40 куплетов, значит, такая поэмка небольшая, но до такой степени прочувствована, до такой степени серьезная, она как бетонной плитой на сердце у меня легла. И мне захотелось, очень захотелось это стихотворение знать, знать наизусть. Но я понимал, что это нереально, я и в школе не ахти какой ученик был, да, и чужих стихов никогда в жизни и не читал. И вечером вот я лег и стал прокручивать в голове вот эту поэму, и я от начала до конца ее всю прокрутил. Да ну, я удивился, Господи, не может быть. Я встал, оделся и стал вслух ходить и читать, и прочитал ее от начала до конца. И сейчас я ее читаю везде и всюду и всем. И люди плачут, эта поэма приводит к покаянию людей. Я знаю, для чего Господь мне ее дал. Это прекрасно, это чудесно.
0: Я уже тоже знаю, для чего Бог вам это дал. Но прежде чем мы продолжим наш разговор, для нас всех прозвучит еще одна песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Александр Радченко из Московской церкви на Лосинке. Я просто знаю, что вы пишете стихи, и то, что я услышала, мне очень понравилось. Это из того источника началось? С той поэмки из журнала?
1: Да, это с вашего журнала «Евангелие за колючей проволокой». Слава Богу, что он существует. Конечно, жалко, что тираж такой небольшой. Мне бы очень хотелось, чтобы этот журнал заполонил просто наши лагеря, чтобы он вел людей к покаянию.
0: Александр, а вот вам как-то пришлось, ну, как к золотой рыбке, обратиться к Богу, сказать, ну, выполни мое желание, я тоже так хочу?
1: Ну да, было, хотя я вот с большой осторожностью к Господу обращаюсь с какими-то желаниями, касающимися меня лично. Я могу молиться о всех, о братьях, о церкви и прочее, о себе как-то, ну, может быть, я не дорос еще до этого, да, не заслужил, наверное, благодати я, Господи, Твоей, но Ты все-таки меня спас. И вот я просил Его, когда я вот эту поэму Он мне положил на сердце, я попросил Его, чтобы Он дал мне возможность писать Ему стихи, славить Его имя и воспевать Его, вот в поэзии. Ну, это тоже не просто было, и ни день, и ни два, но Господь позволил мне, Он дал мне этот дар, и я пишу теперь стихи, пишу поэмы, пишу тексты к песням, эти песни ложатся на музыку.
0: Александр, вот прежде чем вы продолжите свой рассказ, я хочу спросить, если мы вас пригласим еще раз к нам в студию когда-нибудь для того, чтобы вы именно в своих стихах, в своих поэмах рассказали о своей судьбе. Очень необычный жанр, необычный формат. Вы бы пришли к нам еще раз в гости?
1: Ну, коль уж Господь дал талант, то зарывать его в землю я не собираюсь.
0: Аминь. Хорошо, спасибо. Продолжайте.
1: И вот таким образом, значит, мы познакомились с братьями, с Андреем Галкиным и с другими братьями, которые были в экспедиции, вот евангелизация по лагерям.
0: Знаете, это как взгляд с другой стороны для меня. Я-то знаю, как часто братья наши из церквей едут туда, далеко, на север, в церкви, вернее, в тюрьмы, вот в тюремные церкви. Но я никогда не знала, что там происходит. Видите, а вы как ответ, вы с другой стороны сейчас рассказываете, что они приезжают и впускают туда.
1: Ну, стены Хакасского и Иерихона рухнули по молитвам наших братьев, и они зашли. Я, может быть, это по-детски как-то наивно, и я считаю, что это для меня. Братья пришли для меня, потому что дальнейшая моя судьба тесно связана с этим, и Господь распорядился таким образом, что у меня оказался адрес церкви на Лосинке, я освободился через...
0: То есть, скажем так, Галкин, вот этот, который приехал, он из церкви на Лосинке, они туда заехали, у вас оказался этот адрес. Мы сейчас просто нашим слушателям рассказываем через 3 месяца после тюрьмы, как вы оказались в Москве и здесь вот в студии Русского христианского радио.
1: Освободиться я должен был 23 июля, то есть еще через месяц я бы освободился. Но я чудесным образом на 2 месяца раньше был освобожден по федеральному закону номер 26. Освободили на 2 месяца раньше. Я вышел, у меня, ну, как говорится, ни родины, ни флага, никого нет. Я вышел, вот весь такой, 700 рублей денег мне дали. Я на них купил себе телефон билайновский за 695 рублей. Все, был у меня телефон тюремного служителя Якова Абаканского. Я позвонил, он незамедлительно приехал, забрал меня. Все, я несколько дней я провел в церкви в Саяногорске. Потом Бог распорядился чудесным образом, по нашим молитвам мы молились, вопрошали у Него, что, куда, как. И все, Господь направил меня в Москву.
0: Александр, ну это сейчас так очень легко и бойко все звучит. Но давайте все-таки скажем для пользы тех людей, которые, когда выходят за ворота, они представления не имеют, куда идти, и пути часто их бывают кривыми. Вы все равно имели в сердце план. У вас все равно от Бога было ведение, куда звонить, куда идти полезно, куда идти не полезно.
1: Да, важно, очень важно на трон, сердечный трон, посадить Иисуса, положиться на Его волю и сказать Ему: «Господь, Ты творь мой путь, Ты сделай из меня такого человека, каким хочешь меня видеть», то есть отдать свою судьбу Ему и смотреть и слушать. Господь отвечает. Господь отвечает через людей.
0: И вот вы пошли вот этим, да, путем, который называется «Путь истинной жизни». Значит, вот в эту церковь вы,
1: да,
0: попали.
1: Да, я знал, что есть церковь.
0: А дальше?
1: Все. А в церкви Господь уже со мной конкретно, Он назидает, Он наущает, Он подсказывает устами
0: как
1: пастырей.
0: Как вы в Москву двигались?
1: Устами пастырей, устами служителей своих, все. Там тоже удивительным образом нашлись деньги, какие-то бизнесмены мне их, я даже и путем их и не знаю, откуда они взялись, я знаю, это Господь послал, был взят билет, и я поехал. Я поехал, у меня был адрес церкви на Лосинке, и я поехал в Москву с Абакана. В Москве, в поезде, кстати, я только сел в поезд, и в моем купе сидел молодой парень, армянин, Карапет его звать. Он из церкви пятидесятников здесь, в Москве. Сам из Грузии, семья. Вся семья верующие. Пятидесятники, он говорит, у нас здесь небольшая церковь, мы на армянском языке и службы проводим, и прочее, и прочее. Но мы с ним пока ехали, мы друг друга как могли поддерживали, мы общались.
0: Во всяком случае, со совпадением это уже никак,
1: да,
0: не назовёшь.
1: Никак,
0: да,
1: никак, это для поддержки, и для моей, и для его, возможно. И...
0: А, Александр, а вот вы сели в поезд через сколько лет заключения? Вот за окнами мелькали пейзажи, сколько лет до этого были за стенки?
1: Ну, я последний раз 5,5. Ну, я, дело в том, что на поезде я незадолго до этого ездил в Красноярск, в краевую больницу на обследование. Меня обследовали полностью профессора, там цокали языками удивленно. Дело в том, что обследование полностью я прошел, и зонт глотал, и велосипед крутил, там я, и какие-то провода на меня вешали.
0: Туберкулеза не было, язв не было, да?
1: Новые, абсолютно новые. Организм, все внутренности новые. Это я сейчас уже перестал удивляться. Сначала тоже удивлялся вместе с этими профессорами. Здоровье, как у 20-летнего молодежи. Я сейчас спортом занимаюсь. По 2 часа с утра я бегаю, прекрасно себя чувствую. Замечательно просто все. Сплю 5-4 часа в сутки, этого хватает.
0: Но вас, другие вас взяли моменты. Сыном полка, вот сейчас, как я знаю, в церкви.
1: Ну да, удивительный момент, как я приехал в Москву. Я приехал на Ярославский вокзал, у меня был телефон, мне служитель тюремный Яков дал, Малько Димы, здесь в церкви тоже служитель. Я ему позвонил, сказал, вот я от Аякова приехал. Он говорит, ты где? Я говорю, я на Ярославском вокзале. Он говорит, а мы собрались на евангелизацию с братьями, вот нас четверо здесь. Мы на Киевском вокзале. Вот, все. И представляете, и мы встречаемся, садимся в электричку, и с корабля на бал я сразу же попал на Ниву Божию, слава Богу. Но я понял, что это путь Господний, что я
0: Александр,
1: должен...
0: Александр, это знак.
1: Однозначно. Однозначно. Через 2 дня после того, как я прожил в церкви, была тюремная конференция, со всей России посъехались братья, приехали еще с Курска те братья, которые к нам приезжали вот вместе с Андреем Галкиным. Встреча была такая теплая, такая душевная. Ну, вот она родня, вот она семья. И я теперь безмерно счастлив. У меня такая огромная семья, я не одинок теперь. И я теперь не сирота, у меня есть отец, у меня есть братья и сестры, их столько, что как песок морской.
0: Александр, а есть желание в сердце долги отдавать или нет?
1: Ну, конечно же, ну, долг, я его чувствую пред Господом.
0: Вот, я знаю сама это, что мы не можем Богу ничем отплатить, мы ничего не можем для Него сделать. Но так или иначе, получив вот эту любовь, о которой вы много сегодня рассказали, получив спасение, всегда хочется.
1: Хочется, да, очень хочется. И с другой стороны еще, ну, может быть, я маловат в каком-то еще духовном плане, но я... Думаю так, я вот рассуждаю так, и коль уж Бог так захотел, коль уж Он меня возлюбил, я это чувствую, я Его любовь чувствую, Он Отец мне, Он Господь Отец, и поэтому я дитё, ну, непослушное дитё из угла не вылазит, и я 40 с лишним лет в этом углу простоял, столько шишек набил, а послушные дети пряники и конфеты получают. И я уже попробовал эти пряники и конфеты, честно говоря, они сладкие у Господа, слава Богу. Я готов и сухари есть, лишь бы с Господом быть.
0: Александр, а вот свой путь вы принимаете, такой кривой, такой трудный, такой тернистый, вы его принимаете или вы жалеете, что вы в галстуке не ходили, там, в гольфиках в детстве?
1: Ну, было бы, конечно, неплохо в детстве шоколад кушать, да, с медом, но я отношусь к своему прошлому очень трепетно, с нежностью и любовью, невзирая на то, что оно было грязное, трудное, серое, такое вот все неказистое.
0: Именно оно, из него цветы выросли, да?
1: Оно привело меня в скорбях, в трудностях, в лишениях к покаянию, к самому главному, и у меня есть теперь цель в жизни. Слава Богу, я живу. Я теперь живу. Я был мертвый.
0: Очень сложно спрашивать сейчас о планах. Давайте подытожим. Сколько лет веры? 5 лет тюремной веры в тюремной церкви и 3 месяца сейчас на свободе. Так, правильно я понимаю?
1: 3 недели, если быть точнее.
0: 3 недели, так. Спрашивать о планах может быть преждевременно, но все равно я спрошу вас, пусть не о планах, а о мечте.
1: Ну, мечта служить Господу – это однозначно, есть у меня духовные дары, но самое главное, у меня есть кротость, есть смирение, есть любовь, это не отнимется, и я знаю, что Господь разговаривает со мной, и я слышу Его, Он разговаривает устами братьев моих старших, Он разговаривает устами пастора нашей церкви, и поэтому… Мне заботиться не о чем. Господь за меня позаботится, я полагаюсь в Его руки, и Он мне укажет и путь, и что мне делать, как мне делать, и где мне быть. Слава Богу!
0: Слава Богу, Александр, вы в надежных руках. Спасибо за время, спасибо за сердце, спасибо за то, что вы сегодня нашли время побывать здесь, у нас в студии, и я надеюсь, что это не в последний раз, так?
1: Я тоже на это надеюсь. Спасибо большое.
0: Спасибо и всего доброго. И до встречи. А всем, кто нас слушал, я напоминаю, в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор», и провела передачу Наталья Чернякова. А наш гость сегодня – Александр Радченко из церкви на Лосинке. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета.

0: это родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.
1: И сказал Захария ангелу:
2: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
1: Ангел сказал ему в ответ:
0: «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
1: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
3: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
1: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
0: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
1: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
0: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
1: Мария же сказала ангелу:
4: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
1: Ангел сказал ей в ответ:
0: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
1: Тогда Мария сказала:
4: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
3: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: И сказала Мария:
4: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
1: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
3: «Нет, а назвать его Иоанном».
1: И сказали ей:
5: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
1: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
5: «Что будет младенец сей?»
1: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
2: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
1: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава 2.
1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
6: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
1: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, Траханитской области, а Лисане четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.
5: Глава пятая.
0: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
12: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
0: Симон сказал ему в ответ:
15: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
0: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
15: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
0: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
12: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
0: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
16: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
0: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
12: «Хочу, очистись».
0: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
12: «Прощаются тебе грехи твои».
0: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
17: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
0: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
12: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,
0: — сказал он расслабленному.
12: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
0: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
8: «Чудные дела видели мы ныне».
0: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
12: «Следуй за мною».
0: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
18: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
0: Иисус же сказал им в ответ:
12: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
0: Они же сказали ему:
19: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
0: Он сказал им:
12: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
0: При сем сказал им притчу:
12: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше».
5: Глава шестая.
0: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
13: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
0: Иисус сказал им в ответ:
12: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним.
0: И сказал им:
12: Сын человеческий есть Господин и субботы».
0: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
12: «Встань и выступи на середину».
0: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
12: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
0: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
12: «Протяни руку твою».
0: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
12: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
0: Сказал также им притчу.
12: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Она бесценна, потому что открывает нам путь к прощению грехов, душевный покой и понимание истинного смысла жизни. В книге пророка Иеремии написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог обещает говорить нам, но если мы сомневаемся, нам будет нелегко услышать Его голос. Часто мы ждем, когда же Бог исполнит свое обещание. И вот здесь проявляется наша вера, без которой угодить Господу невозможно. Всякий раз, когда Господь Бог говорит нам через Свое Слово, мы должны быть особенно внимательны. Нашу программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Опять пришло время достать Библию и присоединиться к нам на урок программы «Вечная истина», на котором мы изучаем святое и вдохновенное Слово Бога. Мы проводим обзор всей Библии, от книги «Бытие» до книги «Откровения», и на нашем последнем занятии мы остановились на книге Иисуса Навина. Если ваша Библия сейчас при вас, откройте, пожалуйста, шестую главу книги Иисуса Навина. Как написано в шестой главе книги Иисуса Навина, той ночью, за день до битвы, Иисус Навин получил от Господа план битвы, и он исполнил этот план с точностью до последней буквы. В этом плане говорилось, что всем людям было необходимо покинуть лагерь и маршировать вокруг стен Иерихона. Впереди должны были идти военные, затем семь священников должны были дуть в трубы, затем несколько священников нести ковчег, и остаток армии, все оставшееся население, должно было замыкать колонну. В первый день они должны были один раз обойти город, затем вернуться в лагерь, чтобы там переночевать. На следующее утро они должны были все снова повторить. И так им нужно было делать каждый день семь дней подряд. Однако на седьмой день они должны были обойти город семь раз. В общем, в сумме они должны были обойти город 13 раз. Такая военная тактика была просто смешной, потому что те, кто когда-либо нападал на такие большие укрепленные города, знали, что их стены были настолько толстыми, что на них строили целые дома. Защитники, которые охраняли город от нападения, выставляли тех, кто не мог держать в руках оружие, то есть женщин и детей, на стену с горящими углями и камнями в руках. Когда враги подходили близко к стенам города, они кидали горящие угли и камни прямо им на голову. Авимелех, один великий генерал, опозорился тем, что подошел слишком близко к стене, когда его армия атаковала город. Мы познакомимся с этой историей, когда будем изучать книгу Судей. У одной старушки были жернова, сантиметров 45 в диаметре. Такими жерновами перемалывали кукурузные зерна. Эта женщина бросила свои жернова на голову Авимелеху. Они проломили ему череп, и тогда Авимелех призвал своего оруженосца и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали, что женщина убила Авимелеха». Оруженосец пронзил Авимелеха, чтобы никто не мог сказать, что женщина убила его. Эта история стала предупреждением израильским военным тактикам: никогда не подходи близко к стенам города, потому что так женщина убила Авимелеха. Видите, что Бог сказал сделать Иисусу Навину? «Проведи всех своих людей прямо под стеной, обойди вокруг этой стены, пусть весь твой народ пройдет под стеной, и так 13 раз». Все время, когда они маршировали вокруг Иерихонской стены, им было сказано не произносить ни слова. Все время, кроме того, когда семь священников трубили в трубы, должна была быть полная тишина. Только священникам разрешалось издавать звук. Представьте, что вы находитесь на стене Иерихона. Вы наблюдаете, как армия с прекрасной репутацией подходит к городу. Как сказал Раав, народ израильский боялись и уважали. Вы про себя думаете: «О Боже, они идут прямо на нас! А что это у них в коробке? Секретное оружие? Они что, собираются разгромить стену? А что это за юбилейные роги, в которые трубят священники?» Мы можем только догадываться, о чем говорили люди, которые стояли на стене. После того, как дети израильские обошли вокруг города, они вернулись в свой лагерь. Я уверен, что люди в Иерихоне прожгли все масло в лампах, ночь напролет обсуждая, что же израильтяне собираются делать. На следующее утро происходило то же самое. Я думаю, что жители Иерихона были объяты страхом, потому что они ничего не кидали на израильтян. Наверное, они думали: и что они собираются делать? После того, как они каждый день в течение шести дней по разу обходили вокруг стены Иерихонской, на седьмой день дети израильские обошли вокруг города семь раз. На седьмой день, как только они закончили обходить вокруг стены в седьмой раз, Иисус Навин повернулся к людям и отдал команду: «Кричите!» Около 2-3 миллионов человек закричали. Вы когда-нибудь слышали, как 10 тысяч людей кричат одновременно? достаточно громко скажу вам. В этой израильской армии было около 2-3 миллионов человек. Представьте, какой был звук, когда они все вместе закричали. Некоторые, более либеральные богословы говорят, что их хождение вокруг города вызвало дрожание земли, и поэтому стены обрушились. Другие считают, что именно крик заставил стены упасть. Как мы говорили, когда рассматривали историю о переходе Красного моря, иногда требуется больше веры, чтобы поверить некоторым объяснениям чуда, чем самому чуду. Послание к евреям все нам разъясняет. Там написано, что иерихонские стены пали верой. Я верю, что именно вера заставила обрушиться стены. Вера. В особенности вера Иисуса Навина. Иисус Навин был во главе всех, он вел людей за собой. Я считаю, что для этого надо иметь веру. Этому человеку нужна была вера, чтобы провести всех людей вокруг стены. Иерихонские стены очень толстые. Если вы когда-нибудь попадете в Иерихон, вы увидите то, что было найдено при раскопках иерихонских стен. Кажется, что они стоят, но на самом деле они просто лежат на земле. Вот насколько широкими были эти стены. Если вы уже видели иерихонские стены, то вы знаете, что они обрушились на землю до основания. Они лежат на земле, разрушенные у основания. Некоторые считают, что они обрушились, когда было землетрясение. Если это и было землетрясение, то обратите внимание, с какой точностью во времени произошло это землетрясение. После того, как Иисус Навин исполнил все, что ему сказал Бог, было землетрясение, и это землетрясение поглотило стену. Раскрылась земля, и стены обрушились до основания, потому что мы читаем, обрушились стены города до своего основания. Это значит, что земля полностью поглотила стены. Но если это чудо произошло от землетрясения, то само землетрясение было чудом, как и землетрясение в Филиппах, когда вся тюрьма тряслась, чтобы заключенные могли покинуть тюрьму. Как мы можем применить историю Иисуса Навина и иерихонских стен в своей жизни? Я думаю, вот как ее можно применить. Когда Иисус Навин водил людей вокруг Иерихона 13 раз, у него был план. С военной точки зрения этот план был просто смешным. Иисус Навин знал, что такое правильная военная стратегия. Он был прекрасным военным. Но почему Иисус Навин в точности следовал этому плану? Он сделал все по плану, потому что он кое-что знал об этом плане. Иисус Навин знал, что этот план принадлежал Богу. Он знал, что Бог сказал ему исполнять этот план. Поэтому, несмотря на то, что план казался смешным, он его исполнил. Шестая глава книги Иисуса Навина, как и вся книга Иисуса Навина, рассказывает нам, что такое вера и как она действует. Шестая глава книги Иисуса Навина, Иерихонская битва, описывает такую веру, которая делает для нас возможным войти в нашу духовную землю обетованную и получить благодать, чтобы жить благочестивой жизнью. Это вера в действии. Это вера, которая заставляет нас ходить, так же, как Иисус Навин ходил вокруг Иерихона 13 раз. Так же, как и все те, кто ходил вокруг Иерихона 13 раз. Это вера. Вера – это не что-то мистическое или субъективное. Концепцию веры не так сложно понять. Вера – это послушание. Послушание – это выражение веры. Потому что вера заставляет нас ходить. Настоящее применение истории об Иерихонской стене таково. Вера, которая заставляет нас ходить, приносит успех и победу в битве. Вера, которая принесла победу в битве за Иерихон, эта вера принесла успех, и эта вера заставила всех ходить вокруг Иерихонской стены. Теперь я хотел бы задать вам вопрос. Является ли ваша вера такой? Думаете ли вы, что вера – это какое-то интеллектуальное занятие? В Новом Завете Иисус сказал нам, что Его Слово – это не просто Слово какого-то учителя, идущего по дороге. Он сказал, «Слово, которому я учу вас, это Слово самого Бога». Когда в 7 главе Евангелия от Иоанна люди задали Ему вопрос, «Откуда нам знать?», Иисус ответил им, «Кто хочет творить волю Божью, тот узнает, это учение от Бога или просто идея какого-то очередного учителя». Иисус подразумевал, что если вы истинно хотите знать, вам надо исполнять. Этот подход к вещам противоположен подходу интеллектуалов. Они говорят, «Дойдите до моего ума, коснитесь моего интеллекта, и тогда я подчиню вам свою волю». Но Иисус сказал, «Нет, все наоборот. Вначале вы отдаете мне свою волю, а потом вы все поймете своим интеллектом. Во-первых, полностью отдайте себя. Вначале обойдите вокруг Иерихона, а потом вы увидите ту веру, которая приносит успех и победу. Но прежде вы должны посвятить себя хождению». На протяжении многих веков и поколений интеллектуалы говорили «Увидим, поверим». В 26-м псалме в Писании написано так. Давид, проживший много лет, говорит, «Я бы погиб, если бы не верил, что увижу благость Господа на земле живых». Интеллектуалы говорят, «Увидим, поверим». Но Бог всегда говорил, «Когда поверите, увидите». Я думаю, этот принцип ярко показан в битве при Иерихоне. Когда дети Израиля посвятили себя верой ходить вокруг Иерихона 13 раз, они доказали реальность Бога, а Бог доказал им себя. Я знал одного человека, которого Бог призвал построить радиостанцию в городе Кито, что в Эквадоре. Этот человек ходил близко с Богом. Он построил христианскую радиостанцию в городе Кито, в Эквадоре. Он сказал, что однажды Бог положил ему на сердце построить радиовышку, которая бы передавала сигналы этой станции на вершину одной горы. Он сказал, что Бог очень четко дал ему знать, что вышка должна быть построена именно на той горе. Такое общение с Богом он назвал «радаром Бога». Он утверждал, что через свой радар Бог четко показал ему, где нужно установить антенну. Инженеры сказали ему: «Это ошибка. В этой горе находятся минералы, которые будут притягивать сигнал как магнит, и он никуда не дойдет». Тогда мой знакомый стал опять усердно молиться, но Бог отвечал ему: «Я хочу, чтобы вы построили вышку именно на той горе». У него было достаточно веры, чтобы пойти против мнения инженеров и советов экспертов. Он сказал: «Постройте вышку на той горе». Минералы, которые, как говорили инженеры, должны были помешать сигналу, сделали как раз все наоборот. Они отражали сигнал, и он передавался по всему миру. Моего знакомого пригласили читать лекции по всему миру о том чуде, которое он открыл, когда построил вышку на той горе. К нему относились как к гению. И когда он проповедовал об этом, его проповедь называлась «Радар Бога». Я благодарю Бога за тех людей, которые все еще верят в радар Бога. Я лично в него верю. Я верю, что Бог может общаться с нами. Бог может открыть мне свой план и сказать мне, что Он хочет, чтобы я делал. Иногда своим планом Бог хочет проверить нашу веру, как Он сделал в истории с Иисусом Навином при завоевании Иерихона. С военной точки зрения тот план, который Бог дал Иисусу Навину для завоевания Иерихона, был просто смешным. Бог может открыть нам подобный план, чтобы проверить нашу веру. Если вы знаете Бога достаточно хорошо, вы можете доверять своему радару и знать, что Бог сказал вам сделать. Все, что Он говорит тебе делать, исполняй. Мать Иисуса сказала так слугам в Кане Галилейской: «Все, что Он говорит тебе делать, исполняй». Если вы знаете, что Бог говорит вам что-то сделать, в этом нет никакой опасности. Но Бог не всегда так поступает. Мы убедимся в этом, когда будем рассматривать вторую битву при Гае, где Иисус Навин показал, что Он гениальный военный руководитель. Наш Бог – Бог порядка, и у Него всегда есть план. Его план всегда вызывает благоговение, Он чудесен. Будут времена, когда Бог захочет проверить нашу веру, как Он проверил веру Иисуса Навина. Тем не менее, когда

0: Бога за это великое и чудное благословение, которое мы имеем от Него. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы имеем Твое послание, обращенное к нам. Мы благодарны Тебе, что мы можем принять его верой и верой исполнять в нашей жизни. Господи, учи нас и дальше слушать Слово Твое, исполнять его и жить по вере. Во имя нашего великого Господа Иисуса Христа мы молим Тебя об этом и во славу Твоего великого и вечного святого имени. Аминь.
1: Это была программа «Вечная истина». Господь Бог исполняет свои обещания, ибо Его верность не уменьшилась, ибо и вчера, и сегодня, и вовеки Он неизменен. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

Ничего нового мы не скажем в том, что человек от своей природы злой. Человек – эгоист, самолюбив, корыстолюбив и сам же от этих пороков страдает.

Никто из людей до сего времени не смог освободить себя от чувства вины за нанесенную кому-то боль или какое-либо преступление, то есть дать самим себе прощение. Возможно, люди, не имеющие доброй совести, возразят мне, но в глубоком одиночестве, наедине с собою, и они согласятся со мною.

Многие люди с радостью свидетельствуют о том, что в Боге они получили прощение и освободились от чувства своей вины.

Христос учил своих учеников так молиться: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Наше личное прощение всегда зависит от того, как мы сами прощаем другим.

0: Время нашей передачи подходит к концу. Мы желаем вам, дорогой слушатель, счастливой и свободной от пороков и чувства вины жизнь. Если у вас возникли какие-либо вопросы, предложения или отзывы, то пишите нам на адрес нашей миссии «Волна надежды».
1: До скорых встреч в эфире!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Каждое утро я быстро наводила порядок в гостиной, и мы мчались в лес. Куча мусора под ковром становилась все больше и больше, но мое небрежное отношение к делу пока еще не было замечено. Какими чудесными были эти утренние часы в лесу! Мы уходили в разные стороны и через некоторое время возвращались к вигваму с охапками папоротника или каких-нибудь веток. Каждый раз мы обнаруживали что-нибудь интересное и при встрече, рассказывая об этом друг другу, захлебывались от восторга. Однажды я переплетала ветки одной из стен нашего вигвама и услышала шум летящей птицы. Мимо пронеслась бурая сова, едва не задев меня крыльями. Я оставила работу, залезла на дерево и, как белка, поднимаясь все выше и выше, искала гнездо. На самой верхней развилке, среди пушистых бурых перьев, словно в соломенной колыбели, лежало единственное белоснежное яичко. Я спустилась немного пониже, уселась на ветку и, раскачивая ногами, просмотрела вокруг. Горные склоны казались туманными от голубых колокольчиков, среди которых лишь изредка виднелись желтые огоньки лютиков. Вдруг я заметила Филиппа. Он медленно шел по лесу с охапкой папоротника. «Филипп, скорее поднимайся сюда!» – позвала я. Через несколько минут он был уже на дереве, и мы вместе рассматривали гнездо. Вскоре мы заметили сову. Она сидела на соседнем буке и сердито хлопала желтыми глазами. Мы решили, что лучше спуститься вниз, и как только спрыгнули на землю, птица расправила свои большие крылья и устремилась к гнезду, где лежало ее сокровище. Всю неделю мы незаметно убегали из дому, и все шло благополучно. Тетя Маргарет, казалось, не была против того, что мы проводили время по своему усмотрению. Иногда я видела ее уставшей, но успокаивала себя тем, что это не мое дело. Ведь я на каникулах и могу проводить время, как мне нравится. Как-то утром тетя Маргарет остановила меня как раз в тот момент, когда я собиралась выскользнуть из дома. «Ты куда, Руфь?» – поинтересовалась она. «В лес, с Филиппом», – нехотя ответила я. «Я ведь все сделала, и посуду перемыла, и в гостиной убрала. Фил ждет меня», – кивнула я, намереваясь уйти, но тетя крепко схватила меня за руку. «Я думаю, что Филипп сегодня обойдется и без тебя. Ты нужна мне. Я буду стирать, а ты последишь за машиной и поможешь повесить белье. Пора уже привыкать к домашней работе. Ты уже достаточно выросла для этого». «Но сегодня мне обязательно надо быть в лесу», – упрямо произнесла я, глядя на тетю из-под лобья и сердито ковыряя носком землю. Мне так хотелось освободиться от ее руки. «Прежде всего, нужно слушаться старших», – строго сказала тетя, не отпуская меня. «После стирки пойдешь в лес, а если будешь упрямиться, я накажу тебя, и ты весь день будешь сидеть дома. Нельзя быть такой ленивой и эгоистичной». Тетя Маргарет пошла на кухню, а я, еле сдерживая негодование, скрипя сердцем, поплелась за ней. Я была вне себя. Сегодня, возможно, вылупится совенок, а я пропущу такой момент. Филипп увидит все без меня. Разве это справедливо? Я решила быть как можно непослушнее и капризнее. Пусть тетя пожалеет, что оставила меня. Я уже стояла возле тети Маргарет, как вдруг дверь с черного входа приоткрылась и показалась голова Филиппа. По-видимому, он очень спешил закончить работу в саду, потому что лицо его было красным, а волосы взъерошенными. «Руфь, ты идешь?» – спросил он. «Нет», – коротко ответила тетя. «Руфь будет помогать мне. Ты поиграй один, Филипп. Она освободится после обеда, если будет вести себя хорошо». О, как я была несчастна в это утро! Чтобы как-то отомстить тете, я строила гримасы, вздыхала, зевала, пинала все, что попадалось под ноги. Но тетя Маргарет делала вид, что ничего этого не замечает. И это особенно раздражало меня. Какая польза дуться, когда на тебя даже не смотрят? В конце концов я добилась своего. Тетя обратила на меня внимание. Закрывая дверь, я нечаянно уронила миску, и чистые носовые платки, которые должна была развесить, вывалились на землю. Теперь тетя по-настоящему рассердилась. Она крепко сжала губы и, кажется, готова была наказать меня. «Как тебе не стыдно, Руфь!» – сдержанно произнесла она. «Я запрещаю тебе ходить в лес. Будешь целую неделю сидеть дома. Может быть, таким образом ты станешь послушнее и аккуратнее. А теперь иди куда хочешь. Мне только жаль твою маму. О, как она расстроится, когда увидит тебя такой неряшливой!» Тетя Маргарет собрала грязные платочки и ушла в дом. Я топнула ногой и, проглотив слезы обиды, направилась к калитке, решив идти навстречу Филиппу, потому что до обеда оставалось еще много времени. Утро было очень тихое и теплое. Влажная дымка повисла в воздухе. После ночного дождя все дышало свежестью и издавало приятный аромат. А я, крайне расстроенная, с заплаканным лицом и гневными мыслями, словно нарушила прекрасную гармонию окружающего мира, я невольно остановилась. Вот деревья, они без шума и крика исполняют свой долг. Каждая раскрывающаяся почка – чудо, каждый листик – совершенство. Ни раздражения, ни спешки, как прекрасно все! Постепенно эта умиротворенность успокоила меня. Уже с сожалением я подумала, какой прекрасной была бы моя жизнь, если бы я смогла стать хорошей. Не часто посещали меня такие мысли и желания, но сейчас я совершенно искренне хотела быть доброй и жить в гармонии с Божьим миром. Я так сильно желала этого, что, подняв руки к небу, воззвала: «Боже, я не хочу быть эгоисткой, я так хочу быть хорошей, терпеливой, но у меня ничего не получается!» Я еще никогда не молилась так. Правда, я слышала о Боге, но сердцем своим было так далеко от Него. Мне показалось, что слова молитвы растворились в воздухе, и никто не услышал их. Разочарованно пожав плечами, я пошла дальше. «Никогда я уже не изменюсь, так и буду всегда противной и злой», – размышляла я. «Никто никогда не будет любить меня». Я лениво брела по тропинке и старалась успокоиться, представляя, что делает в лесу Филипп. Через некоторое время я увидела его, возбужденного и радостного, бегущего мне навстречу. «Я видел, как проклевывается яйцо!» — приблизившись, сообщил он. «Когда сова улетела, я залез на дерево и заметил, что скорлупа уже треснула, а пленочка под ней движется вверх-вниз, словно дышит. Я долго не мог задерживаться там, потому что яйцо может застыть, если сова не будет сидеть на нем. Сейчас она в гнезде. Как жаль, что мне нельзя пойти и посмотреть». Я сразу же рассказала Филиппу о всех неприятностях. Как всегда, он утешал меня Я немного ободрилась, хотя отлично знала, что не заслуживаю и малейшего сострадания. Но все неприятное забывается быстро, и незаметно наш разговор перешел на другую тему. Мы стали обсуждать, чем будем заниматься во второй половине дня. Глава третья. Терри. Прошло уже несколько дней, как мы закончили постройку нашего вигвама. По-моему, он был уютным и красивым, будто небольшой домик. В тайнике мы спрятали некоторые продукты и дневник наблюдений. Пол застлали мхом, словно одеялом. Стало так хорошо. Маленькие птенцы уже оставили свои гнезда. Мы с наслаждением наблюдали за их неуверенным полетом и за тем, как они барахтались во мху и пронзительно пищали, взывая к матери о помощи. Совенок тоже подрастал. Он походил на комочек серой ваты с крючковатым клювом и желтыми глазами. Казалось, он не имел ничего против, что мы держали его в руках. Сегодня с гор дул сильный ветер. Он словно подгонял нас, и мы всю дорогу бежали. Мы летели как будто на крыльях, и это сильно забавляло нас. Добежав до вигвама, мы совершенно запыхались от бега и смеха, и нам не терпелось поскорее отдохнуть на мшистом полу в прохладном затишье. К моему удивлению, Филипп, наполовину забравшийся в отверстие вигвама, вдруг начал пятиться. «Вигвам оккупирован!» – растерянно прошептал он. «Кем?» – возмутилась я, немного отступая. «Я плохо рассмотрел. Там, по-моему, какой-то мальчик». «Это ведь наш вигвам! Пусть он убирается отсюда по-хорошему!» — решительно произнесла я. В ответ не было ни звука. «Выходи!» — громко приказал Филипп. Ответа не последовало. «Может, он мертвый?» — предположила я. «Нет, я видел, как он потягивался». Мы стояли в нерешительности. «Надо еще раз посмотреть на него», – предложил Филипп. «Может, он глухой?» Филипп опустился на четвереньки и осторожно заглянул вовнутрь, а затем наполовину исчез в отверстии. «Почему ты молчишь, Фил?» – нетерпеливо дернула я его за ногу. «Что вы там делаете?» «Мы просто смотрим друг на друга. Это обыкновенный мальчик». Затем он обратился к незнакомцу. «Это наш вигвам! Уходи отсюда!» «Ни за что!» – возразил мальчик. «Тогда я вытащу тебя за ноги!» – пригрозил Филипп. «Ну и что? Я схвачусь за стены, и ты потащишь меня вместе с ними!» Наступило молчание. Мальчики изучающе разглядывали друг друга. А я, охваченная нетерпением и негодованием, не знала, что делать. «Я придумал», — сказал наконец Филипп. «Давай организуем поединок, как в исторических книгах». «Что?» По голосу чувствовалось, что его обладатель не понял, чего от него хотят. «Поединок», — повторил Филипп. «Это борьба двух человек, которые в чем-то не согласны. Выходи, будем бороться. Если я тебя осилю, ты уйдешь. А если ты, мы разделим с тобой наш вигвам, ведь мы же строили его». Незваный гость согласился. Филипп выполз из отверстия и покатился по земле, освободив выход для незнакомца. Я была очень сердита, но когда увидела выползающего мальчика, облегченно вздохнула. Он почему-то понравился мне, и я захотела узнать, кто он. «Конечно, Филипп выиграет», – подумала я. «Однако мне очень хочется, чтобы мальчик остался с нами». Незнакомец был небольшого роста, похоже, ровесник Филиппа. Одежда на нем была бедная и явно мала. Глаза яркие, как у дрозда, лицо загоревшее, покрытое веснушками. Густые волосы не спадали на лоб, и их вид напоминал мне разворошенную солому на крыше. В руках он держал букет лютиков. Бережно положив его на землю, мальчик предупредил. «Не трогай, пока я не расправлюсь с этим зазнайкой!» Поединок начался совсем не по правилам. Раньше, чем Филипп успел приготовиться, мальчик налетел на него и сразу же ударил кулаком в челюсть. Филипп, застигнутый врасплох, не успел еще ничего сообразить и тут же получил еще один удар в ухо. Даже после этого он растерянно стоял, моргая глазами и не двигался с места. «Бей его, Фил!» – завопила я и, чтобы отвести душу, ударила ногой по ближайшему дереву. Когда, наконец, Филипп пришел в себя, началась настоящая борьба. Он был сильный и упрямый, как бык, а его противник напоминал маленького хорька. Мальчик изгибался и изворачивался, подпрыгивал и извивался. Мускулы на его худых смуглых руках напряглись, губы плотно сомкнулись. Он наскакивал снова и снова, а Филипп прочно стоял на одном месте, без промаха нанося сильные ответные удары. Это был захватывающий поединок, и я, словно зритель на трибуне, закусывала губу и переживала за них. И все-таки незнакомец выиграл. Сделав вид, что собирается прыгнуть на шею Филиппу, он бросился ему под ноги и свалил на землю. Филипп еще не сообразил, что случилось, а мальчик сидел уже на его груди и изо всех сил колотил кулаками. «Перестань!» – хладнокровно остановил Филипп. «Ты победил!» «Конечно, победа за мной!» – вставая, гордо произнес незнакомец. «Но я не нуждаюсь в твоем примитивном шалаше. Я и сам мог бы построить гораздо лучше!» Он поднял цветы, намереваясь уходить, но Филипп удержал его. «Подожди, давай вместе позавтракаем. Места в вигваме хватит и для тебя, а потом еще раз поборемся». «Я не против», – ответил мальчик. «Правда, мы еще не проголодались как следует, но поняли, что должны чем-то соблазнить его остаться». И действительно, при слове «завтрак» с мальчиком произошла удивительная перемена. Он больше не выглядел угрюмым и скучным. На лице появился явный интерес. Ни слова не говоря, он сразу же опустился на мох. Вероятно, мальчик был сильно голоден. Мне ни до того, ни после не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь ел с такой быстротой. Мы едва успели раскрыть наш пакет с бутербродами, как он набросился на них и молча съел 3 штуки, пока мы с Филиппом жевали по одному. Когда исчезла последняя крошка, он слезал джем с обертки и, заложив руки за голову, лег. Мы последовали его примеру. Мы ощущали себя довольными и счастливыми. Мягкая трава приятно щекотила наши лица. Сквозь листву проникали теплые лучи после обеденного солнца, а в верхушках деревьев шелестел ветер. «Как тебя зовут?» – спросил Филипп. «Терри», – ответил мальчик, держа в зубах травинку. «А сколько тебе лет?» «В августе будет 11». «Где ты живешь?» «В долине, около ручья». «А у тебя есть братья и сестры?» «Нет, только мама». «А где отец?» «Отца нет». «Зачем тебе эти цветы?» «Я собираю их, а мама продает в городе». Немного помолчали. «Хочешь посмотреть гнездо совы?» — вдруг предложила я. «Вот это?» — указал он на дерево. «Я уже видел его. В прошлом году я приручил одного совенка. Он жил у меня дома почти 2 месяца». Я возмутилась. «Это гнездо нашей совы. Кто дал ему право забираться туда?» Но Филипп тут же наклонился к Терри и спросил. «А ты знаешь другие гнезда?» Мальчик взглянул на нас свысока. «Я знаю почти все гнезда в лесу». «Покажи нам их, Терри», — вскочил Филипп. Мальчик нехотя поднялся и окинул нас взглядом с ног до головы, как бы раздумывая, заслуживаем ли мы доверия. «Ладно!» – кивнул он в знак согласия и нырнул в кусты. Это был поистине изумительный день, после которого я чувствовала себя совершенно обессиленной. Мое платье было изорвано, потому что я неизменно следовала за Терри, которого не останавливали никакие препятствия. Мы то по колено забредали в пруд, чтобы посмотреть гнезда камышовки, то карабкались на высокие деревья в поисках вороньих гнезд. Мы проверяли дупла и наблюдали, как влетал и вылетал скворец. Лес открыл нам свои тайны, и мы узнали о нем за это короткое время гораздо больше, чем за все предыдущие дни вместе взятые. Солнце уже садилось, и надо было идти домой. «До свидания, Терри!» – попрощались мы, но все еще медлили уходить. «Неужели на этом закончится наше знакомство? Захочет ли этот незаурядный мальчик снова встретиться с нами?» «Вы завтра придете?» – просто спросил Терри, и мы облегченно вздохнули. С этого момента Терри считался нашим другом. Глава 4. Потерянный ягненок. Мы встречались с Терри почти каждый день, и время, проведенное с ним, пролетало чрезвычайно быстро. Он водил нас по самым затаенным местам, известным только ему, и показывал свои секреты – гнезда, берлоги, норы. Мы научились распознавать по следу разных животных, различать птиц по их крикам и понимать, что они означают. Терри таскал нас через болота и трясины, где мы находили самые ранние цветы, показывал, где можно собрать редкие орхидеи. Он открыл перед нами новый удивительный мир, и мы полюбили этого мальчика, восхищаясь его глубокими знаниями лесной жизни. Раньше я неприязненно относилась к друзьям Филиппа, потому что они не хотели общаться со мной. А Терри относился к нам совершенно одинаково. Никогда не смотрел на меня свысока за то, что я девочка и гораздо моложе их. К нашему огромному сожалению, Филипп, спрыгнув с дерева, подвернул ногу и должен был оставаться дома. Я решила тоже не ходить в лес. И как могла, развлекала Филиппа, пока он лежал на кушетке. Мои усилия были вполне успешны, но почему-то привели тетю Маргарет в отчаяние. Я поймала селезня, одела на него детский чепчик и принесла к больному, будто пришла навестить его. Потом отправила селезня в столовую, вскоре забыв о нем. Переваливаясь ноги на ногу, он вышел в прихожую, где встретил нашу тетю, которой, естественно, не понравилось присутствие такого гостя. Мы слышали, как она выдворяла его за дверь, а он пронзительно и жалобно протестовал. Взглянув в окно, мы увидели селезня в розовом шелковом чепчике, важно шествующего через лужайку. Мы посмеялись над этим забавным зрелищем и решили поиграть в солдатики. Но тут мне в голову пришла одна блестящая мысль. «Подожди, Филипп!» – воскликнула я и молниеносно выскочила на улицу. Я прошмыгнула в сарай и через несколько минут вернулась с четырьмя пушистыми мурлыкающими котятами. «Фил, давай поиграем с ними!» – предложила я, опуская котят на пол. Затем достала мраморные шарики, и мы принялись катать их по полу. Мы визжали от восторга и ползали на четвереньках, гоняя шарики от одного угла в другой. А котята, как шальные, бегали за ними, стараясь схватить своими мягкими лапками. Вдруг раздался грохот, от которого моментально исчез наш восторг. Пестрый котенок прыгнул на конец скатерти и, потянув ее, опрокинул вазу с цветами. В этот момент в комнату вошла тетя Маргарет. Двое котят пулей вылетели в дверь мимо ее ног. Один остановился и зачем-то вцепился своими крохотными коготками в ее чулок. А неудачник пестрый барахтался в скатерти и никак не мог освободиться от нее. Вода из вазы вылилась на ковер, а мы с Филиппом лежали на полу и так смеялись, что слезы текли по щекам. И только тете не было смешно. Конечно, наша превеселая игра закончилась весьма печально. Котят тетя заперла в сарай, а меня, несмотря на возражения, выпроводила на улицу. Филиппу она дала книгу и уложила в постель. Считая наказание несправедливым, я минут 10, надувшись, сидела на поленнице. Разумеется, тетя Маргарет обвинила во всем меня, хотя мне казалось, что Филипп виноват не меньше. Правда, принесла котят я, но ведь Филипп не сказал, что это плохо, а напротив, сам с удовольствием играл. Я сердилась на тетю Маргарет за то, что она так бесцеремонно обошлась со мной. Ведь если разобраться справедливо, то виновата совсем не я, а котенок. Вдруг мне вспомнился этот пестренький котенок, мокрый, беспомощно барахтающийся в скатерти, и я от души рассмеялась. Как-то незаметно ко мне вернулось хорошее настроение, и я отправилась искать ранние ландыши. Пролезла через дыру в заборе и направилась к лесу, надеясь на случайную встречу с Терри. Мне было очень приятно бродить по полянкам, собирать цветы и вспоминать о Филиппе и Терри. Услышав неподалеку мужской голос, я очень удивилась, но когда огляделась, узнала мистера Тедди. Пастух стоял ко мне спиной, вглядываясь в чащу. Желая узнать, что он здесь делает, я обошла куст боярышника и вышла с другой стороны, откуда меня было хорошо видно. «Здравствуйте, мистер Тедди!» – помахала я рукой. «Это ты, малышка? Здравствуй, здравствуй!» – приветливо улыбнулся пастух. «А почему вы сегодня в лесу, а не возле стада?» – спросила я, приближаясь. «Я ищу ягненка. Сегодня утром убежал один из малышей. Думаю, что он где-то здесь, в кустах. Может, поищем вместе?» Я была в восторге и от предстоящего общения, и от предложения искать ягненка. Этот старик с седыми волосами и загорелым обветренным лицом пришелся мне по душе. Через несколько минут мы беседовали так, будто знаем друг друга всю жизнь. «А почему он убежал?» – допытывалась я, когда мы осматривали овраги. «Я думаю, что он похож на людей тем, что любит поступать по-своему. Вот поэтому и заблудился бедняжка. Сейчас он, наверное, сожалеет о своем поступке и так хочет, чтобы вы взяли его под свою накидку», заметила я. «Да», задумчиво согласилась.

Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники!
0: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу.
2: Осень золотая к нам пришла как друг. Желтый лист спадая прошептал мне вдруг: жизнь твоя вот так же быстро пролетит. Помни, смысл жизни во Христе сокрыт.

Машенька, я никак не могу справиться с этой задачей, — умоляла маленькая Анечка старшую сестру. «Какая ты глупая! Не можешь решить такую легкую задачу!» — сердито сказала Маша и вырвала из рук девочки тетрадь. «Если я займусь твоей задачей, то мне совсем не останется времени для упражнения на пианино». «Не обижайся, Машенька», — сказала Анечка. «Я попробую еще раз. Может быть, мне удастся решить?» Маша хорошо пояснила сестре задачу, и Анечка поняла, где скрывалась ошибка. Но это было сделано не в дружелюбном тоне и со злом. «Маша!» — позвала мама дочку. «Боюсь, что Толя забудет принести хлеба, возвращаясь со школы. Ты ему не напомнила об этом?» «Нет, он должен сам об этом помнить. Неужели мне каждую минуту надо напоминать? Я сейчас сама пойду и принесу хлеба», — сердито ответила Маша. Девочка одела пальто и пошла в магазин. После обеда Маша пошла в парк прогуляться. Был прекрасный осенний день. Вдруг с дерева упал каштан и подкатился к ее ногам. Тут подошел ее дедушка и сел рядом с ней на скамеечку. Он стал своей палкой туда-сюда катать этот каштан. Жалко, что каштан, имеющий такое прекрасное и мягкое ядро, одет в такую колючую скорлупу. «Как ты об этом думаешь, Машенька?» Обратился он к девочке с вопросом. «Да, дедушка, я бы очень хотела иметь это ядро, но руки колоть колючей скорлупой так не хочется». «Каштан кого-то напоминает мне», — продолжал дедушка. «Кого?» — с любопытством спросила девочка. «Одну девочку, которая имеет очень доброе и мягкое сердечко. Она всегда готова помочь своим ближним, но все это делает с недовольством и ропотом. Говорит неприветливые слова, так что иногда человек и не рад ее услугам. Лучше бы сам сделал, нежели слушать ее упреки. Доброе ядро скрыто колючей скорлупой. Как было бы приятно, если бы эта девочка сопровождала свои добрые дела ласковыми словами и улыбкой. Она была бы всеми любима, и никто не был бы огорчен. «Дедушка, ты говоришь про меня. Я поняла, и я знаю, это про меня. Но я всегда думала, что это никому не повредит, если я поворчу и поропщу. Я ведь исполняю то, о чем меня просят».

Но пусть колючий каштан будет тебе поучением на всю жизнь, дорогое дитя. И пусть твои добрые дела всегда сопровождаются добрыми словами и любовью. Помни всегда сказанные апостолом Павлом слова. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите.

0: Дорогие мои маленькие друзья, пусть этот пример будет и для вас поучением на всю жизнь. Пусть и ваши дела всегда сопровождаются добрыми словами и любовью. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».
1: Как светило в мире, помоги сиять. Помоги мне, Боже, ближним помогать. Пусть сопровождают добрые слова и любовь, и нежность все мои дела.

Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Эти слова из Нагорной проповеди Христа послужат нашим размышлениям. Если мы хотим узнать, каково наше отношение к Царству Божию, то мы можем прибегнуть к простому, но верному испытанию. Стоит только проследить за ходом наших мыслей, где и как долго они пребывают. И если мы будем честными пред собой, тогда можно анализировать. Вот наши мысли о вечных обителях, о Божьих истинах, о том, как жить благочестиво. В таком случае мы блаженны. Если же наши мысли заняты земными и проходящими вещами, то мы заметим, что они рано или поздно станут для нас опасной сетью. Иисус обосновывает такое явление следующей истиной. Никто не может служить двум господам. У нас только одно сердце, и оно будет занято тем, что мы выше всего ценим. Все имеет свой корень. Бог на одной стороне, а мамон на другой. Мамон есть ничто иное, как собрание всех наших плотских похотей и выражается в различных внешних формах. Но его действительный корень всегда есть корыстолюбие. Ни в коем случае искание Царства Божия. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей. Что вам есть и что вам пить, не для тела вашего, во что одеться. Смысл этого поучения заключается в том, чтобы мы в спокойствии нашей души возложили свое упование на Господа и искали прежде всего воли Его. Мы должны высоко ценить милость и любовь нашего Отца, заботящегося о нас. Апостол Павел дает нам дивную картину такой надежды и говорит: «Я научился быть довольным тем, что есть». Он знал, что такое резкая перемена обстоятельств. Он знал, что такое ничего не иметь, и знал, как жить в изобилии. Все это апостол пережил в своей жизни и получил в этом великое приобретение. Он научился быть довольным. Это не было для него чем-то второстепенным и незначительным. Он должен был научиться этому. Научиться быть довольным – это целый процесс, в течение которого мы начинаем видеть обстоятельства так, как их видит Бог в своей любви к нам. Дал бы Господь нам мудрости принимать в нашей жизни все так, как допущено Его божественной мудростью. Тогда мы избежим опасные сети лукавого и многие другие излишние переживания. Ведь Господь есть наш Небесный Отец. А Писание нам говорит: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». И если Отец наш знает наши нужды, так зачем же нам, дорогие братья и сестры, переживать? Почему мы должны терять внутренний мир из-за земных невзгод? Не надо. Положимся же на Божие обетование. Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Господь не говорит, чтобы мы прежде всего искали Царство Божие, а потом выхода из своих житейских проблем. Нет. Ищите Царство Божие, а остальное приложится вам. То есть, эти проблемы разрешатся сами собой. Господь позаботится об этом. Я думаю, что многие из наших слушателей уже испытали подобное и не раз благодарили Бога за Его чудное водительство. Будем же еще больше полагаться на Слово Божие и, доверяясь Ему, переходить из веры в веру.
И поэтому Христос сказал: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Не видел ли Господь в заботах о завтрашнем дне наше неверие? Если завтра придет, может, и не будет нужды. А если нужда и будет, то Господь обязательно будет с нами. Он может и допустить вкусить плоды нашего неверия. Но если мы всецело полагаемся на Него, то очень часто то страшное, чего мы боимся, вообще не встретится нам. Поэтому, дорогие друзья, если мы в нашей нужде покоримся воле Всевышнего, тогда Он, наш Небесный Отец, встретит нас распростертыми руками благодати и милости. Да, Он силен превратить наше горе, нужду и печаль в обильные потоки благословений. Да славится имя нашего Господа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Перед лицом Бога».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели множество ложных убеждений, присущих сегодняшним христианкам. Однако на этом арсенал врага не исчерпывается. У лжи множество обличий, и сатана выбирает ту ложь, которая подействует именно на вас. Как опытный рыбак, он выбирает приманку, которая будет внешне безобидна и привлечет жертву. Ему все равно, во что именно мы верим, лишь бы мы не верили в истину. Истина — единственное, чему он не может сопротивляться. Она лишает его власти над миром. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 39. Я так больше не могу. Вот еще одна ложь, в которой пытается уверить нас сатана и прикладывает к этому все усилия. Ведь он знает, что так мы потеряем надежду и будем постоянно терпеть поражение. Одна женщина написала: «У меня годовалые мальчики-близнецы, и у них вот уже 2 месяца хронический отит и простуда. Они постоянно хнычут. Я повторяла себе, мужу и всем, кто был готов меня слушать, что больше так не могу. Эта ложь стала пророчеством. Мне стало еще хуже. Когда я, наконец, сказала: «Да, я могу пережить это и буду исполнять свои обязанности», напряжение и стресс практически исчезли. Иногда всем нам кажется, что дальше так жить просто невозможно. Как при любом обмане сатаны, ключ к победе — это истина, которая может противостоять лжи. Несмотря на наши эмоции или трудности, Божье Слово говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Большинство из нас знает этот стих. Однако, когда дело доходит до испытаний и трудных жизненных обстоятельств, мало кто этому верит. Мы скорее поверим, что терпеть больше невозможно. «Я не вынесу еще одну бессонную ночь у кровати больного ребенка. Я не могу больше жить с мужем. Я не выдержу, если моя свекровь обидит меня еще раз. Я не в состоянии справиться с 3 подростками и больной матерью». Однако, хочу я в это верить или нет, если я его дитя, то его благодати довольна для меня. Конечно, при условии, что я сама не взвалила на себя целую кучу лишних обязанностей. Если же они даны мне Богом, то я могу исполнять их по Его же милости. Его благодати довольна для каждого мгновения, каждой трудности, каждого дела, каждой нужды и каждой неудачи в жизни. Когда я истощена и думаю, что не смогу закончить все дела, Его благодати довольна для меня. Когда меня раздражает близкий человек или коллега, Его благодати довольна для меня. Когда я чувствую искушение выплеснуть свой гнев на окружающих, Его благодати довольна для меня. Когда я в очередной раз готова поддаться искушению и съесть лишнее пирожное, Его благодати довольна для меня. Когда я разрушаю свою семью и веду себя дерзко, даже жестко, Его благодати довольна для меня. Когда я не знаю, как мне быть или какое решение принять, Его благодати довольна для меня. Когда мое сердце разрывается от ужасной утраты или горя, когда я стою у могилы близкого человека, Его благодати довольна для меня. Для чего нужна Божья благодать? Ваш ребенок отошел от Бога? Вы серьезно больны? Вас не любит муж? Нет денег? Воспитываете 3 детей без отца? Не знаете, где взять денег, чтобы заплатить за квартиру в следующем месяце? Потеряли работу? Только что переехали в другой город и не знаете там ни души? Ваша церковь переживает раскол? Вы отчаянно одиноки? Вас поедает чувство вины? Вы находитесь в зависимости от какого-то лекарства? У вас гормональный сбой? Допишите свой собственный вариант. В какой бы ситуации вы сейчас ни находились, Божьей благодати довольна для вас. Его возможности неисчерпаемы. Они доступны вам, какой бы огромной ни была ваша нужда. Это истина, и она освободит вас. Дорогое дитя Божье, твой Небесный Отец никогда не поведет тебя туда, где Его благодать не сможет поддержать тебя. Он никогда не возложит на тебя больше, чем Его благодать может вынести вместе с тобой.
когда путь кажется тебе слишком длинным. Мужайся, подними глаза к небу, вспомни, что придет день, когда всякое страдание прекратится. И знай, что когда ты будешь стоять перед ним, все слезы и печали этой жизни поблекнут в свете его славы. Ты обязательно скажешь: «Его чудесная благодать привела меня домой». Ложь сороковая. Самое главное — это я. На моем столе лежат два рекламных объявления. Одно — крупной компании, производящей канцелярские принадлежности. Другое — сети магазинов. В этих объявлениях есть такие слова: «Самое главное — это вы». Эта философия стара, как мир. Ведь именно это змей, по сути, и сказал Еве: «Самое главное — это ты». С тех пор на этом утверждении строят успешные рекламные кампании. Один писатель заметил, что большинство людей величайшим человеком в мире считают самого себя. Их жизнь состоит из бесконечных вариаций на тему «я». Несмотря на все разговоры о низкой самооценке, инстинктивно наша жизнь вращается вокруг нас самих. Как это повлияет на меня? Стану ли я счастливой? Почему это со мной произошло? Что она думает обо мне? Сейчас моя очередь. Где моя доля? Никого не волнует то, что я думаю. Он оскорбил мои чувства. Пора уделить внимание себе. Пусть меня оставят в покое. Ему наплевать на мои нужды. Нам недостаточно быть центром собственной Вселенной. Мы хотим быть центром Вселенной для всех остальных, включая самого Бога. Когда другие люди не склоняются перед нами и не посвящают свою жизнь поиску нашего счастья и удовлетворению наших потребностей, мы обижаемся и ищем другие возможности достижения своих эгоистических целей. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи — «Перед лицом Бога». Много лет назад одна женщина прислала мне в подарок картину, на которой был написан некий текст. Это было короткое, но емкое напоминание о том, что значит жить по воле нашего Создателя. «Coram Deo». С латинского это выражение переводится как «перед лицом Бога». Жить в присутствии Божьем, под властью Божьей и ради славы Божьей. Я хочу рассказать историю трех женщин, которые жили «Coram Deo». Синди вышла замуж в 18 лет, и к 21 году у нее было уже трое детей. Хотя она и крестилась еще в детстве, Синди не знала, что значит непосредственное общение с Иисусом Христом. Когда ей было уже за 30, ее мать умирала от рака в больнице, где Синди нашла Гедеоновскую Библию и воззапила Господу о помощи. «С того момента, — пишет она, — я желала лишь одного — познать Бога». В течение следующих лет ее брак и семейная жизнь становились все сложнее. Она оказалась в порочном круге насилия и сквернословия. Ее 14-летняя дочь убежала из дома, а у двоих сыновей постоянно возникали проблемы то с полицией, то в школе. Однажды Синди ушла от своего мужа на 2 недели, намереваясь развестись с ним, но Бог научил ее сострадать мужу, и она вернулась домой. Семейные проблемы продолжались, а Синди начала посещать церковь, расположенную неподалеку,
где услышала благую весть о Божьей любви и о том, что Иисус умер ради спасения грешников. И она отдала свое сердце Христу. Дома обстановка становилась все хуже и хуже. Ее дети полностью вышли из-под контроля. Дочь, в конце концов, оказалась на улице и прожила так год, потому что отец однажды не позволил ей войти в дом. Потом она вышла замуж и родила 5 детей. Сейчас, после 25 лет брака, она разводится. Ее отец так и не решился поговорить с ней. Он до сих пор ни разу не видел своих внуков и правнуков. Один из сыновей был с позором отстранен от службы в армии и провел 4 года в тюрьме. Отец отказался и от него. Они не виделись уже много лет. Другой сын стал наркоманом и тоже был с позором уволен из армии. Он убил человека и провел 22 года в тюрьме. Хотя он и покаялся там, но сейчас не проявляет никакого интереса к духовным вопросам. Синди размышляет о духовных нуждах своих близких и о своей роли в семье. «В нашем доме не празднуют ни Рождество, ни День Благодарения. Будет ли моя семья когда-нибудь духовно и эмоционально здоровой? Об этом знает только Бог. Но Он господин моей жизни, и я верю, что Он хочет использовать меня как живое свидетельство и свет моей семье. Если я не покажу им истину о потрясающей Божьей благодати, то кто это сделает? Было бы так просто сбежать на какой-нибудь необитаемый остров, где царят радость и покой. Но Бог решил, что я должна быть здесь». Служить свидетельством неверующему мужу и детям. Как помочь мужу увидеть, что однажды его гордыня станет бесполезной, и ему придется лицом к лицу встретиться со Христом? Как показать дочери истину о Божьей безусловной любви? Как помочь моему старшему сыну, который отвернулся от Бога после выхода из тюрьмы? Как помочь мужу примириться со вторым сыном и дочерью? Только сила, мудрость и любовь Божия способны сотворить это чудо. И я всем своим существом отвечаю: «Да, Господи, делай все, что Ты хочешь». Дженни Томпсон — молодая женщина, муж которой недавно отошел к Господу после 2 лет борьбы с лейкемией. У нее остались на руках 4 детей, все младше 7 лет. В письме вдовы, написанном через 3 месяца после смерти мужа, открывается глубокое понимание характера Бога и Его замысла. «Все это время Господь был верен и поддерживал нас. Я никогда и ни за что сама не выбрала бы этот путь для себя и моих детей. Бог прославился так, как никогда не был бы прославлен при других обстоятельствах, и поэтому я должна славить Его. Цель Бога — не сделать меня счастливой, а принять славу, которая принадлежит Ему по праву, как нашему Творцу и всемогущему Богу. Наше счастье второстепенно. Главное, чтобы мы исполняли Его замысел и волю. Поэтому и только поэтому я могу плакать на могиле своего лучшего друга, мужа и отца моих детей и все же оставаться счастливой». Осенью 1998 года моя дорогая подруга и давний молитвенный партнер Дженнис Грисон стала чувствовать онемение и покалывание в кистях рук, которое затем распространилось на все руки. В начале 1999 года врач сообщил ей, что у нее развивается болезнь Шарко. Дженнис тогда шел 42-й год, и она была матерью 4 детей в возрасте от 4 до 12 лет. В течение последующих 10 месяцев
Болезнь распространилась сначала на одну, потом и на другую часть ее слабеющего тела. В эти месяцы в разговорах по телефону Дженнис не хотела обсуждать свое состояние. Каждый раз, когда она слышала мой голос, она говорила: «Нэнси, я очень много думала о тебе. Как мне за тебя молиться?» В октябре того же года я приехала к Дженнис и ее мужу в Литл-Рок, где они тогда жили. К этому моменту она была уже прикована к коляске, она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой и даже говорила с большим трудом, так как ее легкие уже наполовину не функционировали. И снова меня глубоко тронуло, что эта семья была так сосредоточена на Боге, несмотря на свои беды. Я помню, что Дженнис снова и снова повторяла: «Бог так благословил нас». Когда вечер подошел к концу, мы окружили ее коляску, помолились и потом спели один из ее любимых гимнов «Божий совершенный мир подобен реке». Если мы созерцаем Его, то сердце наполняет радость. Мы обретаем покой в Боге, как Он и обещал. В последующую неделю физическое состояние Дженнис стало стремительно ухудшаться. Она не могла больше глотать пищу и воду, и ее положили в больницу. Домой она так и не вернулась. Вечером, 13 декабря, я позвонила ее мужу, чтобы узнать, как у них дела. Сил у нее уже не было, и говорить она могла только шепотом. «Но самое удивительное, — сказал Тим, — что она почти постоянно молилась за других людей». Через несколько часов Дженнис сделала последний вздох и отошла к Господу. Дженнис Грисом умерла так же, как жила, самозабвенно, любя Бога и людей. Она никогда не считала главным свое здоровье, комфорт, будущее. Главным всегда был Бог. Она заботилась только о том, как прославить Его во всех обстоятельствах своей жизни. Ее единственным желанием было желание апостола Павла: «Возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью?» Послание к Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Жена пастора и известная писательница Сьюзан Хант говорит: «Вся история человечества — это история искупления. Я не главный герой в пьесе об искуплении. Я не главная. Но по Божьей милости я стала частью этой пьесы. Моя сюжетная линия вплетается в полотно пьесы. Играть небольшую роль в ней гораздо важнее, чем быть звездой в собственной жалкой постановке. Это вселенская история, которая корнями уходит в вечность. Буду ли я играть свою роль с благодарностью и радостью, или же выберу собственную, коротенькую, незначительную пьесу, которая на самом деле совершенно бессмысленна? Истина в том, что вы не главная героиня пьесы, и я тоже. Главный герой — это Бог. Истина, может, и не изменит обстоятельства вашей жизни, по крайней мере, здесь и сейчас, но зато она изменит вас. Истина освободит вас. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я так больше не могу. Истина. Какими бы ни были мои обстоятельства, Его благодати достаточно для меня. Бог никогда не даст мне испытаний больше, чем благодати перенести их. Ложь. Самое главное — это я. Истина. Бог — начало, конец и центр всего.
Все было сотворено им и для него. Он — главный герой пьесы об искуплении. Моя жизнь не главная. Я создана приносить Богу радость и воздавать Ему славу. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 5 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, с 7 по 10 стих. Послание Евреям, 12 глава, со 2 по 11 стих. Книга Откровения, 21 глава, с 4 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Мой великий Творец, как я благодарна Тебе, что независимо от происходящего, Ты остаешься моим Отцом. Ты по-прежнему благ ко мне и не сходишь со своего престола. Спасибо, что ты через испытания и трудности учишь полагаться на тебя, делаешь меня подобной твоему образу, укрепляешь мою веру и способность прославлять тебя в этом мире. Спасибо за то, что ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Спасибо, что все события моей жизни проходят через твои любящие руки. Пусть моя реакция на проблемы явит миру величие Твоей благодати. Спасибо за Твое обещание однажды унести прочь все печали и страдания. Помоги мне любить, доверять и прославлять Тебя до того счастливого дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы будем говорить о человеке, который отошел в вечность, но перешел от смерти в жизнь.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры и все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы размышляем о жизни во Христе Иисусе, потому что в Нем мы имеем полноту жизни не только здесь, живя на земле, но и в небесах. Буду читать из 5 главы Евангелия от Иоанна. Начинаю читать с 24 стиха. Евангелие Иоанна, 5 глава, с 24 стиха читаю ниже. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть

Сын Человеческий, не дивитесь сему, ибо наступает время, которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Обращаю ваше внимание на 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Но перешел от смерти в жизнь. Заметьте, это сказано уже в прошедшем времени. Уже перешел. Не когда-то перейдет, но уже верующий и слушающий уже перешел в вечную жизнь после физической смерти. Один человек сказал так: «Верующие люди не умирают, как все. В свое время за ними приходят, чтобы взять их от земли». И это правда. Лев Толстой когда-то сказал так: «Все в мире призрачно, одна смерть реальна». Екклесиаст в 3 главе говорит: «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать». Итак, первая мысль. Время жизни человека земли ограничено. И в 89-м псалме Моисея мы читаем: «Ты, Господь, Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие». По Писанию, смерть – это дочь греха и внучка похоти. Это легко можно видеть в 15 стихе 1 главы послания Якова, где написано: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смерть, дочь греха и внучка похоти, стала самым страшным, нежелательным гостем для каждого человека. О смерти предупреждал еще Бог, когда Он говорил слова Адаму. Во 2 главе Бытие мы читаем 17 стихом. Он предупреждал: «В день, в который ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». В английском переводе: «В тот день ты обязательно умрешь». В английской Библии Кинг Джеймса мы читаем: «Ты непременно умираешь». В русском: «смертью умрешь», а здесь: «ты непременно умираешь уже сейчас, в настоящем времени». Когда ты делаешь грех, ты уже умираешь. Еврейская Библия говорит нам: «Ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть». Бог говорит: «Прах ты, и в прах возвратишься». Евреям читаем: «Человеку положено однажды умереть, а потом суд». Положено. Смерть ложит предел времени. Это конец жизни для тела человека. Но Бог хочет спасти человека от смерти, более страшной, чем та, с которой мы хорошо знакомы. То есть физической смертью. Бог хочет спасти человека от более страшной, то есть духовной смерти. Иоанна мы читаем 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сын Божий принес жизнь вечную. Кому? Телу? Плоти? Нет. Душа. Вот что интересует Бога. Душа, как жемчужина, живая, ожидает будущего, потому что она бессмертна. У нее великая перспектива или, может быть, страшная перспектива, зависимо от того, где она будет проводить вечность. Писание говорит нам, что человек есть существо тройственное. В Фессалоникийцам 5 главе мы читаем: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело». Дух, душа и тело. То, о чем мы говорили несколько раньше. Тело – это прах человеческое,
материальное начало. Дух – это то, что возвращается к Богу, который дал его по Писанию, читаем Екклесиаста 12 главу. А душа – это величайшая драгоценность. Иисус Христос пришел спасти душу человеческую, чтобы она вечно жила с Ним в небе. Иисус Христос умер за душу человеческую. Рожденный женою, обыкновенный человек умрет. Если он неверующий, то он умрет дважды, и телом, и душою для Бога. Душа его не умрет вообще, но она будет в аду, без Бога. Рожденный от женщины, от жены, возрожденный человек духовно умрет только один раз, умрет однажды. То есть умрет своим телом, но дух его, рожденный от Слова Божия и Духа Святого, никогда не умрет. Душа такого человека, верующего во Христе, имеет жизнь вечную. Ведь мы прочитали с вами: «Слушающий Слово Мое, — говорит Христос, — и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, дорогие друзья, обратите внимание на вторую мысль. Верующий уже перешел. Перешел не тогда, когда он умер телесно. Нет, не тогда, когда остановилось его сердце и закрылись его глаза. Нет. Верующий уже перешел, когда только возродился духовно. Из мертвых дел он вошел в живые дела. Для верующего человека смерть не страшна, потому что это переход из одного состояния в другой. Тело, как пиджак, наброшенный на голую душу, сказал один писатель. Оно временно. Но верующий в Меня, Христос говорит, если и умрет, оживет. Грешнику смерть страшна. Это понятно каждому. Я когда-то говорил об одной встрече с большим человеком, мужем медицины, академиком. Фамилия его Каплан. Он написал много книг. Я встретился с ним на кладбище. Он стоял, опустив голову, и смотрел на памятник своего младшего брата. Высокий человек, уже располневший, с бритой головой, стоял и думал, и качал головой, и, наверное, представлял себе будущее. Когда-то и он ляжет вскоре рядом с братом своим. Увидев меня, он сказал: «Да, все мы там будем». Я говорю: «Где будем?» «Ну, умрем все». Я говорю: «Да. В моей книге, которую я очень люблю, написано: «Человеком положено однажды умереть». Он говорит: «Конечно. Правда. Я был врачом, во время войны встретился с многими-многими случаями, когда видел, как люди умирают. Умирают от ран. Человеком действительно положено однажды умереть. Я с этим согласен». И я добавил: «А там еще написано: потом суд». Он встрепетнулся и сказал: «Как это так? Какой суд? Человек умер, и все, и больше ничего не нужно ему». Я спрашивал его: «Ну а те люди, которых вы оперировали во время войны, раненые люди, мучившиеся в болях своих, они хотели умереть?» «Да вы что? Нет, конечно. Каждый цеплялся за какую-то соломинку, лишь бы только остаться в живых. Каждый человек боится умирать». «А почему?» «В моей книге написано, что верующий, если и умрет, оживет». Мы долго беседовали с ним. И потом этот представительный мужчина, не обращая внимания на тех людей, которые сидели в машине рядом, не обращая внимания ни на кого вокруг, кто проходил, плакал, как ребенок. Его душа боялась смерти. Его душа знала, что ей предстоит еще суд у Белого престола. Но Христос говорит: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но уже перешел от смерти в жизнь». Для неверующего человека смерть – очень страшная гостья. Жена миллионера Моргана умоляла продлить жизнь ей.
И когда это было невозможно, врачи уже говорили о ее близком скором конце, она попросила принести ее любимое платье. Ей принесли платье, она взяла в руку, и в этот момент смерть постигла ее. Она сжала этот кусок платья у себя в пальцах, и не могли врачи разжать уже после смерти ее, что пришлось взять ножницы и обрезать это платье, чтобы оставить кусок этого материала в ладони умершей миллионерки. Большими миллионами владела эта женщина, а унесла в могилу с собой только один лоскуток любимого платья. Но когда предстанет она перед великим судьей у Белого престола, у нее не будет даже и этого лоскута. Так умирают неверующие люди. Без Бога, без покаяния, без прощения. Но лучшие иллюстрации жизни души человека после смерти тела мы читаем в изложении Иисуса Христа истории о богаче и Лазаре. Христос рассказывает нам, мы хорошо знаем эту истину, что Лазарь был в блаженстве, как праведник в лоно Авраама. А богач оказался в аду, имея страшные страдания. Оба умерли физически, но Христос говорит, что они оба живы. Живы душами своими, один в раю, а другой в аду. Что же это за место ад? Ад – это место вечных мучений и страданий. Этот человек говорил, я мучаюсь в пламени сем. Ад – это место горестных переживаний, горестных воспоминаний. Авраам говорит богачу, чадо, вспомни, что ты уже получил свое. На что ты претендуешь еще? Ад – это место неуслышанных молитв и неосуществленных желаний. Человек просил, так прошу тебя, отче Аврааме, пошли Лазаря. Нет, невозможно это сделать. Ад – это место осознанной ответственности за свою позорную жизнь. Человек понимает, что он уже не может возвратиться в лучшее место. Он знает, что ад для него – это вечный дом страшных мучений. Там его прописка. Ад – это место вечного страшного общения самого гнусного общества людей. Всех боязливых, всех неверных, всех скверных, всех убийц, всех любодеев, всех чародеев, идолослужителей и всех лжецов. И всех личных врагов твоих и преследователей твоих, дорогой друг, если ты еще не уверовал во Христа. Все твои враги, которых ты боялся на этой земле, они рядом будут с тобой и будут постоянно преследовать тебя там. Ад – это место пребывания бесов, пребывания лжепророка, антихриста и сатаны. Вот какое там общество ты встретишь, дорогой человек, если ты не примешь Иисуса Христа как личного спасителя. В одной книге написано, один ученый-атеист, генетик, хотел сделать так, чтобы человек жил вечно. Всю жизнь свою он искал ген жизни, но так и не нашел его. Разочаровавшись полностью, увидев свое положение, придя в полное фиаско, перед самоубийством сказал такие слова. «Я нашел, я открыл ген смерти». Я заглянул в ад, и, кажется, меня там уже ждут. А верующий христианин уже не боится смерти, не боится и ада. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа, говорит апостол Павел. Смерть есть продолжение жизни, только уже в другом измерении. Павел апостол говорит, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Тело человека – это хижина. Эта хижина разрушается. И когда она разрушится, он говорит, мы имеем дом нерукотворенный, вечный.
умереть – это не значит приобрести какое-то несчастье. Умереть для верующего человека – это разрешиться и быть со Христом. Так учит нас Святое Писание. Это переход в вечность из одного состояния в другое. Во 2 Коринфянам 12 главе мы читаем с 1 по 5 стих, когда Павел рассказывает о человеке, он говорит, конечно, о себе, но по скромности он не называет себя, но знает человека назад тому 14 лет, который был восхищен в рай и слышал неизреченные слова. А если бы он увидел новый Иерусалим, если бы он узрел лицо Бога Христа, что бы потом он говорил? Да, прав апостол Павел, когда выражает «не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Приготовил, уже приготовил. И мы ожидаем водворение в это новое приготовленное жилище. Верующий человек однажды попал в аварию, ему оторвало руку, кровь текла ручьем. Возможности помочь ему было уже нельзя. И умирая, он увидел Христа. Лицо его просияло. Он в совершенной памяти обозрел вокруг, призвал друзей и сказал: «Посмотрите, Иисус идет за мной!» Время отшествия в руках самого Бога, Спасителя нашего. Это последняя заключительная мысль. Это кульминационный момент победы. Победа верующего человека, идущего к Господу. Христос когда-то сказал: «Из руки моей никто не похитит вас. Где я, Он продолжает, там и слуга мой будет». В Откровении мы читаем: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы имеем утешительное слово – что в нужный момент, в определенный момент для Господа, когда Он это установит Сам, Он придет за Своими. Мертвые во Христе воскреснут, а потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облако. О, это будет великая встреча! Грешнику смерть страшна, но верующий человек уже перешел от смерти в жизнь. Дорогой друг, если смерть постигнет тебя сегодня, скажи, пожалуйста, честно положа руку на сердце, где ты будешь вечность проводить? С кем? Какое общество будет у тебя? Ты знаешь о том, что Господь хочет спасти тебя, твою вечную живую душу. Он не хочет ввергнуть тебя в ад. Он хочет перевести тебя в лоно Авраамова, как бы, можно сказать, промежуточное место ожидания вечной радости, вечного торжества. Хочешь ли ты быть вместе с этим Лазарем? Хочешь ли ты увидеть лицо Иисуса Христа? Хочешь ли увидеть всех своих родных и близких, которые уже ушли верными Богу? Хочешь ли? Если ты хочешь, ты должен сделать решение. Откажись от всего того, что предлагает тебе дьявол. Не умирай дважды, умри только однажды. И знай, эта смерть не будет тебе страшна, если ты примешь Иисуса Христа как своего Спасителя, Богу нашему, который отдал Сына Своего за нас, чтобы мы, верующие в Него, имели жизнь вечную, принесем честь, славу и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вот и еще один школьный день прошел. Но, кажется, Сережа Каратаев не очень-то доволен этим прошедшим днем.
1: Ты чего, Сережа, опять? Такой сердитый сегодня пришел?
2: Да, прямо как туча грозовая.
3: Чего-чего? Все из-за школы.
1: Конечно.
2: Опять.
1: Ну, что такое случилось опять в школе?
3: Ничего. Ну, могу обрадовать. Тебя и папу в школу вызывают.
2: Обрадовать.
1: Ой, ничего не случилось, говоришь, а в школу все-таки вызывают. Просто так ведь не вызовут, ты же знаешь. Что случилось, Сережа?
3: Да, из моего сочинения.
2: Чего, двойку получил, что ли?
3: Да нет.
2: Ну тогда что, слишком хорошо написал, да?
3: Да нет.
1: Ну что же тогда еще может быть? На какую хоть тему было ваше сочинение?
3: На тему, как я представляю себе будущее нашей планеты.
2: Интересно.
1: Да, хорошая тема.
3: Конечно, хорошая. Учительница сказала, что можно употребить всю свою фантазию.
1: Ты, наверное, там слишком много нафантазировал, Сережа.
3: А я совсем и не фантазировал.
1: Не фантазировал? О чем же ты тогда написал?
2: Ты уж прямо заинтриговал меня.
3: Я написал все так, как и есть на самом деле.
1: Ну, а что это значит, как есть на самом деле?
2: Все ясно. Ты написал о будущем с точки зрения верующего. Правильно я угадал?
3: Да. Что у человека два будущих.
1: Ах, вот оно что.
3: Благое и хорошее. Что если люди не покаются, то их ждет страшное будущее с сатаной.
2: Да. А если покаются и примут Спасителя в сердце, то их ожидает счастливая жизнь с Богом.
3: Да.
2: Что ж, хорошее сочинение. На такое только ты у нас способен. Молодец, Серега.
1: Сереж, у тебя, наверное, получилась настоящая проповедь. Ну, а учительница что?
2: Ну, конечно, ей это не понравилось.
3: Нет, наоборот. Она сказала, что я очень красиво написал. Особенно про жизнь на небе.
2: Смотри-ка ты.
1: Ну, значит, и на самом деле у тебя красиво, наверное, получилось, раз учительнице понравилось.
3: Ну, она сказала, чтобы я больше на такие библейские темы не писал. И что-то будет лучше для меня.
1: Лучше для тебя? Как это?
3: Да, так сказала.
1: Что же она имела в виду?
3: Не знаю. И еще она сказала, что теперь за меня возьмется.
1: Ну, значит, ей все-таки не совсем понравилось такое сочинение, раз она так решительно настроилась.
3: Мне понравилось, что я правду написал. Правда всегда глаза колят.
2: Да. Ну, а ребята в классе как отнеслись к твоему сочинению?
1: Да, что ребята-то сказали?
3: Ничего не говорили. Учительница в классе ничего не сказала про мое сочинение. Только отметку сказала.
2: Ну, это же хорошо, что без смешков обошлось. И без всяких комментариев.
1: Так что, она после урока с тобой отдельно разговаривала, да?
3: Да. И мне этого надоело.
2: Конечно, приятного-то мало. Когда тебе все время говорят, что, мол, вырастешь, детка, сам поймешь, что религия – философия слабых и отсталых.
1: Да.
2: Что на жизнь надо смотреть реально, и что, мол, тебе забили голову сказками, и так далее, и так далее.
3: Меня злит, кто меня считает каким-то глупым, кто совсем ничего не соображает.
1: Ой, Сереженька.
3: И никто мне голову не забивал.
1: Сереженька, миленький, я очень хорошо тебя понимаю. Я знаю, что тебе бывает очень даже нелегко в школе, тем более с твоим характером. Но что поделаешь? Ничего не поделаешь. Такой ведь наш путь. Иисус нас предупредил, Сереженька, об этом. Вспомни-ка апостола Павла, которого ты больше всех любишь. Помнишь, как его прямо в глаза называли безумцем, сумасшедшим? И ведь он не единственный, кого так называли или считали. И в наши дни вот так точно называют верующих иногда.
3: Да, но это апостол Павел. Вот если я был бы, как апостол Павел, я бы всем доказал.
2: Ничего бы ты не доказал. Это да. Уж точно. Тебе, Серега, прежде всего надо научиться не вспыхивать и не раздражаться по всякому поводу.
1: Правильно, Вадим, правильно.
3: Ну, меня злит, когда смеются над Библией. Они ведь не читали ее.
2: Вот и плохо, что тебя злит. В раздражении человек может наговорить и наделать всяких глупостей.
1: Конечно. Да и Библии разве ты таким поведением поможешь? Скорее наоборот. В притчах знаешь, как сказано? У терпеливого человека, Сереженька, много разума. А раздражительный выказывает что? Помнишь, Вадим?
2: Глупость.
1: Мне
2: тоже всегда было очень неприятно и досадно, когда смеялись над Библией. Но потом я подумал, что ведь они ее не читали, значит, и не знают совсем ее.
1: Да.
2: Она для них просто-напросто не авторитет.
3: А для меня авторитет.
2: Ну вот.
1: Ну, Сережа, раз она для тебя авторитет, то ты, дорогой мой, должен стараться и поступать так, как она учит. Не вспыхивать, не раздражаться, не терять душевного равновесия.
2: Да, ведь Библия же сама способна за себя ответить.
1: Да.
2: Она ведь наше оружие.
3: Да, ну знаешь, мама?
1: Ну?
3: Если они Библию считают сказкой, то хотя бы верили тем, кто на себе испытал, что Бог есть. Верующих ведь тоже много. Они что, все безумцы?
2: Не слишком ли много безумцев?
1: Нет, Сережа, конечно, нет. Просто для неверующего, для невозрожденного человека духовный опыт христианина ничего не значит, потому что он сам ничего не испытал. И он не принимает во внимание того, что верующий человек испытал. Для него все это кажется безумием, потому что сам он этого не испытал, понимаешь? Ему трудно поверить нашим словам.
2: Для них это и родство есть.
1: Да.
2: И наоборот, Библия говорит, мудрость мира сего есть безумие пред Богом. И еще потому, наверное, учительнице не понравилось твое сочинение, что ты писал не только о небе, но и об аде. А это всегда не нравится неверующим.
1: Да, это так. Библию потому и не хотят принимать, что она ставит человека лицом к лицу с его недостатками. Библия указывает на природную испорченность человека, на его греховность. А человек, наоборот, считает себя хорошим, добрым. И то, что так много зла совершается на земле, он считает, что это не его вина совсем. Это все из-за социальных условий, тяжелых обстоятельств или недостатка образования. Так он считает.
2: Да, человек никак не хочет согласиться, что он негодный грешник.
1: Да.
2: И что он нуждается в прощении. В каждом из нас сидит фарисей, который нахваливает себя и тыкает пальцем на всех других, приговаривая: «Я не таков».
1: Да-да, это так. Пока, конечно, Дух Божий не коснется человека и не покажет, какой он на самом деле.
3: Я не понимаю, зачем меня нужно перевоспитывать? Ведь учительница сама сказала, что когда я вырасту, тогда я все пойму.
2: Вот именно. Зачем, кажется, тратить столько времени и нервов?
1: Ой, в том-то и дело, Сережа, что если бы это было так на самом деле, что ты взрослым все поймешь, то тебя никто и не беспокоил бы. Но все как раз, видишь, обстоит наоборот. Враг душ человеческих прекрасно знает, что это не так. Поэтому он старается приложить все свои силы, чтобы сбить человека уже в юности с правильного пути.
2: Поэтому, дружок, теперь жди лекций, диспутов, бесед.
3: Ну нет, со мной у них ничего не получится.
2: Верю.
3: Я никогда не стану безбожником.
2: Ну, хорошо. Ну,
1: это хорошо, что ты хочешь стоять твердо. Я верю, Сереженька, что Господь сохранит тебя и поможет тебе. И мы будем молиться за тебя.
2: Да, особенно о том, чтобы ты не раздражался.
1: Да.
2: Но был всегда спокойным. Мне это уже все знакомо, что ты сейчас испытываешь.
1: Да, да, Вадим, для тебя это уже пройденный этап. А помнишь тоже, сколько всякого разного было, сколько трудностей?
2: Да, всякие лекции, дискуссии.
1: Да.
2: Но как увидели, что все бесполезно, так и прекратили.
1: Угу.
2: А то, что ты нервничаешь, уже говорит о том, что на тебя все это действует. Вот они и думают, значит, еще надо поднажать.
3: Тебе хорошо говорить. Тебе такой спокойный характер попался. Не то, что мне.
2: Не попался.
1: Ну, Сереженька, ты не огорчайся и не унывай. Мы будем молиться, чтобы Господь помог тебе всегда поступать разумно. И еще не забывай пользоваться мечом.
3: Мечом?
1: Ну да. Мечом Слово Божье.
3: Ах, да.
1: Когда отвечаешь словами из Библии и Слова Божия, тогда обычно бывает и возразить-то нечем. Помнишь, сам Иисус тоже на все нападки сатаны отвечал? Написано. Помнишь?
2: Сережка, а сочинение-то свое дай почитать.
1: Да. Покажи нам, что ты там насочинял.
3: О, у меня его нет. Учительница сказала, что пока устранит его у себя и отдаст родителям.
1: Вот как.
2: Жалко. Но ничего, мама принесет, тогда и почитаем.
1: Да, Сереж, а во сколько мне в школу-то надо пойти?
3: Ой, чуть не забыл. Она ведь записку дала. Сейчас я дам. Вот.
1: Ну-ка, давай посмотрим, что она тут написала. Уважаемая Ирина Сергеевна и Павел Михайлович, прошу вас зайти в школу. Так надо уже скоро пойти. Ой, жалко, что папы нет дома. Было бы хорошо с ним вместе сходить. Ну ладно, ничего, Сережа. Я думаю, что все будет хорошо.
2: Конечно, Сережка, не унывай.

Вот так с Сережей опять случились неприятности. Его сочинение о будущем человека породило проблемы. Настороженность учительницы, возможно, отчасти была порождена ее страхом перед высшим начальством, которое наверняка не одобрило бы такого открытого пропагандирования библейского учения со стороны ученика. Если не остановить высказывание Сережи вовремя, дело может усложниться. Но какими бы ни были предположения и опасения учительницы, Сережа был прав в том, что Библия – наивысший авторитет в вопросах будущего человека. Она говорит, что участь каждого человека – или вечная погибель и страдание, или вечная радость в общении с Богом. Через свое сочинение Сережа открыто засвидетельствовал о своей вере. Но последствия свидетельства привели его в уныние. И в этом своем унынии и разочаровании Сережа не одинок. Еще библейский пророк Иеремия в минуты полного отчаяния сказал: «Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Он излил горечь своего сердца Богу, говоря: «Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Но послушайте, что дальше произошло с Иеремией. Слово Божье жгло его, как горящий огонь, и он говорит: «И я истомился, удерживая его, и не мог». Испытав полноту животворящей силой Слова Божия, Иеремия под конец мог только повторить за Господом: «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» По всей вероятности, Сережа испытал, хоть и в малой степени, но что-то подобное опыту пророка Иеремии. И он не мог скрыть того света, который имел в своей душе. Слово Божие как огонь. Этот огонь жжет, обличая во грехе и уничтожая зло. Но огонь также излучает тепло. Абсолютная истина, Слово Божие, согревает сердце человека. Слово Божие подобно также молоту. Молот разбивает. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть, как рабочие, нанося своими кувалдами сокрушительные удары, разбивают камни? Слово Божие, как молот, в нем заключена сила, способная сокрушать ожесточенные грехом сердца. Но нам нужно только помнить, что этот молот не мы, а Слово Божие. Для христианина Библия – высший авторитет. Почему? Потому что, как пишет апостол Петр, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И так как в Библии сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то Сережа уже с детства решил выполнять свою часть последователя Христа в своем окружении. Все священные писания богодухновенны, поэтому их авторитет для нас, как я уже сказал, наивысший. Более высокого авторитета не существует. Псалмопевец Давид восклицает о Господе: «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Некоторые люди спрашивают: какое право имеет кто-то навязывать другим свою веру, обращать других в свою веру? И вообще, на каком основании вы проповедуете Евангелие? Правители многих стран противятся Евангелию. Что на это можно сказать? Для пояснения я приведу такой пример. Предположим, что вы едете на машине и подъезжаете к светофору именно в тот момент, когда горит красный свет. Вам известно, что по правилам вы должны остановиться. Однако на перекрестке стоит регулировщик, который показывает вам, что нужно ехать, несмотря на красный свет. Естественно, что в данной ситуации вы бы послушались указаний регулировщика, а не светофора. Вы бы подчинились его авторитету, авторитету создавшего светофор. Право призывать людей обратиться ко Христу в покаянии дано в Слове Божьем. Библия – неоспоримый авторитет для каждого свидетеля Христа.
Апостол Павел повелел своему сотруднику, юному Тимофею, распространять благую весть. Итак, заклинаю тебя пред Богом, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Провозглашая благую весть, мы ставим человека перед двумя противоположными по содержанию фактами. Перед печальным фактом, который касается закона, а именно, что каждый человек виновен, то есть он нарушил закон Божий и лишен славы Божьей. И, следовательно, его ждет наказание. Радостной же вестью является то, что во Христе мы имеем спасение от наказания, так как Христос Сам понес наше наказание на кресте. Его распяли вместо нас. Провозглашение благой вести помогает людям познать истину, а истина сделает их свободными. Слово Божие обладает великой силой. Много лет назад в Китае один человек читал вслух Библию небольшой группе людей. Сидя в кругу, они внимательно слушали его и кивали головами в знак согласия. Но потом их головы виновато опустились, когда читающий дошел до слов. Они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобой, исполненной зависти, изобретательной на зло. Очевидно, Слово Божье обличило этих мужчин. Но если бы они продолжили чтение, то дошли бы до слов, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Этот случай ясно показывает, почему дьявол не хочет, чтобы люди услышали Слово Божие. Потому что в Слове Божьем есть сила. Когда человек обличается в своем грехе, он стремится найти выход, а выход находится только в Слове Божьем. Эта истина объясняет нам, почему у Сережиной учительницы появилась мысль заставить Сережу замолчать, то есть перевоспитать его. Такую мысль заронил в сердце учительницы враг душ человеческих. Он не желает выпустить из-под своей власти принадлежащие ему души. Вот почему тебе, дорогой слушатель, так трудно найти Библию. Ни в одном книжном магазине ты в продаже не найдешь Библии. Вот почему она печатается в таких ничтожно малых количествах. И даже это малое количество распространяется только в христианских церквах. Вот почему Библия считается на границах многих государств контрабандой. Вы думаете, причина в людях, наделенных властью? Нет. На фоне всего враг душ человеческих. Он не желает, чтобы человек услышал спасительную весть, Слово Божие. Поэтому повсюду в мире он ставит препятствия, используя свои многочисленные методы. Библия – единственная книга, которая имеет живую силу. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие обличает во грехе. Оно указывает на то, что человек греховен, и что он нуждается в перемене, в рождении свыше. Слово Божие пронзает, как острый меч. Больно, скажете вы, когда этот острый меч обличает и обвиняет совесть. Да, больно. Но эта боль необходима. Прежде чем процесс выздоровления может начаться, сердцу человека необходимы нож и искусные руки небесного хирурга, Бога. В каждом человеке находится очаг греховной гнили. Если вовремя не удалить из нас этот очаг, то вскоре гниль распространится на всякую область нашего внутреннего человека. И под конец эта гниль, грех, полностью убьет свою жертву. В мире существует справедливый закон, который гласит, «Никто не имеет права ранить, если он не способен исцелить».
Мы люди-мастера наносить смертельные раны друг другу своими делами и словами. Но мы бессильны исцелять эти раны. Бог силен исцелить раны души человека, и поэтому только Бог имеет право ранить. Возможно, ты, мой друг, тоже сейчас ранен, и сердце твое истекает кровью. Ты изнемог под жизненными ударами. Может, ты совсем одинок или одинока. Никто больше не заинтересован тобой, благополучием твоей души. Кроме этого, ты чувствуешь свою вину и неправоту пред Богом. Бог, Его Слово указывает на то, что ты грешный и неугодный Богу человек. Мой друг, слушай. Бог никогда не остановится только на обвинении и осуждении. Он говорит тебе: «Приди и рассудим, если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захочешь и послушаешься, то будешь вкушать благо земли». И дальше Господь говорит: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Бог близок к тебе. Он готов прийти на помощь. Призови Его, всем своим сердцем обратись к Нему. Даже если ты никогда раньше не обращался к Богу и не признавал Иисуса Христа своим личным Спасителем и Господом, сделай это сейчас. Обратись ко Христу в молитве с этими мыслями и словами, которые ты сейчас имеешь. Бог услышит твою молитву, пусть даже рядом с тобой не будет никого из верующих, которые могли бы помолиться вместе с тобой, ни священника, ни проповедника. Склонись пред Богом, там, у своего радиоприемника. Попроси Его войти в твое сердце и в твою жизнь. Если ты еще не знаком с верующими, советую тебе после молитвы разыскать церковь, молитвенный дом, где проповедуется Слово Божие. Посещай его, попытайся найти Библию. Ты можешь одолжить ее у верующих в церкви. Тогда ты сам познаешь ее живительную силу. Мы были бы также рады, если бы ты написал нам. Мы будем поддерживать тебя в своих молитвах. Да благословит тебя во всем Господь.

На этом, друзья, мы попрощаемся с вами. Пишите нам по адресу Финляндия, 137-20, Парола. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

0: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Распознающая благодать». На слова апостола Павла из первого послания Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя?» Чарльз Спержен задает вопрос. «Почему вы омыты кровью Искупителя и освящены Духом? Вас отличили? И вы признаете это? Вас отличила распознающая благодать. И что удерживает остальных от того, чтобы стать тем, чем были когда-то вот эти мои исправившиеся братья? И чем они снова станут, если не сохранит их спасительная благодать? Что сохраняет проповедника сегодня от того, чтобы он не превратился в лектора для неверующих, бесчестящего благодать Божию, которую он сейчас возвеличивает? Что удерживает дьякона от того, чтобы он стал помощником во дворах сатаны? Что воспрещает тем, кто открывает двери Божьего дома и кто служит ему каждое воскресенье, быть привратников в шатрах разврата? Конечно же, ничего. Они были бы там, если бы не воспрепятствовала этому благодать. Это совершила благодать и только благодать. Когда вы проходите мимо блудницы на улице, вы говорите: «О, бедняжка, мне жаль тебя! Нет у меня для тебя грубого слова, потому что я была бы как ты, если бы Бог не сохранил меня». И когда вы видите шатающего пьяного, не спешите осуждать, вспомните, что вы сами были бы подобны животному, если бы не сохранил вас Господь. И когда вы слышите богохульство и вздрагиваете от этого, не воображайте, что как человек вы превосходите того, кто хулит Бога, потому что вы когда-то также хулили Его и делали бы это до сих пор, если бы не осветил вас Святой Дух и не посеял в вас ненависть к этому, к чему так жадно пристрастны нечестивые». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Остановимся снова и поразмышляем еще над одним злом, которое бесстыдно заявляет о себе в стенах каждой церкви. Бывают прискорбные случаи вероотступничества в такой большой церкви, как эта. Нам часто приходится открывать истинный характер тех мужчин и женщин, которые однажды казались вполне пригодными для неба, но на проверке выявилось, что в них никогда не было укоренного семя. Нет большего испытания для истинного служителя, чем отступничество его паствы. Вся злоба людская не в состоянии вызвать на этих глазах слезы, но отступничество способно сделать это. Увы, когда тот, кого я любил, уходил с путей Божьих, когда те, кто сидел рядом с нами за одним столом и участвовал с нами в священных таинствах, уходили от нас и бесчестили церковь и имя Христа, для меня это были моменты глубоких духовных страданий. Иногда эти случаи столь же вопиющи, сколь и болезненны, и так же отвратительны, как и прискорбны. Некоторые из тех, кто когда-то были в Божьем святилище, стали пьяницами, блудниками, и Бог небес знает, кем еще. Они согрешили против всего, что пристойно, а также против всего, что свято. При воспоминании об этом глаза наполняются слезами. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего». Ни один враг не поражает так, как перебежчик. Никто не доставляет столько мучений, как те, кто укрывались под нашими крыльями, а потом улетели питаться со

стервятниками мертвятиной порока и греха. Но здесь остановимся. Почему же служитель не оставляет своего вероисповедания и не возвращается, как пес на свою блевотину, и не идет, как вымытая свинья, валяться в грязи? Почему диакон этой церкви не совратился на искривленные пути, не отрекся от веры и не стал хуже неверующего? Как удается стольким членам церкви так хранить себя, что грязный не касается их? О, возлюбленные! Я могу сказать о себе, что я бесконечное чудо благодати. Если ты, Господь, оставишь меня хоть на миг, я окончательно погиб. Если Авраама оставит Бог, он начинает хитрить и откажется от жены. Если будет оставлен Ной, он станет пьяницей, и откроется его срамота. Лот, упившись вином, станет наслаждаться кровосмесительными объятиями, и плод его плоти станет свидетельством его позора. Также, если Давид, муж, угодный Богу, будет оставлен, жена Урия скоро покажет миру, что в человеке, которого любит Бог, злое, неверующее сердце, уводящее его от живого Бога. О, не будь безрассудно самоуверенным, христианин! Как можно больше полагайся на Бога, но не доверяй себе. Ты можешь еще стать всем, что порочно и гнусно, если суверенная благодать не удержит и не сохранит тебя до конца. Помни, если ты сохранен, то венец за твое спасение принадлежит пастырю Израиля, а ты знаешь, кто он. Ибо он сказал: «Я Господь, хранитель его», то есть виноградника, «в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Вы знаете, кто может соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости. Воздайте же всю славу Царю Бессмертному, невидимому, единственному, мудрому Богу вашему Спасителю, который вас так сохранил. Позвольте, я приведу еще одно противопоставление. Еще раз я приглашаю вас возблагодарить Господа. Мы с вами присоединились к церкви, а сколько наших бывших товарищей попали под осуждение, в то время как мы спасены? Сколько их, кто были не хуже нас, оказались на дне ада? Представьте их невыносимые мучения. Нарисуйте в своем воображении их неописуемые страдания. Духом спуститесь на мгновение к огненным вратам. Войдите в обитель отчаяния, где правит справедливость на своем железном троне. Пройдите около страшных камер тех, кто навечно осужден. Посмотрите на извивающегося червя, который не умирает, на истекающие кровью сдавленные его кольцами сердца. Посмотрите также на то неугасимое пламя и на души, что изнемогают в терзаниях, которые нам неведомы. Посмотрите, если сможете, но вы не сможете, потому что ослепнут ваши глаза от увиденной казни, ваши волосы вмиг станут седыми от этого ужасающего зрелища. О, в то время, как вы стоите и размышляете об этом царстве смерти, безысходности и вечных мук, вспомните, что там оказались бы и вы, если бы не суверенная благодать. Для вас готова на небе арфа. Она ждет вас. Когда вы окончите свой путь, вас ждет венец. У вас есть обитель, вечный и нерукотворный дом на небесах. Но почему ты уже не принадлежишь дьяволу? Кто тот, что дал тебе благодать, добрую надежду, что никогда не войдешь в это место страданий? О, расскажи об этом всему миру. Расскажи это во времени и вечности, что это сделала свободная благодать. Свободная благодать совершила это от начала до конца. Я был головней в огне, но он выхватил меня оттуда, охладил мои ожоги своей кровью,
и сейчас провозглашает, что я с ним вечно буду на небесах. Остановитесь, братья, и подумайте о том, что некоторые из ваших прежних дружков, ваших товарищей по кутежам и попойкам сейчас в аду, а вас там нет, и благодаря благодати Божьей никогда там не будет. Почему так? Почему? Благословен будь Господь мой, отныне и во веки вечные. Славьте Его имя. Все это совершила благодать. Нет, я никогда не буду носить цепи. Я никогда не буду вздернут на эту дыбу и не испытаю жар того огня. С полной уверенностью я заявляю, что причина, по которой я избегу всего этого и буду прославлен, находится не во мне, а в нем. Он отличил меня. Я не имею ничего, чтобы не получил. Что мы скажем на все это? Поскольку Бог отличил меня, то первая молитва, которую нам следует произнести сейчас, должна быть: «Господь, смири нас, удали от нас гордость и прости, о Боже, что мы такие звери вообще смеем гордиться. Если бы не божественная любовь, мы в этот час, вероятно, были бы с нашим отцом дьяволом. И станем ли гордиться от того, что сейчас мы в доме нашего Отца Небесного? Прочь, чудовище! Иди и пребывай с фарисеями. Гордость хорошо уживается с человеком, который в собственных глазах всегда был добродетельным. Уходи прочь и живи с теми, кто с первого дня и до настоящего часа верит в свои добрые дела. Но уйди от меня. Я первый из грешников, и буду ли гордиться, получив спасение суверенной благодатью? Тебе не место в моем сердце, чудовище. Убирайся вон, прочь от меня. Такая милость после такой недостойности, такое принятие Богом. Уходи, гордость, уходи прочь.

0: Вы слушаете программу «Голос Ан», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Распознающая благодать». На слова апостола Павла из первого послания Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя?»
1: И еще один урок. Если только Бог отличил нас, то разве не может Он отличить и других точно так же? «После того, как Господь спас меня, — делится один человек, — я с тех пор никогда не терял надежды на спасение других людей. Давайте говорить то же самое. Если были приняты вы, почему не быть принятым другому? Разве теперь, когда вы спасены, вы не перестанете молиться за другого?» Я однажды слышал, как кто-то говорил о своем ребенке. «Я с трудом верю в то, что он когда-нибудь обратится. Но ведь вы же получили прощение. И если Господь смог сделать это, то Он может сделать все. Я уверен, что если Господь привел меня к своим ногам, то уже не осталось ни одного в мире человека, столь недостойного, как я. Если Он привел меня принять Его благодать, Его суверенную любовь, Его драгоценную кровь, и меня заставил полюбить Его, то нет для Него ничего невозможного. О Господи, если Ты растопил это стальное сердце и смягчил эту каменную душу, Ты способен сокрушить все. Если Ты разбил это холодное железо и сталь, то что тебе не под силу? Ободрись, христианин, зная о том, что Бог, который отличил тебя, может отличить любого. Не может быть обстоятельств, справиться с которыми у него не хватит сил. Если Он привел тебя, Он может привести всех. Посему утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Итак, кто отличил меня? Это сделал мой Господь. Значит, Ему должен я служить больше, чем другим. Однажды наш Спаситель спросил: «Что вы особенного делаете?» Этот вопрос можно с полным основанием задать каждому здесь присутствующему христианину. Мои дорогие друзья, вы не должны довольствоваться, если вы делаете столько же, сколько делают другие. Фактически, мы вообще не должны никогда довольствоваться тем, что делаем, но всегда стараться делать больше для того, кто так много сделал для нас. Даже если я отдам мое тело, мою плоть на то, чтобы разрезал ее нож, мои нервы на дыбу, а сердце на копье, то и тогда я не воздам ему всего, что он заслуживает. Нет, если бы я прошел через ужасы мученичества, это было лишь жалкой данью за любовь столь удивительную, столь божественную. Что делаете вы, мои друзья? Что делаете вы, мои братья и сестры? Я не стану обвинять вас. Я осужу себя, если буду осуждать вас, но я исповедую свои грехи и призываю вас исповедовать свои. Я стараюсь служить своему Господину, но я служу Ему не так, как должен служить. Каждое совершенное мной действие опорочено либо тем, что предпринято без молитвы о благословении, либо отсутствием упования на моего Господа, либо той гордостью, которую испытываю, оглядываясь на совершенное. Я слишком часто обнаруживаю склонности служить себе, вместо того, чтобы служить Христу. Постоянное стремление скорее исполнить труд, нежели сделать его достойно. И когда я задумываюсь над всем этим, о, я признаю, что я нерадивый слуга. смилуйся, о милостивый Господь, над моими добрыми делами, так же, как и над моими скверными делами, потому что даже самые лучшие из моих дел скверны и сами по себе недостойны принятия. Я уверен, что некоторые из вас немного более меня нуждаются в том, чтобы услышать это. Давайте же перестанем хвалиться. Я знаю, здесь есть те, кто не служат Христу. Некоторые члены этой церкви ничего не делают. Вы и не думаете о том, чтобы послужить Христу, не так ли? Вы регулярно вносите пожертвования, вы делаете то, что вам говорят, но подаете ли вы Христу тайно? Отдаетесь ли вы Ему всецело, когда никто не знает об этом? Посвящаете ли вы Ему свое время? Избрали ли вы себе поле деятельности и сказали: «Это мой труд, и благодатью Божьей я буду его совершать»? О, невозможно выразить, сколько нужно сделать и как мало делателей! Как бы я хотел, чтобы вся церковь была живая и активная, такая, чтобы, как только возникла нужда, тут же объявились те, кто готов ее восполнить, и чтобы ни один труд не оставался без желающих и способных его выполнить. Не бойтесь, если будет слишком много, а не слишком мало тех, кто помогает его осуществлению. О, если бы у нас был добрый дух древней церкви! Дух проповедовать наше христианство повсюду. Необходимо, чтобы на многих окраинах Лондона возникали новые евангельские церкви. Я могу указать на множество мест в моем собственном районе, 7 или 8, 9 или 10 подряд, в которых нужна церковь. В каждом месте живут верующие, которые не думают о том, чтобы, объединившись, создать новое место общения. Но поскольку их личные нужды, возможно, в каком-то отдаленном месте, но все же удовлетворяются, они забывают о сотнях и тысячах тех, кто теснится вокруг них. О, нужно сделать очень многое, и очень мало времени отпущено на это. Всего лишь несколько недель, и те из нас, кто был более других возлюблен, кто думал, что может слезами омыть ноги Спасителя и вытереть их волосами, больше не будет иметь возможности распространять имя и славу нашего чудного Искупителя. Отдадимся же всецело Его делу, посвятим наше время служению Ему. Будем содержать наши сердца в Его любви, и будем через это благословенны, ибо, пламенея к Христу, взаимной любовью, мы почувствуем, как Его любовь все с большей силой изливается в наши сердца и все полнее освещает наш разум. Да пошлет Святой Дух свое благословение на эти шероховатые слова. Они шероховаты, потому что вырвались из моего сердца, и я не успевал их оттачивать и отшлифовывать. Прими их, Боже, и пусть, братья и сестры, Бог благословит их для вас, чтобы вы больше любили Его, того, который есть моя надежда, моя радость, мое утешение и все для меня во всем.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Спержина «Бог-Вседержитель» на тему «Распознающая благодать». На слова апостола Павла из первого послания Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя?» До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли, собирайся, пошли. Двигай, пошли.

тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне. –

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
0: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
0: Мама, не бросай нас снова! Мы любим тебя!
3: Я тоже люблю вас! Но не могу здесь больше оставаться.
0: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, мам.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
0: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
0: Не оставляй.
2: Сынок.
0: Я прошу
2: тебя. Сынок, успокойся, иди сюда. Сэмми, выходи из машины.
0: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
0: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут.
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
0: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
0: Мне бы... Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дома. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
0: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя? Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хаддлестона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты...
0: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
6: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
0: Я осужден условно.
6: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
0: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
6: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
0: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
6: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
0: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
6: Я сохраню ее.
0: Сохранишь? Для чего?
6: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
0: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
7: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
0: Зачем еще?
7: На службу. Будет очень интересная проповедь.
0: Этого мне только еще не хватало.
7: Ну, Сэмми, пожалуйста. Мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
0: Хорошо, я подумаю.
7: Обещай, что придешь.
0: Ладно, приду.
7: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. И мы тоже.
0: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
8: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
5: Ребята, пошли отсюда.
8: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
0: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
6: Давайте помолимся.
7: Давайте.
6: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
7: Аминь. Сымик, как здорово, что ты вернулся.
0: Да я и сам очень рад.
2: Да, ты правильно сделал, сынок.
0: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиноматку. Она вот-вот должна родить. Тебя это интересует?
2: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
0: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
2: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
0: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
6: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
0: Да, папа.
6: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
0: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
6: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
0: Нисколько.
6: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
0: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
6: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
0: О чем, папа?
6: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
0: Папа, оставь.
6: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывает полицию.
0: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
6: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
0: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
9: Садитесь, Сэмми.
0: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
9: Что вы имеете в виду, Сэмми?
0: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят, я никуда не выходил.
9: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так, Сэм, теперь это уже не покушение на убийство.
0: Что?
9: Потерпевший умер на операционном столе.
0: Умер? Кто умер?
9: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
0: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да. Все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
10: Сэмми, мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
0: Папа, я так рад, что ты пришел.
10: Сэмми, я принес твою Библию.
0: Какую Библию? У меня нет Библии.
10: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
0: Ага, да.
10: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
0: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я, семья и я. Я был не один. Меня не бросили, хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы,

После того, как Господь дал чашу ученикам, Он устанавливает нечто новое — свою вечерю. Лишь повествование Луки так четко отделяет старое, приходящее от нового. Как истинный израильтянин, Господь был гостем на пасхальной вечере. Теперь же Он становится хозяином. Это Его вечеря, и Его ученики являются гостями за Его столом. Сам Он, естественно, не принимал участия в этой вечере, в свое воспоминание, но Он разделил между Своими учениками то, что должно было напомнить о Его смерти. Пасхальная вечеря и вечеря Господня по своему характеру и назначению совершенно отличаются друг от друга. Первая представляла собой прообраз предстоящей смерти Господа. Вторая является взглядом назад, на совершенное дело искупления. Я читаю из Евангелия от Луки, 22 глава, с 19 стиха. «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Это совершенно новое установление, совершенно новое служение, характерной чертой которого является благодарение. Это отчетливо видно из самого характера действий Господа. Он взял хлеб и возблагодарил. В другом месте сказано, что Он благословил или прославил. Разница ничтожна, причем первое больше соответствует характеру Его слов. То, что Он сказал, носит характер благодарения. Последнее же более характеризует форму Его слов. То, что Он сказал, имеет форму благословения или прославления. Во всяком случае, здесь используются оба слова, и мы не должны представлять себе здесь нечто мистическое, как, например, превращение элементов под действием благословляющих слов Спасителя. То, что Он взял, было хлебом, и хлебом осталось. То, что мы преломляем, является хлебом и остается хлебом. Ведь написано «хлеб, который преломляем» 1 Коринфянам 10 глава 16 стих. Или «всякий раз, когда вы едите хлеб сей» и так далее. Или «посему, кто будет есть хлеб сей». Таким образом, преломление хлеба характеризуется благодарением. Господь взял хлеб. Очевидно, Он держал его в руках, когда воздавал благодарение. Это должно было быть поистине чудное благодарение. Матфей, который присутствовал при этом, не говорит нам ни одного слова о его содержании. Лука, Марк и Павел, которые не присутствовали, также умалчивают об этом. Мы имеем молитву Господню в Евангелии от Иоанна в 17 главе. Почему нет у нас его благодарения при вечере? Несомненно, это мудрость Божия, которая тщательно сокрыла от нас слова Господа. Разве не существует опасности, что мы использовали бы их как форму, как это можно видеть и сегодня в широких кругах христианства по отношению к «Отче наш». Нам также не переданы и слова апостола Павла при вознесении им благодарения за хлеб и чашу. По той же причине Бог хочет, чтобы мы были полностью зависимы от Духа Святого и им руководились в мыслях и в словах своих. Несомненно, собрание для преломления хлеба — это не собрание для произнесения просьб, пусть даже и таких, как, например, «Господь Иисус, приди». Ибо мы преломляем хлеб лишь доколе Он придет. Подумаем. Мы имеем перед собой совершенное дело Искупителя, которое не нуждается в дополнении и бесконечную ценность которого Бог смог по достоинству оценить. Мы имеем перед собой благословенную личность самого Христа. В Его несравненной любви, в Его неизмеримых смертных страданиях, и все это должно вызвать в нас благодарение и поклонение. Здесь нет места молитвам за наших больных и слабых, просьбам за погибающий мир, мольбам о нашем собственном духовном росте. Об этом мы можем молиться дома или в наших молитвенных собраниях. Мы можем в любое время

время исповедовать пред Ним нашу слабость. Однако преломление хлеба должно быть отмечено благодарением. Господь предвкушал свою крестную смерть, но каким бы тяжким ни были предстоящие Ему страдания, и кто знал, что означало это для Него, кроме Его самого? Он видит в этом план Божий, видит перед собой совершенное дело, которое является основанием для выполнения этого плана, обозревает далеко идущие последствия своей смерти, и сердце его переполняется благодарением. Что же еще, кроме благодарения, должно нас наполнять, живущих после совершенного им дела искупления, являющихся плодом этого дела? И еще одно практическое замечание, для которого имеется веское основание. Мы должны при преломлении хлеба благодарить отдельно за хлеб и отдельно за чашу. Так делал Господь, и так должны делать мы. Из всех трех синоптических Евангелий мы узнаем, что Господь взял хлеб, затем возблагодарил, затем преломил его, и затем преломленный хлеб подал им. Точно так поступил он с чашей после вечери. И взял ее, и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все». Никакого своеволия или отсутствия должного благоговения в этом вопросе невозможно ни извинить, ни тем более оправдать. Мы просто должны следовать примеру Господа и делать так, как делал Он. Какое право имеем мы поступать иначе? Слова, которые сказал Господь Иисус ученикам при разделении между ними хлеба и чаши, указывают на значение этих символов. «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя» — Матфей 26:28. Далее: «Сия чаша есть новый завет в моей крови» — Евангелие от Луки, 22 глава, 20 стих. Это только символы, к тому же весьма скромные символы и ничего больше. Однако символы глубочайшего значения — и непостижимой важности. Хлеб, за который мы благодарим, это тот же самый хлеб, который мы преломляем и которого вкушаем. Я уже упоминал об этом. Здесь не происходит превращение сущности хлеба и вина в сущность тела и крови Христова. Господь Иисус просто говорит: «Сие есть тело мое». Когда я показываю своему другу фотографию своей жены и говорю: «Это моя жена», то каждый понимает, что моя жена не этот кусок бумаги. Но этот кусок бумаги изображает мою жену. Об этом идет и здесь речь. Хлеб является наглядным изображением его преданного за нас тела, и чаша — таким же изображением его пролитой за нас крови. И еще одно краткое замечание о выражении «также и чашу после вечери». Я не думаю, что речь здесь идет о пасхальной вечере. Во-первых, точно такое выражение находится в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 25 стих, где речь совсем не идет о пасхальной вечере. Во-вторых, как там, так и здесь говорится «после вечери», что означает при дословном переводе «после вкушения», «после еды», «после того, как ученики вкусили от хлеба». Господь подал им чашу. Пасхальная вечеря могла быть продолжением этого. Переданные Лукой слова Господа «за вас предается» носят такой же личный характер, как и слова, сообщенные Матфеем «за многих». Вне всякого сомнения, эти оба выражения находятся в совершенной гармонии по отношению друг к другу и к тому поручению, которое Бог даровал этим двум мужам. Какой любовью и милостью дышат эти слова: «За вас предается», «за многих изливаемая». Он готовился отдать свою жизнь для искупления многих, ибо он пришел не для того, чтобы ему служили. Никто не мог по справедливости потребовать у него жизнь, ибо она была совершенным выражением благости, милости и святости Божьей. Никто не мог также взять у него жизнь, ибо ни дьявол, ни люди не имели на этого власти. Нет, он сам отдавал ее. Он имел власть отдать свою жизнь и власть опять принять ее. И поступая так, он проявлял совершенное послушание.
потому что Отец любил его. Достойный поклонения Спаситель. Своим послушанием он дал своему Отцу новый повод любить его. Написано: «Потому любит меня Отец». Так могла сказать только одна личность, только Он один. Это было высшим выражением любви нашего Господа и Спасителя, что Он предал Себя Самого за нас. Как любил апостол Павел эти выражения: «За меня, за вас, за Церковь предал Себя». Говоря о своем Господе как о Сыне Божьем, он выражает свою радость и привязанность к Нему словами: «возлюбившего меня и предавшего себя за меня» Галатам 2:20. В своем послании к Титу он напоминает нам о блаженном уповании и явлении славы великого Бога и Спасителя Иисуса Христа, и затем продолжает: «который дал себя за нас». Но не только Господь Иисус отдал свое тело, свою жизнь, всего себя, но и Бог отдал его. Он не пощадил Сына Своего, но предал Его за всех нас. В том любовь, что мы не возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи. 1 Иоанна 4:10. Бог чудным образом разоблачил и опроверг древнюю ложь змея, что будто бы он не так благ, как он говорил, что он утаивает от человека нечто полезное для него. Отец отдал Сына. Как Он с Ним не дарует нам и всего. На этом, дорогие, я бы хотел сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим нашу тему.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». Перед музыкальной паузой мы размышляли о новом служении благодарения, называемом «Вечерей Господней». Давайте теперь рассмотрим завещание Господа. Из евангелистов опять только один Лука сообщает нам о завещании Господа: «Сие творите в мое воспоминание». И таким образом дает понять, что речь идет о пребывающем установлении. Из повествований двух других авторов, Матфея и Марка, мы бы не смогли сделать такой вывод. Но какое трогательное обращение заключается в этих словах Господа. Обращение к Своим, за которых Он отдавал жизнь Свою. Он хотел, чтобы мы с любовью вспоминали о Нем, чтобы мы помнили Его любовь, которая за нас пошла на смерть. Конечно, мы связаны и соединены с Ним, как с воскресшим Господом, но Он призывает нас вспоминать Его умершего. В вечере мы имеем перед собою, по воле Его, умершего Христа. Хлеб и вино, разделенные друг от друга, напоминают нам как о Нем, умершем за нас, так и о сказанных им словах. Мы вспоминаем Его как страдающего, умершего и отсутствующего Спасителя. Но мы знаем Его и как присутствующего посреди нас живого Господа. Это Он Сам, о Ком в благоговении помышляем мы. Он Сам и совершенство Его любви, которая вся отдана для нас. Весь Его народ, от Пятидесятницы до Восхищения, призван к тому, чтобы таким образом помышлять о Нем и воздавать подобающую Ему честь. Люди любят вспоминать о великих делах, совершенных кем-то в их жизни. Завещание Господа нам, ученикам Его, состоит в том, чтобы вспоминать Его умершего. Из всего того, что Священное Писание преподносит нашим сердцам, нет ничего более возвышенного, чем страдание и смерть Спасителя. И однако всегда есть опасность, что мы больше будем заняты собою и своими благословениями, чем тем, кто приобрел их для нас. Поистине, дарованные нам благословения неизмеримы и величественны. Мы не можем и не хотим отделить их от Него и от Его искупительной жертвы. Каким бы бесконечно великим не было совершенное им дело, и каким бы всеобъемлющим не были его результаты, сам он несравненно более велик. Он достоин нашей привязанности. И он передал нам дорогое завещание, потому что он знал, какие мы все забывчивые. Он предвидел, что самые волнующие события, которые когда-либо происходили на земле, так мало будут действовать на наше сердце. Поэтому Он заповедовал нам свою вечерю. Хлебопреломление является неизменным, постоянным установлением в Доме Божьем до пришествия Господа. Оно ничем не может быть заменено, ни проповедью, ни чем-то другим. Оно представляет из себя самое важное дело в день Господень. Оставление его означает падение. Однако этим вопросом мы займемся чуть позже, а пока зададим себе еще два вопроса. В какой день и как часто должно преломлять хлеб? Видите, Писание не дает нам на это особых указаний. Из Деяний апостолов 2 главы видно, что первые христиане в Иерусалиме преломляли хлеб ежедневно. Но это, видимо, имело место только в начале и только в Иерусалиме. Позже христиане в Троаде имели обыкновение собираться для преломления хлеба в первый день недели. Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих. То, что это было повсеместным обычаем христиан в то время, подтверждается еще одним особым обстоятельством, которое я не хотел бы оставить неупомянутым. По-видимому, Павел прибыл в Троаду не ко дню хлебопреломления, так как мы читаем, что он провел там 7 дней. Это пребывание в Троаде тем более примечательно, что сам-то он чувствовал большое побуждение идти в Иерусалим. Очевидно, он для того пробыл в Троаде так долго, чтобы вместе с верующими в следующий день Господень преломить хлеб.
Но после этого, проведя с верующими беседу до рассвета следующего дня, он незамедлительно отправился дальше. Особые собрания для преломления хлеба в течение недели, очевидно, не практиковались. Также относительно сборов для святых апостол установил, чтобы они каждый первый день недели откладывали у себя. Видимо, собирание отложенного находилось в тесной связи с преломлением хлеба в первый день недели. Об этом я буду подробнее говорить через несколько передач. Что значит, как часто нам должно преломлять хлеб? Я не думаю, что Писание делает ограничения. Если бы только у нас доставало для этого духовной бодрости и силы, я не вижу причины, почему бы нам не преломлять хлеб чаще, чем один раз в неделю. Апостол Павел просто говорит: «всякий раз, когда вы едите хлеб сей». Я думаю, что нам не стоит спорить, как часто мы должны преломлять хлеб. Но вот другой вопрос, который интересует многих: присутствовал ли Иуда при установлении вечери? На первый взгляд кажется, что на этот вопрос, который так часто ставится и остро дебатируется, дается утвердительный ответ в заключительных словах Господа, записанных в 21 и в 22 стихе Евангелия от Луки. «И вот рука, предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается». Я говорю на первый взгляд. Чтобы нам ближе подойти к ответу на наш вопрос во свете Писания, я хотел бы прежде указать на принцип, по которому Бог избирал этих четырех евангелистов и которому они следовали, записывая свои повествования. Из четырех евангелистов двое были спутниками Господа Иисуса на земле, двое же других — нет. Матфей и Иоанн следовали здесь за ним, Марк и Лука — нет. Из четырех авторов двое не имели поручения расположить события в хронологическом порядке — это Матфей и Лука. Другие же двое должны были придерживаться хронологического порядка — и это были Марк и Иоанн. Отсюда следует: из двух мужей, которые не всегда придерживались строгой хронологии, один был спутником Господа, другой нет. Если мы снова обратимся к повествованию Луки, то увидим, что он располагает события не строго хронологически. Он пишет, как он говорит в начале своего Евангелия, по порядку. Но это означает здесь не хронологический порядок, а логический порядок. Он располагает события в нравственном порядке. Это является ключом к пониманию его Евангелия. Отрывок, который мы сейчас рассматривали, представляет из себя прекрасный тому пример. Вначале Дух Святой показывает нам два божественных установления — пасхальную вечерю и вечерю Господню, и затем, в противоположность этому, он показывает нам состояние и действия людей. Коварство Иуды, например. Спор между учениками, кто из них больше. Предсказание падения Петра. Если же мы хотим получить представление о временном ходе событий, мы должны исследовать оба хронологические повествования Марка и Иоанна и сравнить их между собой. Сам Иоанн не упоминает об установлении вечери, но он делает совершенно ясным тот факт, что Иуда во время вкушения пасхального агнца был разоблачен Господом, что после этого в него вошел сатана, и он тотчас вышел, а была ночь. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 21 стиха. Марк также не оставляет сомнения в том, что разоблачение Иуды произошло до установления вечери. 14 глава с 17 стиха. Таким образом, выход Иуды тотчас мы должны представить между стихами 21 и 22 14 главы Марка. Нет, Иуда Искариот, предатель, не участвовал при установлении вечери Господней, не ел от хлеба и не пил из чаши, которую учитель подал своим ученикам.
Песнь хваления одними и теми же словами упоминают Матфей и Марк об одном особом, трогающем сердце обстоятельстве. «И воспевши пошли на гору Елеонскую». Во время пребывания Господа на земле иудеи имели обыкновение при праздновании пасхальной вечери петь два псалма — 112 и 113, и именно после первой чаши. А после третьей чаши, которую они называли «чашей благословения», они пели псалмы со 114 до 117, последний из них так называемых «хвалебных псалмов». Это значит, вместо того, чтобы печалиться о том, что ученики теряют своего учителя и Господа, они воспевают хвалу. И как часто мы видим в наших собраниях во время вечери грустные, тоскливые, печальные взгляды, печальные лица, печальные выражения лиц. Мы можем радоваться, мы тоже можем делать то, что делали ученики. Конечно, в наших собраниях для восхваления нашего Бога и Отца, и нашего Господа и Искупителя Иисуса Христа мы не пользуемся песнями Ветхого Завета, которыми израильтяне прославляли Яхве, Бога Израилева. Упоминаемые псалмы в послании к Ефесянам 5:19, в послании к Колоссянам 3:16 и в первом послании к Коринфянам 14:26 не являются ветхозаветными псалмами, но христианскими хвалебными песнями, которые к тому времени уже были написаны и также назывались псалмами. Ибо ветхозаветные псалмы не могут быть выражением христианского положения и поклонения. Но, в принципе, мы делаем сегодня при хлебопреломлении то же самое, что и ученики в то время. Вместе с Господом Иисусом посреди нас мы поем хвалебные песни, как мы это читаем в послании к Евреям 2:12. Только бы сердца наши были всегда готовы к этому. Итак, в Евангелиях мы находим, как было установлено хлебопреломление. В Деяниях апостолов мы находим, как практиковалось хлебопреломление. В посланиях мы находим истолкование хлебопреломления. И этому последнему пункту будут посвящены несколько следующих передач. На этом, дорогие, я прощаюсь с вами. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу. И начинаем передачу «В мире природы».

Интервью дает очень симпатичный зверь, бамбуковый медведь. Вы узнаете, почему он так называется. А затем вы услышите несколько слов о красоте природы.

0: Здравствуй, бамбуковый медведь.
1: Привет.
0: Ты куда идешь?
1: Как куда? Туда, где течет вода, как всегда. Вдоволь напиться и спать завалиться.
0: Послушай, бамбуковый медведь, не спеши. Вначале дай мне, пожалуйста, интервью.
1: Что дать интервью? У меня никакого интервью нет.
0: Ты, наверное, не понял. Дать интервью — это значит ответить на некоторые вопросы, рассказать о себе.
1: А зачем это?
0: Ты расскажи что-нибудь интересное про свою жизнь, а мы по радио передадим.
1: Про меня по радио?
0: Конечно.
1: Ну, тогда можно. С чего же начать?
0: Расскажи вначале немного о своей внешности. Мне кажется, ты один из самых симпатичных зверей на свете.
1: Спасибо за комплимент.
0: Пожалуйста.
1: Ну, выгляжу я как пушистый медведь, только черно-белые окраски и с хвостиком. Вот видишь, какой у меня хвост?
0: Вижу. Хвост твой белый, длиной 12 сантиметров.
1: Да, сам я длиной от моего черного носа до белого хвоста 2 метра.
0: А весишь?
1: А вешу 110 килограмм.
0: Хорошо. Теперь, что у тебя белое, а что черное?
1: То, что черное и есть черное, а то, что белое, белое.
0: Это верно. Но давай уточним, чтобы слушатели наши могли тебя лучше представить.
1: Нос мой черный, хвост мой белый. Это я уже сказал. Черные 4 лапы. Так Творец меня создал. Черные ушки на макушке. Вокруг черных глаз кружки, словно черные очки.
0: На спине твоей хомут черный есть.
1: Да, а в остальном я белый весь.
0: Шуба у тебя красивая. Скажи, а правда, что вы, бамбуковые медведи, водитесь только в горных лесах Китая?
1: Верно, только в горных бамбуковых лесах в западных провинциях Китая. Зона обитания нашего не очень большая.
0: А бамбуковым медведем тебя зовут за то, что ты в бамбуковых лесах живешь?
1: Да, но у меня еще другое имя есть.
0: Какое?
1: Большая панда.
0: Большая панда?
1: Да.
0: А почему тебя Большой Пандой зовут?
1: Почему? Ведь ученые-то меня медведем не считают. Я ведь, по их мнению, всего лишь большой енот.
0: Ты большой енот? Но ведь ты больше на медведя похож.
1: Правильно. А относит меня не к семейству медвежьих, а к семейству енотовых.
0: Интересно.
1: А за то, что на медведя я похож, решили меня 2 именами звать. Большая панда и бамбуковый медведь.
0: Вот как. Скажи, а высоко в горах ты живешь?
1: На высоте 3000 метров живу я, но только летом.
0: А зимой где же?
1: А зимой спускаюсь в ущелье.
0: Зачем?
1: За едой.
0: Скажи, а ты зимой не впадаешь в спячку, как медведи?
1: Нет, я и зимой, и летом бодрствую, потому что сплю много.
0: Бодрствуешь, потому что спишь?
1: Да, каждый день я хорошо высыпаюсь, потому в зимней спячке и не нуждаюсь.
0: А где ты спишь?
1: Как где я сплю? В родном бамбуковом лесу.
0: Скажи, бамбуковый медведь, а почему ты именно в бамбуковых лесах живешь?
1: А потому что бамбук — моя любимая еда.
0: Ты ешь какой-то определенный сорт бамбука?
1: Да, у которого листья на зонтики похожи. Бамбук этот высотой 1.2 метра, а сам тоненький, в твой палец толщиной. Он понежнее.
0: Подожди, так ты чем питаешься? Листьями или стволами?
1: Конечно, стволами, тоненькими.
0: Ничего себе, бамбуковый тростник жует.
1: А что, он очень вкусный.
0: Неужели бамбуковые палки вкусные?
1: Ну, конечно.
0: Хорошо. Скажи, а сколько бамбука ты съедаешь каждый день?
1: Сколько? 10-18 килограмм.
0: Да что ты, ежедневно?
1: Ну да.
0: Очень много. Ты от этого не толстеешь?
1: Нет, бамбук-то не очень питательный, поэтому и приходится мне его много есть.
0: Бамбук не питательный? Значит, пользы в нем мало для организма?
1: Нет, он полезный, очень полезный, только нужно много его есть.
0: Ясно. Все же я не могу представить, как это можно есть бамбук. Как ты его грызешь-то? Ведь он такой твердый.
1: Твердый. Зубы надо острые иметь, как у меня. Зато он вкусный. Сажусь я на травку и давай его ломать, жевать.

0: Ты сидя ешь, как люди?
1: Да, мы, бамбуковые медведи, чем-то на людей похожи. Даже детки наши плачут, как ваши.
0: Да что ты?
1: Да, значит, ем я сидя и еду свою бамбук. Ко рту подношу передней лапой, так же, как и вы, люди.
0: Ты кусок бамбука подносишь ко рту так же, как я кусок хлеба?
1: Ну, конечно. Пальцами своим бамбук держу и ем. Только пальцев на передней лапе у меня не 5, как у вас, а 6.
0: У тебя, значит, на 1 палец больше?
1: Да, у меня, как и у вас, есть большой палец. А остальных пальцев не 4, а 5.
0: Интересно. Значит, большой палец, наверное, помогает тебе держать бамбуковую палочку.
1: Верно. Это мой создатель так мои лапы сконструировал, чтобы мне было удобнее бамбук есть.
0: Здорово. Значит, ты не так ешь, как обычные медведи?
1: Нет, они свою голову наклоняют к пище-то, как и многие другие звери. А мы, бамбуковые, нет. Когда кушаем, еду свою лапами ко рту подносим.
0: Иное воспитание?
1: Конечно.
0: Да, этим ты действительно от других животных отличаешься. Скажи, бамбуковый медведь или большая панда, ты что, целиком бамбуковый ствол съедаешь?
1: Нет, я кору отделяю, расщепляю, щепочки коры поедаю.

0: Интересно, а как ты кору отделяешь?
1: Как? Создатель меня научил это делать. Двумя пальцами пользуюсь.
0: Двумя пальцами? Ага, наверное, без большого пальца ты не мог бы обойтись.
1: Нет, конечно. Творец все предусмотрел. Он меня научил сначала бамбуковый ствол зубами откусывать, а затем, сидя на траве, одной лапой его держать, а другой кору сдирать и с аппетитом поедать.
0: Значит, ты большим и указательным пальцем пользуешься, когда кору отделяешь?
1: Верно. Вот смотри, я тебе сейчас покажу, как это нужно делать. Вот смотри. Видишь, как?
0: Ловко. Я вижу, ты когтями себе помогаешь.
1: А как же, у меня когти острые на каждом пальце, и в том числе на большом.
0: Ясно. А я знаю, что у большинства животных нет на лапах большого пальца.
1: Да, у них нет, а у меня есть, потому что у меня и еда другая, и по-другому я ее ем. И творец мой заранее это знал, когда меня проектировал.
0: Верно. Бамбуковый медведь, ты сказал, что ты бамбуковую кору расщепляешь и щепочки поедаешь.
1: Правильно.
0: Скажи, а щепки бамбуковые у тебя в горле не застревают, не царапают? Они же жесткие очень.
1: А у меня горло жесткое очень.
0: Как говорят, горло луженое?
1: Вот именно. Мое горло и пищевод так сделаны, что щепки бамбуковые им ничуть не вредят.
0: Все предусмотрено?
1: Конечно. Я уже сказал, творец мой так меня создал. Он все заранее предузнал.

0: правильно. Бамбуковый медведь, ты говорил, что ежедневно съедаешь 18 килограмм бамбука. Интересно, сколько времени ты тратишь в день на еду?
1: Сколько? Часов 10.
0: Ты каждый день ешь в течение 10 часов?
1: Да, а что?
0: Нет, ничего, ничего. Я просто спросила. Видимо, для вас это нормально.
1: Конечно, вполне нормально.
0: Скажи, а ты ешь еще что-нибудь, кроме бамбука?
1: Я еще цветы ем.
0: Цветы?
1: Да, цветы, крокусы, например, и потом траву. А еще я иногда ловлю рыбу в горных речках. Рыбу я тоже люблю.
0: Интересно.
1: А после еды я люблю вдоволь напиться воды. Иду на водопой и пью.
0: Много?
1: Да, много и долго. Пока мой живот не надуется и не станет как бочонок.
0: Вот как?
1: Да, потом иду я тень искать и ложусь там отдыхать.
0: А у тебя нора есть?
1: Нора? Она мне не нужна. Я предпочитаю спать на открытом воздухе. Каждый день в новом месте.
0: Интересно. Каждый день в новых зарослях бамбука?
1: Ну да, чтобы пища моя всегда меня окружала и была под рукой.
0: То есть под лапой?
1: Вот именно.
0: Расскажи теперь, пожалуйста, что-нибудь о твоих детях.
1: Детки у нас, бамбуковых медведей, рождаются маленькие-прималенькие, размером с котят. Каждый новорожденный весит всего 110 грамм.
0: Такие маленькие. Они, наверное, рождаются слепыми.
1: Да, но вскоре открывают глазки, как в сказке. Выглядят очень симпатично.
0: Могу себе представить.

0: Мама бамбуковая медведица очень любит их и относится к ним с большой нежностью. Она берет их на руки, так же, как вы, люди.
1: Вот как?
0: Да, одной лапой держит своего ребенка, а другой его нежно гладит.
1: Очень мило.
0: Еще бы.
1: Дорогой бамбуковый медведь или большая панда, все, что ты рассказал нам сегодня, очень интересно. Большое тебе спасибо.
0: Пожалуйста.
1: А теперь пришла пора нам попрощаться.
0: Ну что ж, до свидания.
1: До свидания, бамбуковый медведь.
0: Привет всем вашим юным слушателям.
1: Спасибо и всего хорошего.

Дорогие друзья, вы, наверное, знаете, почему лыжные палки иногда делают из бамбука. Потому что бамбук очень легкий и очень прочный. Трудно, однако, себе представить, как этим прочным бамбуком можно питаться. Но мы сегодня слышали, что бамбуковый медведь питается именно бамбуком. Правда, он ест свежий и очень тоненький бамбуковый тростник. Однако и такой бамбук можно скорее назвать строительным материалом или, может быть, материалом для декоративно-прикладного искусства, а не чем-то съедобным. Ведь кора бамбука очень жесткая. Но мы узнали сегодня, что бамбуковый медведь, или, как его называют, большая панда, ест как раз эту кору, предварительно отделив ее от ствола и разломав на щепочки. И тут интересно проследить, как организм бамбукового медведя прекрасно приспособлен именно к такому питанию. Во-первых, мы узнали, что на передних лапах у него имеются пальцы. Их всего 6, и главное в том, что один из них, большой палец, как на руке у человека, с помощью которого бамбуковому медведю очень удобно брать лапами тоненький бамбуковый тростник, отделять кору, ломать ее на щепочки и отправлять в рот. Когти на пальцах тоже, конечно, ему в этом помогают. Затем мы узнали, что горло и пищевод у бамбукового медведя не такие нежные, как у людей. Они устроены так, что съедаемые им жесткие бамбуковые щепки не могут там ничего повредить или поцарапать. Значит, в организме бамбукового медведя явно имеется целесообразность. Также мы услышали о том, что ежедневно бамбуковый медведь съедает ни много ни мало 18 килограммов бамбука. И в этом тоже целесообразность. Так как бамбук – еда не очень питательная, бамбуковому медведю, чтобы подкрепиться, требуется немалое ее количество. Таким образом, мы делаем вывод, что бамбуковый медведь – существо, очень хорошо приспособленное к особым условиям жизни в горных бамбуковых лесах, и организм его, целесообразно устроенный, прекрасно приспособлен к необычной грубой пище, которую он потребляет. И вот. Эта приспособленность и эта целесообразность не могут не навести нас на мысль о разумном Творце, создавшем это животное. Так же, как целесообразность и рационализм в конструкции любой машины всегда приводит нас к мысли об опытном конструкторе.

В сегодняшней программе говорилось о бамбуковом медведе, как о звере очень симпатичном и красивом. И действительно, он и многие другие животные вызывают у нас, людей, симпатию и радуют своей красотой. Нас восхищает грациозность ланей и оленей, красота шуб пушных зверей, стройность коней, изящество оперения разнообразных птиц, живописность окраски рыб, расцветки бабочек. Это представители животного мира. А сколько красоты в мире растений? Сколько разнообразия, могучие дубы и эвкалипты, изящные березки, пушистые ели, стройные сосны, тополя, пальмы, плакучие ивы, развесистые клены, каштаны, кедры. Не перечислить всех прекрасных растений, радующих глаз, деревьев, кустарников, трав, а цветы, сколько в них поэзии и очарования. Как некрасивые созданные людьми шедевры искусства, картины, фрески, скульптуры, как не величественны возведенные ими строения, храмы, дворцы, замки, природа еще красивее, еще величественнее. Как не восхищают путешественников красивые города, больше восхищения вызывают красоты природы, прекрасные пейзажи, горы, моря, водопады, бескрайние равнины, леса, широкие реки. Вот что всегда восхищало человека, наполняло его душу радостью и умиротворением. Прекрасны облака, плывущие по голубому небу. Прекрасен золотой закат. Прекрасна картина ночного неба, усеянного сверкающими звездами. Природа всегда вдохновляла художников. Они постоянно учились у нее, старались ей подражать. Искусство стремилось и стремится передать красоту природы, красоту форм, красоту цветовых сочетаний, увиденных в природе. В декоративном искусстве с древнейших времен узоры, орнаменты составляются из стилизованных изображений цветов, листьев, ветвей, птиц и животных. Живопись, скульптура также всегда по-своему изображает природу. Зодчие, то есть архитекторы, в своем творчестве тоже вдохновляются природой, стараются согласовать свои сооружения с природой, вписать их в окружающий пейзаж. В литературе мы находим прекрасные описания природы. Красота ее неизменно вдохновляет писателей, поэтов. Красота природы. Трудно ли создать красоту? Нечто прекрасное и совершенное? Да, очень трудно. Недаром мы считаем гениями великих зодчих, скульпторов и живописцев, творения которых действительно прекрасны. Красота в каждом подлинном произведении искусства — это согласованность и в то же время разнообразие всех его частей. Это прекрасное сочетание цветов, линий и форм. Красота — это своего рода сложный порядок, присутствующий в произведении искусства. Мы восхваляем великих творцов искусства, их талант и их мудрость. Но ведь они лишь учились у природы. А кто создал красоту природы? Неужели для этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Мы знаем, что красота — это своего рода сложный порядок. Но нечто сложное, прекрасное — не может быть создано без участия разума. Кто же создал природу? Не тот ли великий художник и архитектор, о котором в Библии, в книге «Экклезиаст» сказано: «Все соделал он прекрасным в свое время». Красота природы, созданная Творцом, напоминает нам о той внутренней духовной красоте, которую Создатель хочет видеть в нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Буря. Я помню бурю. Однажды летом был день прекрасный. Прошло ненастье, светило солнце, и в свете этом к земле сходили жизнь и счастье. Былинки всюду расти спешили, цветами пчелы в полях лобзались, в садах скворечни скворцы обжили, и на деревьях виднелась завесь. Светило солнце, но вот под вечер в тяжелых тучах оно сокрылось, подул холодный резкий ветер, и буря страшная разразилась. Дубы скрипели под ветром сильным, гремели часто удары грома, а вместе с ветром, дождем обильным, летел на землю и град огромный. Прошли минуты, кругом белела, избита зелень кусками града, а после поля все почернело, не ждали летом плодов от сада. Ревела буря еще сильнее в лесу дубовом, там дуб зеленый. В последней схватке боролся с нею, боролся долго, но пал сраженный. Он пал пред бурей, хоть был высокий, точили черви его середину, не стали больше от корня соки, крепись, как прежде в нем древесину. С высоким дубом вверх поднимались деревья ниже, их много было, когда ж он падал, они ломались, его падение другим вредило. Стоял я долго над павшим дубом и долго думал не о деревьях, а о павших братьях, пестушных трупах, сердца которых грыз червь неверья. Утихла буря, на небе снова сияло солнце, все оживало, шептались листья в лесу дубовом,

воскресение Христа. Имел он честь и славу в небе, имел своих служителей, никем там оскорбляем не был, но молился для людей. Познал гонения и страдания, живя средь мрака и греха, но побеждал без колебания все искушения врага. Затем принял Голгофский крест, за грешных умер и воскрес. Его святое воскресенье приговорило к смерти и смерть. И слышал ад в оцепенении, спасенных брать к себе не сметь. Всем не отвергшим покаянье за жизнь в грехе и суете. Пришло от Бога оправданье прощеньем вечным во Христе. И весь разносится окрест, Спаситель грешников воскрес. Напрасно спорят нынче люди, что нет надежды смертным нам, что воскресений не будет ни злым, ни праведным сердцам, что если мы из праха взяты и возвратимся в прах земной, не сможет снова, как когда-то, поднять нас Бог своей рукой. Зачем нам спорить? Факты есть. Сын человеческий воскрес. Желают люди долголетия, но годы их свое берут. Пусть больше проживут на свете, но все равно в свой час умрут. И только в Боге всемогущем, Отце творения всего, есть долголетие живущим, есть вечность любящим Его. Недаром свет услышал весть, распятый Иисус воскрес. В природе мудрые законы и тайны древние ее. Мир открывает изумленно и возвышает я свое. Забыв Создателя вселенной, лишь познает его дела и ждет чудес от твари тленной, но пусть не будет им числа. Не надо нам других чудес из мертвых, наш Христос воскрес, и дети Божьи песни славы за то, что дивен и велик, с восторгом и живою сладой Отцу возносят от земли. Поют любовь Его святую, поют в разбуженную высь, за эту радость неземную, за воскресение и жизнь. И льется пенье до небес, Христос воистину воскрес.

0: всем перевалившим за 60. Пускай виски у вас седеют, и прежних сил, конечно, нет, сердца молодые не стареют, и люб быть должен Божий свет. Сердца ведь старости не знают, вся жизнь им вечная весна. В ненастье солнышко сияет, и ввысь влечет любви волна. Так вознесем же весть благую, Творцу любовь, хвалу и честь, и верим в истину святую, все хорошо, как она есть, а все, что кажется плохим, нас все же к лучшему ведет, и в цепи всей звеном своим нас к цели жизни приведет. Так не ропщи на неудачу, и слез ты попусту не лей, поверь, не понял бы иначе ты смысла жизни всей своей. Ничто на свете не случайно, во всем царит Творца закон. Умом не вникнуть в Божью тайну, довольно знать, Отец твой Он.
1: Часы.

если к вам постучали печали. К вам приходили, наверное, печали. Вспомните, как вы тогда их встречали. Может, сердито на них накричали, а может, обиделись и молчали. А надо печали встречать не нервозно и отвечать им спокойно, серьезно. Вы извините, мол, с Богом в общении я нахожу в этот час утешенье. И не могу задержаться с вами, да и не хочется, знаете сами. Сразу уйдут они в позе унылой, сердце не станут ломиться силой.

Водопад. Объединивший мысль и взгляд, смотрю на грозный водопад. Вот он ворочает камнями и пробегает меж корнями. Деревьев малых и больших он проверяет крепость их. И те, что вглубь не уходили, водой размыты вскоре были. Все корни, выставив наружу, так обнажают беды душу. Вот вновь поток направил силу увлечь поверхностных в могилу. В закон Господен углубляться, любви Христа укореняться, и мне, и близким моим надо, чтоб устоять пред водопадом.

Кроты и орел. Однажды полчища кротов раскрыли сотни грязных ртов и оглашали белый свет безумным криком: «Солнца нет!» С тех пор, как мы произошли, мы солнца в мире не нашли, а мир наш — это та земля, где жизнь ведет кротов семья. Когда ж кричали так кроты, орел сказал им с высоты: «О вы, несчастные слепцы, подземных мрачных нор жильцы! Для вас, конечно, солнца нет, оно для вас пустой предмет. А почему, скажу сейчас, глаза отсутствуют у вас? Когда б ваш сон глаза имел, то этой песни бы не пел, а ваша песня лишь смешит того, кто солнце вечно зрит. Да, невозможно без очей познание солнечных лучей». Как много есть кротов таких средь бедных душ сынов людских! Они живут во мраке нор, греха и злобы с давних пор. Сам сатана их ослепил и душу зрения лишил. И солнце вечное Христос для них мифический вопрос, хотя его любви лучи прекрасны, нежны, горячи, и все для жизни им дают, они Творца не признают. Им неприятна света весть о том, что солнце правды есть. А почему, скажу сейчас, у них совсем нет веры глаз.

слушать, это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Воспоминания о маме. Я вспомнила маму, ее молитвы. Ах, как они были всегда горячи. Она молилась и днем, и ночью, когда ей было тяжко на душе. Она молилась в дни благополучия, благодарила за Божью любовь, пославшую единородного Сына, который пролил за нас свою кровь. И Бог ее слышал и видел все горе, когда ее ноги ослабли совсем, святою рукою снимал чудом боли и год за годом помогал ей во всем. «Молитесь, о дети!» — все нам говорила. «Ведь и за вас Иисус пролил кровь. Прочтет нам из Библии Божье Слово, споет с нами песню и молится вновь. О, как же теперь я ее понимаю, когда за своих детей Богу молюсь, и к небу я руки свои простираю. Спаси их, о Боже, тебя я молю». Наша мама вырастила нас шестерых детей без отца. Его забрали в КГБ в 1934 году. Увезли на «Черном вороне». Так он больше и не вернулся. А маму с детьми на 11 долгих лет сослали в Сибирь. От простуды у нее был ревматизм. 21 год она не ходила. А какая у нее была крепкая вера в нашего Господа. Ей было 74 года, когда она умерла. Это стихотворение я написала в память о маме, а сейчас мне уже 77 лет. Эрна Штумф.

«Где дети ваши?» Весть о том, что одной ночью после дискотеки в автомобильной катастрофе погибло трое молодых людей, двое из которых из одной семьи, потрясло мою душу. В первую очередь потому, что я мать, у которой дети в таком же возрасте. Почувствовала боль тех родителей, как стрелой пронзило сердце. Ведь хоронить детей — это невыносимая боль. Даже думать об этом не могу. Очень жаль родителей, которые несут такую тяжелую утрату, и молюсь, чтобы Господь дал им силы в час испытаний. Каждому из нас предстоит пройти свой путь. Для каждого из нас настанет когда-то последний час, и каждый из нас должен будет сам за себя дать отчет перед Богом за пройденный путь. А если будет задан вопрос «Где твои дети?», что ответим тогда пред Господом, как родители? Страшно представить, что твое дитя уходит в вечность неготовым ко встрече с Богом. Кто, как не мама, может с любовью рассказать о Христе и наставить на правильный путь? Кто, если не родители, должны молиться за своих детей, за каждую их царапину, неудачу? Молиться, чтобы Господня рука хранила их и берегла от всего плохого, что творится в этом огромном мире. Где-то я читала, что когда дитя еще в утробе, когда только появляются первые черты этого маленького чуда, первое задание папы — молиться за свое дитя. Конечно, и мама будет молиться, но мне было дорого, что важна молитва именно отца. Когда дети маленькие, они очень восприимчивые. То, что будет вложено в их маленькие сердца, навсегда останется в памяти. Как часто наши дети находят удовольствие в этом мире. Но то, что они слышали в детстве о Христе, о Его любви, не пройдет бесследно. Верю в это. Надо постоянно молиться за своих детей, в каком бы возрасте они ни были. Молодежь порой не хочет слушать, когда им говорят о Боге. Они надеются в старости приготовиться к вечности. Но как быстро это может по-другому обернуться? Очень это серьезная тема — спасение души своей и детей наших. Но пока еще милость Господня над нами, ведь не медлит Господь, а долготерпит нас и ждет, пока мы свою руку Ему подадим и полностью доверимся. Поверьте, с Господом легче идти через все трудности этой жизни. Сестра Ольга.

Мысли вслух. Почему мы недовольны? Много думала над тем, что такое недовольство. Почему оно у нас появляется? Умер близкий человек, с которым прожили много лет. Или изменяет тот, с кем живешь уже 30 лет. Или человек, с которым ты встретился случайно, помог ему, а он не благодарит. Все это вызывает негативные чувства, досаду, обиду, недовольство. А в Библии о нашей жизни написано: «Ибо кто знает, что хорошо для человека в этой жизни, во все дни суетной жизни его?» Экклезиаст, 6 глава, 12 стих. Бог хочет, чтобы мы жили жизнью тихой и довольной. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. К Ефесянам, 4 глава, 31 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофею, 6-7 глава. А как мы, христиане, себя чувствуем? Часто с виду устойчивы, целеустремленные, но все-таки без настоящей радости. Постоянно заняты, внутри пустота, одиночество и недовольство жизнью. Почему мы недовольны жизнью? Вроде бы здесь, в Германии, у нас есть все: жилье, автомобили, работа. А если работы нет, то платят пособие. В странах, где живут намного беднее, люди умеют радоваться больше, чем мы. Согласитесь, приятно общаться с людьми, которые улыбаются и добродушны, то есть довольны. Как найти покой? Довольство, в чем оно? В Библии есть история о двух женщинах. В первой книге Царств, 1 глава, с 1 стиха по 28. Там рассказывается о человеке, которого звали Елкана. У него было две жены, Финана и Анна. У Финаны были дети, а у Анны детей не было. Каждый год семья ходила в дом Господний в Силом поклоняться живому Богу и приносить жертву. Когда Елкана приносил жертву ягненка, он давал от него Финане и ее детям. Анне же всегда давал особую часть. Он любил ее больше. Анна и Финана не общались между собой, не ладили, можно сказать. Финана всегда обижала Анну. Анна печалилась и плакала, ничего не ела. И муж спросил его, почему она плачет, почему ничего не ест, отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Анна была недовольна своей жизнью. Хоть любил ее муж, давал ей все лучшее, но не было радости, потому что не было детей у Анны. Вот так и мы мучаемся, ищем выход из своих проблем и недовольств. У меня тоже были такие переживания. В 1980 году вышла замуж, а детей нет. Все спрашивают, есть ли дети? Муж тоже говорит, даже у птичек есть птенцы. Я тоже хочу детей. А я плачу и недовольна собой. Не знала, что делать. И пошла в православный храм, поставила свечку и слезно просила детей у Бога.
Тогда я еще ничего не понимала, была неверующей. А мой Бог уже благословил меня и дал мне двух дочерей. Я, как Анна, вымолила у Бога детей. Анна через год родила сына. И Бог ее еще больше благословил. Она еще родила троих сыновей и двух дочерей. Наше недовольство происходит, когда мы начинаем сравнивать, а потом еще завидовать. Одни имеют детей, другие нет. Одни получают образование, другие нет. Одних берут замуж, а других нет. У одной муж хороший, а у другой пьяница. Мы сравниваем с соседями, с учителями, с работодателями, с родственниками, у кого лучше мебель, машина, лучший отдых на море. А что читаем об этом в Библии? Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофею, 6 глава, с 8 по 9 стих. Бог создал нас такими, какие мы есть. Нужно с этим согласиться. Он любит нас счастливых и не очень, замужних и незамужних, одиноких и многодетных, старых и молодых, больных и здоровых, красивых и не очень. Упрямство, неприятие действительности приводит нас к такому греху, как недовольство. Часто молодые мамы, которые очень много находятся дома со своими малышами, устают, им хочется выйти из дома, быть чаще с мужем или общаться с подругами. А не лучше ли, пока дети маленькие, быть с ними, а потом, когда вырастут, будут большими, будет больше времени? В этой ситуации нужно быть довольными. Есть много средств общения друг с другом. Телефон, письма. Пригласите в гости подруг с детьми или общайтесь с семьями. Со времени грехопадения и изгнания из рая человек тоскует по истинной и совершенной жизни. Многие ищут утешения в богатстве, в различных лженауках, но только не в Иисусе Христе. Мы забываем, что Бог есть любовь. Он не желает нашей погибели, но мы, как мухи, попадаем в паутину наших недовольств и бьемся, бьемся, а выбраться не можем. Эту паутину греха давно разорвал Иисус Христос на Голгофе. Но люди не хотят это принять, порой даже слышать не хотят ничего на эту тему, закрывают уши и глаза, живут в недовольстве и суете, изо дня в день сетуют на свою судьбу, на свою несчастную жизнь. А Господь от нас на расстоянии молитвы. Он сказал: «Жаждущий пусть приходит, желающий пить берут воду жизни даром». Это приглашение звучит для всех людей земли. Принять это приглашение означает получить прощение всех грехов, начало новой жизни, мир, радость, силу и помощь от Бога, уверенность в спасении и жизнь вечную. Я, Ольга Гекель, желаю всем нам
в решении этого важного вопроса Божьих благословений.

Мысли вслух. В обещаниях не сомневайтесь. Как актуальна статья брата Петра Брауна «Непостоянно соблазниться» в журнале «Сестра» за январь-февраль 2010 года. Как верно, по Слову Божьему, отвечает он на вопросы, которые, я думаю, мучают многих. Слава Господу, что Он дает мудрость свыше тем, кто исследует Писание. Разве не для детей Божьих, познавших Его милость, даны обетования? Для кого Господь оставил их на страницах Священного Писания? Как возрожденные, мы должны пользоваться этими обетованиями, ничуть не сомневаясь в их исполнении. Иисус Христос гарантировал нам спасение, если, исповедуя свой грех, мы будем жить по Слову Божьему, исполняясь Духом Святым, который наставляет нас, а также будет обличать, увещевать. Написано: «Просите, и дано будет вам, но просите, ничуть не сомневаясь». Кто сеет сомнения? Ясно, враг души человеческой. Помните, подлинно ли сказал Бог, задал он вопрос в свое время Еве в Эдемском саду. Почему написано «бодрствуйте и молитесь»? Бодрствовать значит быть всегда трезвым умом, стоять на страже своего ума, не засорять его бездельными и пустыми мыслями. Молитва – это разговор души с ее Создателем, это доверие своей души Богу, который знает наперед, о чем будешь молиться. Богу можно и нужно рассказать и доверить все – свой страх, стыд, боль, сомнения, переживания, желания. Можно и нужно просить милость, которую Отец Небесный несомненно явит, и благодарить. Благодарить до того, как получил просимое. Ведь дети Бога Живого имеют привилегию приходить к Его престолу благодати. Помните, Его ухо не устало слушать нас, и рука Его не сократилась миловать. Всегда благодарите, ибо Он достоин благодарения, так как верен Своему Слову. Он обещал: «Не оставлю вас, не забуду». Помните об этом всегда и везде, во всякое время и на всяком месте. Пусть Иисус хранит вас на вашем пути в небесный Иерусалим. Возьмите меч духовный, Слово Божие, которым будете отражать атаки слуг тьмы. Возьмите щит веры, которым отразите все стрелы лукавого, и полностью отдайтесь под защиту Божьих крыл. Помните об обетованиях Бога, пользуйтесь ими, и победа будет, несомненно, Людмила Франц.

струны души. Сашенька только начинает писать, но мне нравится ее искренность. Посылаю и стихотворение Инессы. Она постарше Саши, пишет очень редко. Хорошо, что многие славят Господа, но для него никогда не будет много. Валентина Маматова-Пермякова, Казахстан. Я верю, что с заоблачных небес ты жизнь мою, как на ладони, видишь. И я верю, мой заботливый отец, ты равнодушием холодным не обидишь. Тебе не безразлична жизнь моя, открыты пред тобой все помышления. Ты с детских лет любя хранил меня и пред собой поставил для служения. Я верю, из надежных рук твоих меня не вырвет никакая сила. Ты разделял со мной все на двоих, давал мне больше, нежели просила. Я верю, от тебя не ускользнет след на щеке, оставленный слезою. Взяв на руки, меня несешь вперед, отцовской согревая добротою. Я верю, не иссякнет никогда поток любви и милости великой. Мне сказанные Господом слова звучат мелодией на сердце тихой. Как я хочу быть радостью твоей, не огорчать ничем, во всем быть верной, не камнем преткновения для людей, во славу твою добрым быть примером. Я верю, руки Господа Христа, пронзенные за грех мой на распятии, достичь помогут дома в небесах и примут меня вечные объятия. Инесса Шакун. Нам счастья большего не надо. Своею кровью Христос омыл, очистил, оправдал нас. «Ты мой!» — так нежно произнес. От этих слов я вся в волнении. Хотела б, чтобы всегда твой видеть лик и слышать снова: «Я искупил тебя, любя». Что может быть счастливее в жизни, как быть возлюбленной отца? Он нас собою наполняет, преображает без конца. Мне счастья большего не надо, я отдаю всю жизнь ему. Направь, веди, руководи мною, чтоб волю исполняли твою. Саша Лапутская. Мне хочется петь и смеяться. Христос мне любовь подарил и веру в небесное царство и грех побеждающих сил. О, как же богата дарами премудрость благого Творца! Его Дух всегда рядом с нами и полнит всем верным сердца. Любовь, словно факел зажженный, пришедшим на землю Христом, горит она в душах спасенных от вечного ада крестом, незыблемой верой твердыней, ведущей в обитель небес, никто никогда не отнимет ее, коль Бог в нашем сердце воскрес. И силой сердца наполняет божественной силой святой, чтоб все побеждать, что мешает идти в край небесный, родной. От радости как мне смеяться, и как благодарно не петь! Какое великое счастье дары те святые иметь! Валентина Маматова,

Пробуждение. Ночь. Темно. Жутко. Солнце еще находится за горизонтом. Все спит. Тихо. Звонко разорвала тишину, лопнувшая на дереве почка. На ветке вздрогнула и проснулась птичка. Радостно запела гимн пробуждения. Песню подхватил птичий хор. Зашевелился воздух. Великий Бог нежно прикасается своей любовью к спящей природе. Все оживает в благодати. Ликующее солнце показалось у горизонта, стало светло и торжественно. Первая капля гулко сорвалась с сосульки и разбилась в дребезги о еще мерзлую землю. Застучали весенние часы. Кап-кап, тик-так. Весна стучит в каждую набухшую почку. Обнаженный листик удивленно высунул свою головку из почки на свет Божий. Восторженно светится все вокруг зеленым светом возрожденной жизни. Маленькие, дрожащие, липкие листочки пробились на каждом дереве. Густой воздух вкусно пахнет необъяснимой радостью. По Божьему плану наступает на земле время пробуждения. Все славит Бога. Душа наполнилась малиновым колокольным звоном. Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит, имеющий сердце да полюбит и трепетно посвятит душу Богу. Благодарная душа склонила колени. Нежным шепотом улетела в небо утренняя молитва возрожденного человека. Божьей силой меняется мир. Христос стучит в каждое сердце. Будите ближнего. Настало время. Начинается пробуждение. Раскрываются, как почки на ветках, души людей в искреннем покаянии. Расцветают небесными цветами преданные сердца. Очнитесь, люди! Вы будете нести в мир Божье Слово и светлую, как рассвет, любовь. Обратитесь к Богу, и тогда пробудется душа ваша, встрепенется сердце. Благословения с избытком посыпятся на вас с неба. Как звездный водопад льется необыкновенная мелодия живой веры. Утро пришло на землю. Свет осиял ее. Необъяснимая радость нежной лавиной заполняет сердце. Пробуждение идет. Райнхольд Шульц.

Невыдуманные рассказы. Вместе навсегда. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Исаия 56:7. Она с трудом спустилась в подвал, который указал ей напарник. Мешала узкая юбочка и густые кудри, спадавшие ниже плеч. Они застилали, как пеленой, ее огромные карие глаза. И в полутьме она не видела очередную ступеньку. При этом каблучки-шпильки модных туфелек поминутно проваливались в невидимую глубину основательно замусоренной лестницы. Приходилось их освобождать из этого непредвиденного плена, крепко держась при этом одной рукой за грязную, исписанную непристойными словами стенку. Ну все, наконец-таки, добралась. Но народищу уйма, не сыскать свободного местечка. Переступая через вытянутые ноги завсегдатаев этого неуютного заведения, пробиралась вглубь помещения. Еле-еле отыскала себе более или менее свободный уголок между трубами парового отопления. Выложила на щербатый цементный пол увесистую пачку газет. Она приобрела их на этажерке бесплатного распространения периодики, что установлено у выхода из метро. Поудобнее разместившись на новом месте, вытащила из красивой кожаной сумочки шприц и укололась. Сразу забылись все горести и обиды. Она унеслась далеко-далеко, в неведомую даль. Ой, как же ей сейчас комфортно! Только бы эта сказка никогда не кончалась, только бы... Ну, хотя бы дольше продлилась. Еще и еще. Но она заканчивается. Рано или поздно становится так скверно, хуже не придумаешь. Наступает неприятное отрезвление. И муторно на душе, противно жить на белом свете. Сейчас, да-да, сию минуту она все уладит, снова окунется в иллюзорно счастливые ощущения бытия. Быстро полезла в сумочку за снадобьем, но неожиданно кто-то с нахальной смелостью оттолкнул ее руку и бесцеремонно стал шарить в ее сумочке. Обнаружив, что надо, молниеносно выдернул добычу, ее драгоценность, и со скоростью звука переместился на свое место. Девушка рассвирепела, как хищная пантера, изогнув свой тонкий стан, гневно метнулась в его сторону. Смело набросилась на похитителя, острыми длинными ногтями и задрала его руку, пытаясь выдрать из его сжатой ладони свое похищенное добро. Парень явно не ожидал такого агрессивного нападения и, неловко обороняясь, по неосторожности выронил предмет раздора на грязный пол. Все пропало, разметалось по щелям. Она, обезумев от утраты, бросилась в драку и со стервенением посекла, как острым ножом, хорошо отточенными ногтями, все его лицо. По нему потекли ручейки крови. Он буквально взвыл от боли и обиды. Ну за что же его так? Он тоже желает безмятежного забвения. Надо делиться. Эгоистка несусветная. Но она вцепилась в него так хватко, что расцарапала ему всю кожу на шее и плечах. Остановитесь, что вы творите? Покалечите друг друга. А ведь вы оба созданы Богом для счастья и добра. Молодой человек, чистый и опрятный, пытался их разнять. Он усадил девушку на ее прежнее место, поправил растрепанную прическу, одернул юбочку и вежливо сказал: «Вы так хороши собою. Господь Бог дал вам красоту внешнюю, но Он желает одарить вас неизмеримо большим, изменить ваш внутренний мир, одухотворить его. Дух должен господствовать над плотью. Понимаете ли вы меня? Бог жаждет обновить всю вашу жизнь, сделать счастливым человеком и в этой жизни, и в вечной». Нет, она не понимала и не хотела понимать. Кто он такой? Ей захотелось вцепиться и в это приличное лицо, и как следует его разукрасить, чтоб не мельтешил перед глазами. «Бог желает!» — передразнила она новоявленного оратора и ткнула кулаком в его розовую чистенькую щеку. «Мол, не лезь не в свое дело. Не видишь, что ли, как она обижена?» Забрали последнее, попросту нахально обокрали, лишили всякой возможности поскорее переместиться в страну грез.
Хотя бы это понимает ли он? Выискался нравоучитель, бестолковый на ее беду. Откуда только взялся в неурочный час? В разгар этой перепалки подошли друзья нравоучителя. Прямо-таки какое-то нашествие высоконравственных лиц. Откуда такой наплыв на сомнительную территорию? А главное, зачем? Уму-разуму учить? Так обойдемся, сами в курсе, не нуждаемся в бесполезных советах. Вдруг пришельцы обратились к парню и девушке с неожиданным предложением. Не хотите ли вы вначале прокатиться по городу, а потом погостить в одном уютном доме? Ну как? Исцарапанный молодой человек был согласен. А вот девушка ни в какую упиралась и острыми каблучками отодвигала присевшего рядом с нею навязчивого благодетеля. Сейчас разбежалась. Кто такие? Что пристали-то? Кто их просит? Никуда она не поедет. Засунут в каталажку. И все дела. Так что преогромное спасибо за ваше приглашение. Но молодой человек оказался настойчивым. Легко приподняв девушку, взял ее за руку и повел за собою. Она была вынуждена шагать в неизвестность. Машина подъехала к парадному подъезду красивого кирпичного дома. И вскоре лифт бесшумно доставил их на нужный этаж. Они вошли в просторную, аккуратно убранную комнату. На окнах красовались буйно расцветшие фиалки. Посредине комнаты огромный длинный стол, заваленный книгами, иллюстрациями, рукописями, географическими картами. Средних лет мужчина предложил им вначале принять душ, потом пообедать, а после в смежной комнате посмотреть фильм «Иисус», который мы все вместе потом подробно обсудим, пояснил он. Девушке и парню почудилось, будто они оказались совершенно в другом царстве-государстве, а потому со сложными чувствами они растерянно воспринимали происходящее. Быль или не быль? Одновременно удивлялись на самих себя. Что же это такое? Отчего они так доверчивы? Почему молчат? Безоговорочно принимают предложенную программу. Никаких вопросов и возражений. Мало нахлебались в жизни обмана и жестокости. С тех самых пор, как каждого из них за увлечение порочными страстями выгнали из родного дома собственные родители, они стали подозрительны и недоверчивы, огрубели, очерствели, отторгали любыми способами общения с людьми, ища утешения в употреблении недозволенных средств, хотя эти приятные ощущения так кратковременны. Ну и на том спасибо. А тут вдруг вот вам, пожалуйста, душ, обед, кинофильм. Может, статься предложат и чистую постель? Передохнуть от превратности судьбы в тишине и покое, в удобной кровати, о которой давно позабыли. И так на их глазах совершаются чудеса. Новоявленная Алиса со случайным парнем в стране чудес. Возможно, это иллюзия действительности, а не сама действительность. И все очень скоро закончится. И вновь разочарование, суровость бытия. Ну что ж, мгновение, о, как прекрасна ты, повремени. По завершении всего с ними долго беседовали. В зале за длинным столом. Надо же, находятся еще люди, которые искренне верят в существование Бога, доброту, жизнь вечную, готовы возиться с ними, что-то им объяснять, заботиться о них. Невероятно, неправдоподобно. Но, как ни странно, все слова, сказанные этими жизнерадостными парнями, лечебными бальзамами ложились на их и страдавшиеся от людского эгоизма сердца. Они оттаивали заледеневшими душами, видя неподдельное желание изменить их жизнь в лучшую сторону. «Вы сейчас находитесь в реабилитационном центре для наркоманов», объяснил им мужчина, встретивший их в этом зале, когда они только приехали сюда. «Если вы желаете, оставайтесь здесь, мы будем вас лечить, но при этом весьма желательно ваше присутствие на библейских уроках, чтобы вы попытались узнать и понять личность Иисуса Христа, с ним подружиться. Именно он станет для вас самым главным врачом. Именно он совершит коренные перемены в вашей физической и духовной жизни». Это хорошо бы не только понять, но и со всей ответственностью принять.
Их поселили в благоустроенных корпусах, виделись часто в столовой, в спортзале, на занятиях по изучению Слова Божьего. Особый интерес вызывало посещение по воскресеньям церкви. Слушая проповеди, они учились любить Бога и как правильно строить с Ним свои отношения. Жить по Его заветам, ценить жертву Иисуса Христа. Все услышанное там взволновало их сердца, заставляло задуматься о своей жизни и о будущем. Шло время. Они еще ясно не осознавали, что постепенно становятся другими. Чрезвычайно удивлялись, когда им об этом говорили окружающие. Неужто? Вот если бы кто-нибудь еще год назад им сказал, что их жизнь вдруг совершит крутой и неожиданный поворот и радикально изменит их самих, они ни за что бы не поверили в такое чудо. Лена и Игорь. Но именно так все и произошло. Это неоспоримый факт. С самого начала им казалось, что они попали сюда невзначай. Так, счастливая случайность, временные перемены в их жизни. И потом поняли, сам Бог привел их сюда. И это был для них знаменательный, незабываемый день и час. Именно поэтому они однажды покаялись в церкви, твердо решили всю свою жизнь посвятить Ему. И вот теперь скоро, очень скоро, состоится их крещение. Они вступят в завет с Богом. Какое это важное событие для всей их дальнейшей жизни. Здесь, в центре, они регулярно проходили медицинское обследование. Необходимо было постоянное наблюдение за их здоровьем и своевременное лечение. Игорь ощущал постепенное восстановление физических сил. А вот Лена... После очередного осмотра врачи решили открыть руководству центра ее безнадежный диагноз. Она слепнет. Болезнь быстро прогрессирует, несмотря на все усилия врачей остановить этот процесс. Употребление наркотиков отразилось на зрении. Врачи заметили этот тревожный симптом сразу. Как только она поступила в центр, старались лечить, пробовали различные методики. Интересовались последними разработками ученых-медиков в этой области. Хотели помочь еще совсем молодой девушке, но безрезультатно. Объявили. Оставшиеся годы она проживет слепой. Об этом свидетельствуют последние анализы. Однако все в руках Божьих. Будем надеяться. Последнее слово за Ним. Наступил долгожданный день их крещения. Лена уже ничего не видела, но была полна оптимизма. Она теперь с тем, для которого нет ничего невозможного. Игорь взял ее за руку и повел в холодные воды быстрой речки. День был пасмурный, тяжелые свинцовые тучи плотно загородили солнце. Но это обстоятельство нисколько не испортило им настроение. На все воля Божья. А для них важно, что Бог с ними, рядом, поддерживает, утешает. «Не бойся, я с тобою». Они оба крестились, а на следующий день Игорь сделал Лене предложение руки и сердца. Они попросили благословения у Бога. Свадьба состоялась через 2 месяца. Одни жалели Лену, другие — Игоря. Они же оба ощущали себя счастливыми. Они теперь не одни, с ними тот, который однажды сказал: «Не оставлю тебя». «Не покину» Евреям 13:5. И они поверили ему, доверились. Целиком, полностью. Вот теперь вместе. Навсегда. Тамара Каширина,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

И дал бы нам Бог всем терпения, мудрости, кротости, чтобы ничего не делалось во гневе, а только в любви Господней. От всего сердца благодарна Господу за Его милость и любовь ко мне. Он даровал мне любящего мужа и троих здоровых детей. И верю, что Господь не оставит мои молитвы без ответа и коснется сердец мужа и детей, и они будут спасены. Этот греховный мир увлекает наших близких. Прошу у вас молитвенной поддержки за моего мужа, детей и всех неверующих родственников. И еще я хочу сделать подарок – годовую подписку на газету «Забытый алтарь» для моей подруги. Мы с ней не виделись уже 19 лет. Я в Германии, а она на севере, в Новом Уренгое. Хочется, чтобы и она, и ее семья познали любовь и милость Господа Иисуса Христа. Наталья Яшински. Дети – цветы нашей жизни. Это наша радость, где-то непокорность, где-то, может, слабость, где-то смех ребячий и мечты и грезы. Но сейчас скажу вам, расскажу сквозь слезы, как одна машина погубила розы. Жизнь ребенка стала горькая, как слезы, как один мальчонка, ему годик пятый, вырезал с котерки маленький квадратик и еще кружочек. Думалось мальчонке, мама будет рада, но как мать влетела, это увидала, ей с котерки белой, видно, жалко стало. Ножницы схватила, по рукам ударив, кровь из них сочилась. Мать забыла жалость. Люди подоспели сыну на подмогу, отвезли в больницу, в белую палату. Там сестра ходила в беленьком халате, и однажды мальчик спросил у сестренки: «А когда же доктор мне отдаст ручонки?» И слеза сестренки на подушку пала: «А твои ручонки мамочка украла». Мать в палату входит, все вдруг замолчали. Сын культышки тянет, мать не стала охать. «Мама, дай мне ручки, а то мне так плохо, а то за обедом ложку не возьму я. И конфетку в ротик свой не положу я, но их нет у мамы. И совет даю вам, милые мамаши, вы скатерку купите, даже лучше, краше. Но зачем ребенку вот такие муки? Ведь нигде не купите маленькие руки». Прислала Наталья Яшински.

не было адреса. От всего сердца благодарю вас за заботу о таких немощных, как я. Мне 87 лет, и я радуюсь, когда получаю забытый алтарь. Несколько раз его перечитываю, а потом передаю в церковь, и все вас благодарят. Приехала я из Казахстана. Там приняла в свое сердце Иисуса Христа, и там крестилась, но при развале Советского Союза мы вынуждены были выехать в Россию. Купить свое место для проживания не было средств, и мой муж от душевного расстройства ушел в вечность. Осталась одна, и у меня не было своего постоянного места жительства. 5 лет ходила по чужим квартирам, но Господь мне во всем помогал. Вот сестра во Христе была в Германии, и Господь побудил одну душу выписать мне забытый алтарь. Это Александр Р. Не могу выразить благодарность, как он помог мне в трудную минуту, крепко поддержал духовно в такое трудное для меня время. А я только могу в каждой молитве благодарить Бога за Александра. Но так как у меня не было постоянного места жительства, то посылали забытый алтарь в поселок Малечкино. А теперь у меня новый адрес, постоянный. Мария Грищенко, Россия. Есть о чем вспомнить. Читаешь эту газету и восхищаешься. Сколько читателей делятся своей прожитой жизнью и не скрывая ничего. И за это никто и никого не осуждал, потому что у большинства читателей жизнь протекает примерно так же, чуть положительно или чуть отрицательно. А сколько не писателей описывает свою дивную встречу с Иисусом, каким чудным путем их нашел Христос. А это особенно радует, что в преддверии пришествия нашего Господа через газету многие сердца еще пробуждаются из крепкого сна неверия. Сколько поучительного приобретаешь из этих невыдуманных рассказов, авторами которых являются Тамара Каширина, Светлана Тимохина и другие. А впервые опубликованный невыдуманный рассказ «Прощенный хлеб», автором которого является Виталий Полозов. Читаешь этот рассказ и сравниваешь жизнь героев со своей прожитой жизнью. Она почти не расходится с описанием автора. Да, есть о чем вспомнить. Слава Богу, что Господь нам напоминает, чтобы наши сердца не возносились и не возгордились. Очень благодарен Господу, что среди читателей есть такие сестры, которые, несмотря на свой скромный прожиточный минимум, все же выделяют средства, чтобы выписать и нам эту газету. Уже многие годы подряд сестра во Христе Фрида Г. своей любовью к нам совершает эту неоценимую жертвенность. Да воздаст ей Господь во много крат за оказанную милость. Очень и очень многие получают утешение и подкрепление и могут также поделиться своими нуждами, принять участие в молитвах. Яков Мартинс, Алтайский край, Россия.

0: Какое совпадение! Всегда с большой радостью жду вашу газету или журнал. Читаю запоем, сразу все. Потом читаю снова, с остановками, и открываю новое. Новые увещевания, которые обличают, новую силу черпаю из воспоминаний братьев и сестер. По-новому вслушаюсь в музыку стихов и благодарю Господа за столько одаренных людей в Церкви Божьей. Была приятно изумлена, читая статью «Прощенный хлеб» Виталия Полозова за декабрь месяц. Какое совпадение! Это же имя и фамилия моего старшего брата. А в городе Нытва я пошла в школу. Прочитать такое, окунуться в детство. Голодное, холодное и все-таки прекрасное. Так говорила мама. Милостью Божьей водимы были по всем дорогам, которыми Он нас вел. Спасибо Господу и всем, кто пишет в алтарь, за вашу работу. Дальнейших благословений. О статье, а на столе в редакции новое письмо, это похоже на фельетон. Эльза Райхерт.
1: Сильно меня волнует. Алтарь я бы назвал большим миссионером. И это так чудесно, что мы из него узнаем о том, что происходит на других континентах и в других странах, как живут христиане, чем занимаются и какая у них бывает нужда. И если кто в нужде, мы тут же можем прийти им на помощь или материально, или в молитве. Самая главная задача забытого алтаря – спасать людей для вечной жизни. Нам нужно усердно молиться за братьев, которые в заключении. А теперь я хочу написать о том, что меня сильно беспокоит и волнует. Когда Иисус видел страждущих и больных, Он всегда приходил на помощь. Он и нас призывает, чтобы мы страждущим помогали. В Евангелии от Матфея, 25 глава, 36 стих написано: «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Стихи 39-40. «Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Да укрепит Господь нашу веру». Ученики Иисуса Христа тоже однажды просили: «Укрепи нам веру». Мы тоже можем просить Господа укрепить нам веру. И мы знаем, Господь слышит молитвы. Писание говорит, что Бог не изменился. Владимир Феттер.

Ведь я свободна. Читаю, молюсь за нужды других, ксероскопирую по возможности стихи, рассказы и посылаю сестрам в другие села Калмыкии. Учу стихи сама, чтобы рассказать на воскресных служениях. Бог помогает мне переписываться с братом из тюрьмы, выделять ему элементарно на конверты, марки, открытки. Недавно у меня была полоса уныния, неудовлетворенности собой, церковью. И вы знаете, как Отец Небесный ласково обличил меня через чтение забытого алтаря. Читая ключ к капкану, письмо за письмом, ощутила сострадание, почувствовала всю тяготу жизни за колючей проволокой. И вместе с тем восхищаюсь братьями и сестрами, которые, находясь в неволе, благодарят Создателя, Спасителя Иисуса, призывают молиться за других, просят помочь тем, кто на свободе. Слезы, сокрушения, молитва покаяния полились из моего сердца и разума. Просила прощения у Спасителя за гордость, несмирение, за свой эгоизм. Ведь Он умер за меня, вырвал из пустыни греха и каждый день печется обо мне. Только Он хочет, чтобы Его воля была в моей жизни, чтобы я с благодарностью служила другим для Него. Ведь я на свободе, могу открыто говорить, петь, славить, евангелизировать. И все это только Его заслуга, не моя. Почему же я зацикливаюсь, обижаюсь? Прощаю и опять возвращаюсь к обиде. Душа моя плакала и молилась, и с каждой минутой в сердце становилось тише и радостнее. Какой всемогущий Бог! Слава Ему! Он видел мои страдания, мучения в последние месяцы и прислал мне то, что мне нужно было – очередной номер забытого алтаря. Сердце ликует. Душа поет от того, что Иисус не оставляет детей своих, допускает горечь поражений и сам выводит из горнила, переплавляя, очищая, омывая. Ведь столько еще труда на ниве Его. Будем помнить. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Откровение 3.21. Нина Шерипова. Калмыкия. Россия. Мы тоже ваши. Хочется поблагодарить вас за выписанные для меня газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Признаться, очень переживала, что отключите меня. Так больной переживает, что отключится капельница. И я считаю, что мы все очень больны в этом мире, и там, где есть капельница, туда больной и стремится. А наша капельница – Иисус Христос. Чтение Слова Божьего, служение друг другу, раздача Евангелия, молитвы, общение и через чтение христианских газет и журналов – это так дорого. Нам нужно убрать злой корень обид – ненависти, равнодушия, ревности и просто улыбнуться друг другу, сказать «Иисус любит тебя, и я люблю тебя». И так каждый день. А ходить надо, держа друг друга за руки. Мы с мужем Алексеем так ходим, и столько разных мнений. Чуть ли не сенсация, что муж взял жену за руку. Некоторые даже из окон смотрят на нас. Мы очень надеялись, что вы нас не забудете. Больному мужу Алексею читаю газеты я. Было бы трудно ему объяснить, что нас забыли. Мы ваши. Наши сердца бьются рядом с вашими. Вы стали для нас как дом наших родственников. У нас с мужем продолжаются испытания. 26 ноября у него определили затемнение легких. У меня затемнений нет, хотя я астматик. С декабря ездили 2 месяца с ним на обследование.
помог брат-баптист Аркадий. Он на своей машине отвозил и привозил нас, оставляя работу, вернее, во время работы. Он договаривался, его отпускали. А в феврале и марте Алексей лежал в больнице. У него подозревают то ли опухоль, то ли туберкулез. Откуда? Сам Леша никогда не пил и не курил. В прошлом он шахматист с разрядом. Молитесь о нас. Любовь, Гурлова, Россия.

резонанс. Нехристианская болезнь? Причина кроется во мне. Спасибо, что решились затронуть эту очень нужную тему. Проблема есть, и молчать нельзя. Депрессия мучает многих, и меня тоже. Уже год я страдаю этим недугом. Бывают улучшения, потом снова рецидивы. Снова возвращается состояние апатии, хандра, безразличия, отсутствие всякого интереса, нежелание посещать собрания. К врачу я не обратилась. Очень неохотно посещаю врачей. Да и стыдно, говорю себе, ты же христианка, твой врач Христос. Он мой утешитель. Что бы я делала, если бы не знала Его? О себе. Уверена, что причина болезни кроется во мне самой. Первое. Есть предпосылки. Срывы, непонимание, отчуждение, чувство ненужности, возрастные физиологические изменения. Второе. Дала прорасти горькому корню в сердце. Приткнулась о молодую чету в церкви. Хотя слово говорит, что тебе до того, ты иди за мною. Очень тяжело смиряться. Третье. Конечно же, стресс. И все равно благодарю Бога. Он дает мне время исправиться. Ведь в Божьих глазах я намного хуже, чем думаю, но и намного более любима Богом, чем думаю. Как я лечусь? Читаю Библию, молюсь, читаю духовную литературу, иногда беседую о своих переживаниях с близкими, гуляю на свежем воздухе. Особенно возвращает к жизни смех внучки. Главное – не замыкаться в себе. Очень помогает труд. Посещаю больных, стараюсь делать что-нибудь полезное для других. Желаю вам всем всегда молиться и не унывать. Светлана.

и не вдова, и не жена. Одобряю поднятый в забытом алтаре за апрель 2010 года вопрос о тяжелом заболевании депрессией в материале под названием «Нехристианская болезнь». По этому поводу хочу написать, как я это преодолела с Божьей помощью. Мысленно возвращаюсь в свою прошлую никчемную жизнь. Понимаю, что воспоминания ведут меня туда вновь. Плачу и прошу прощения и помощи у Христа, чтобы не вдаваться во все тонкости того несмысленного состояния, которое снова ведет к депрессии. У меня не было детства, не было счастливого замужества, но я счастлива в Иисусе Христе, который несет меня на своих любящих руках. Благодарна Ему за Его безграничную любовь, которую Он спас меня от вечной погибели. И мы ни в коем случае не должны играть с нашими чувствами. Это очень серьезный вопрос. Если мы расслабляемся, начинаем себя жалеть, сами себе сострадать, сочувствовать и не думать о тех, которым, быть может, намного труднее, чем нам, то это приведет к лабиринту, и человек начинает блуждать в поисках самооправдания, искать вину в другом и заходить все дальше в тупик. Перестанет радоваться жизни, а затем разочаруется и в себе самом. А ведь сатана тут как тут и нашептывает: «Все, твоя жизнь закончена, делай на этом точку. Обратной дороги нет, ты никому не нужна, твоя жизнь не имеет никакого смысла». Сатана есть лжец и отец всякой лжи, а выход есть из любой ситуации. В этом случае нужно с Божьей помощью скинуть с себя всю грязь, которая налипла, и воздать славу Господу Иисусу Христу. Он печется о нас и о нашем духовном состоянии, дарует мир, полный любви и радости. Он сострадает нам, лечит наши глубокие гноящиеся раны. Он говорит: «Ты мой, я искупил тебя своей святой кровью на кресте Голгофском». Поэтому надо довериться Ему целиком и полностью и не говорить: «Столько силы у меня еще есть, и я справлюсь с этим сам». Это самообман. Это доведет до великого урона. Надо крепко-крепко держаться за Господа, Спасителя душ наших. Он приведет всех на Него надеющихся в свою славу. Господь — наша опора на протяжении всего жизненного пути. Он знает всех нас по именам, и волосы наши им сочтены, и без Его воли ничего с нами не случится. Он с нами, надеющимися на Него до скончания жизни. Время очень коротко, и скоро Господь придет за ответом. Готовьтесь к встрече с Ним уже сейчас, потому что не знаем времени Его прихода. Прилагаю мое стихотворение «Моя депрессия». Прошу и в дальнейшем молиться о моей семье. Молюсь и я о вас и ваших нуждах. Большое спасибо Господу Иисусу Христу за то, что познакомил меня со всеми вами. С вами плачу и с вами радуюсь, имея такую большую семью братьев и сестер в Господе. И не вдова, и не жена, осталась в жизни я одна. Мой муж далеко от меня, в том виновата я сама. Терпела долго и ждала, искала счастья, не нашла. Он же не мог меня понять, не мог любви моей принять. Детишек много нарожала, заботя счастья всем желала. Хотела семью сохранить, со всей семьей в согласии жить. У мужа много развлечений, подруг и водочных течений. Та жизнь была мне не мила, существовала, не жила. А он сказал, меня оставит, уйдет к другой, страдать заставит. Тогда придет ко мне беда, когда с детьми буду одна. Нелепо все так получилось, от горя в угол я забилась, скорбела много о себе,
о всех забыла в той беде. Иисус все видел, наблюдал, меня в любви Он утешал. Приди в себя, ты не одна, детей твоих здесь в чем вина? Сыночка я не сберегла, и дочка тоже в мир ушла. Семью разрушил сатана, и в этом всем моя вина. И горем я своим жила, так жить я больше не могла. Иисус все время наблюдал, Он терпеливо меня звал. Моя ноша была тяжела, ее дальше нести не могла. Я пришла с этой ношей к Христу, с Иисусом ее я несу. Иисус мне во всем помогает, о нуждах моих Он все знает. Вся надежда моя на Него, без Христа я в жизни ничто. Он Творец и Создатель благой, не оставит меня Он вдовой. За мной Он скоро придет, меня в чертог брачный введет. Буду там у Христа ликовать и за милость Его прославлять. Он Своею рукою благой мне возложит венец золотой. Тот, кто слышит, придите к Нему, Своей кровью омоет вину, все простит и подарит покой и ведет во дворец золотой. Валентина Ценнер.

Резонанс. Мы тоже это пережили. За последнее время умножились различные болезни и нервные расстройства у людей. Немалый процент населения в Европе один раз заболевают этой болезнью. В Германии и Швеции это 5% населения. 4 миллиона людей болеют депрессией. Христос предсказывал о последнем времени, что времена будут тяжкие, люди все больше будут развращаться и грешить. Очень много оккультных грехов. Верующие люди живут в этой среде, и сами они тоже не безгрешны. Могут попадать из-за грехов в большие трудности. Но у христиан есть великий всемогущий Бог. Его слово наставляет и выводит из глубоких проблем. Все страдания, без исключения, имеют смысл и Божий план. Любящим Господа все содействует ко благу. Это не просто слова, это истина. В трудные и темные дни человеку нужна поддержка со стороны. Важно, чтобы люди его понимали. Но наблюдается обратное. Депрессивных людей мало понимают и часто требуют от них невозможного. Вообще-то, каждый склонен к унынию, страху, печали, разочарованию. А когда такое состояние затягивается, то оно может переходить в более сложные формы переживаний. Сам человек часто не в силах справиться и разобраться в себе. И тогда начинаются бессонница, апатия, назойливые мысли, ослабевает концентрация, появляется уныние. Кто подвержен чаще всего такому состоянию? По наблюдениям врачей, часто это люди, стремящиеся к совершенству. Другие просто замкнутые, боятся конфликтов и тем самым подвергаются страху перед людьми. Есть много людей, которые перегружают себя обязанностями и делами до такой степени, что у них происходит нервный срыв. Очень часто к депрессии приводит грех, неразрешенный конфликт, обида, гордость, себялюбие, оккультные грехи, непрощение, неправильный образ жизни. В Библии достаточно стихов, которые помогают верующим с Божьей помощью и наставлением выйти из депрессии. Хорошо, если есть душепопечитель, у которого есть опыт, терпение в работе с такими людьми, а это очень непросто. Мы пережили это в своей семье с нашей дочерью и с некоторыми сестрами в нашей церкви, но милость Божья велика. Если будут вопросы ко мне лично, звоните. Телефон в редакции. Моника.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в радиопередаче «Евангельские истины». Вначале прозвучит песня.

0: Один христианин, усердно старавшийся привести ко Христу других людей, однажды раздавал трактаты на одном пароходе. Большинство пассажиров охотно брали от него листочки и внимательно прочитывали. Но один из них не мог сносить верующих в Бога. Чтобы подчеркнуть свое презрение, он демонстративно взял один трактат и, сложив его, карманным ножичком разрезал на мелкие кусочки. Затем выбросил их за борт в море. Сделав это, он увидел, что один из маленьких кусочков бумаги зацепился за его пальто и повис там. Взяв его, он бросил на него беглый взгляд. На одной стороне клочка стояло слово «Бог». Повернув его, он прочитал на другой стороне слово «Вечность». Затем он бросил клочок, чтобы от него освободиться. Но от этих двух серьезных слов «Бог» и «Вечность» он не смог избавиться. Они преследовали его повсюду. Несмотря на все старания забыть, через алкогольные напитки и разные игры и удовольствия, он не мог изгнать их из своей памяти. И только обратившись к Иисусу Христу и исповедав свои грехи, он получил мир и уверенность в спасении.
1: Этот рассказ хорошо иллюстрирует истину, что Слово Божие, как мы читаем в Библии, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.

Уважаемые радиослушатели, в наших передачах «Евангельские истины» мы проводим разбор Слова Божьего. Если у вас имеются Библии, то откройте их на 7 главе Евангелия от Луки. Иван Петерс продолжит разбор.

На прошлой неделе, дорогие радиослушатели, мы в нашем разборе Евангелия от Луки рассмотрели речь Иисуса Христа, которой Он обличал фарисеев и законников того времени в их лицемерии. Господь уподобил их своей речи капризным детям. Они были недовольны тем, что не все люди поддакивали им и тем самым ущемляли их власть. Иоанна Крестителя они ненавидели за то, что он лучше их исполнял закон и держался заповедей Божьих. Это обличало их совесть, и до того им не нравилось, что они даже обличили Иоанна в том, что в нем бес. С другой стороны, Иисус Христос. Он не вел такую отшельническую жизнь, как Иоанн. Всегда его окружал народ, и он охотно общался со всеми. Его фарисеи не любили за то, что он любил презренных и отвергнутых обществом. Он любил грешников и мытарей, с которыми законники вообще не общались. Они считали, что даже простое прикосновение с такими людьми оскверняло их. А Иисус Христос ел и пил вместе с ними. И за это они позже до того на него разъярились, что и о нем говорили «в нем бес». Однако, несмотря на все эти обличения, Иисус своей стороны никогда не отвращался от какого-либо человека. Зная мнение фарисеев о себе, он все же принимает приглашение одного фарисея и идет к нему домой. Это происшествие евангелист Лука описывает с 36 стиха 7 главы своей книги. Прочтем этот отрывок. Евангелие от Луки, 7 глава, начиная с 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, увидевши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного заимодавца было два должника». Один был должен 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбил его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. А она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи твои. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Я не знаю, дорогие радиослушатели, какие мысли возникают у вас при чтении этого рассказа. Но мне лично хочется снова и снова читать его. Трудно удержать возвышенные чувства при чтении этого повествования. Иисус Христос, Сын Божий, принимает приглашение фарисея, желающего только выслушать и испытать его, войти к нему в дом. И в этом доме фарисея Иисус наглядно демонстрирует перед всеми присутствующими Божию любовь к людям. Чтобы яснее понять происшедшее в этом доме, нам следует знать кое-что о обычаях и обстоятельствах того времени. Во-первых, спросим, как все это могло произойти?
В то время у евреев было принято приглашать знаменитых людей для принятия пищи в свои дома. При этом приглашались в действительности не только главные личности, как в нашем случае Иисус, но и всем другим людям представлялась возможность сидеть или стоять вокруг кушающих и слушать их разговор. Этим обычаем и объясняется то, что женщина там могла приблизиться к Иисусу. И еще другие обычаи были у людей того времени. Дороги в Палестине были очень пыльные, и обувь людей состояла только из кожаной подошвы, которая была привязана ремнями к ступням. При домах знатных людей были слуги, которые мыли входящим в дом гостям ноги. Это был всеобщепринятый обычай, но в нашем случае такого не произошло. И поэтому Иисус и говорит Симону: «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». Из этого примера мы свободно можем сделать вывод, что Симон пригласил Христа в свой дом не из чистого гостеприимства, а больше из любопытства. Он желал выслушать его с целью найти какой-либо аргумент для обвинения. Еще другие два всеобщепринятых обычая гостеприимства в Израиле не были оказаны Христу, и они тоже подтверждают мое предположение относительно мотива приглашения Иисуса. Так при входе хозяин дома целовал гостя на обе щеки и поливал на голову его немного масла для благоухания. И этой чести фарисей Иисусу не оказал. «Ты целования мне не дал», читаем мы в 45 стихе, и в 46-м «Ты головы мне маслом не помазал». И эти упущения еще более раскрывают нам причину приглашения Иисуса в дом фарисея Симона. В других частях Нового Завета мы, однако, тоже встречаем подобную тактику духовенства того времени по отношению ко Христу. Так, например, в 1 стихе 16 главы Евангелия от Матфея написано: «Приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба». Или в 22 главе Евангелия от Матфея, начиная с 33 стиха, сказано: «Народ дивился учению Христа, а фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Везде, где Иисус привлекал своей речью массы людей, фарисеи и законники, завидуя ему, пытались уловить его на словах или делах, чтобы таким образом собрать обвинительный материал против него. Так же и в нашем сегодняшнем тексте. Но Иисус с своей стороны не отклоняет приглашение в дом фарисеев. Он не желал дать им и малейшего повода, который бы оправдал их ненависть к нему. Он не упускал никакой возможности проповедовать и им покаяние, чтобы и они достигли познания истины. По-разному Христос старался достичь сердец фарисеев. Иногда Он их строго обличал, но и в то же время был всегда готов с ними беседовать. Они обвиняли Его в том, что Он общается с грешниками, ест и пьет с ними, и с другой стороны приглашают Его в свой дом. Своим поведением Господь показывает нам действительную любовь к врагам, а ведь фарисеи были Его враги. Уже в 6 главе этого Евангелия от Луки мы читаем: после того, как Иисус исцелил в субботу парализованную руку одного человека, в 11 стихе, «Они же, то есть фарисеи, пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом». И также в 14 стихе 12 главы Евангелия от Матфея сказано: «Фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его». И вот в этом свете мы видим Христа в доме фарисея Симона. И как будто под руку фарисею из среды окружающих их людей к Иисусу приближается женщина. Симон ее хорошо знает. Она своей неморальной жизнью известна во всем городе. Как отнесется к ней Иисус? Что он будет делать? Как избавится он из этого, по мнению фарисея, неловкого положения? И уже чувство удовлетворения наполняет его сердце, когда он видит, что Иисус допускает эту женщину к себе.
Видя это, читаемый в 39 стихе нашего текста, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». В своем самоправии фарисей никогда не допустил бы, чтобы такая женщина подошла к нему, не говоря уж о том, чтобы прикоснуться к ней. Люди с презрением относились к ней. И это презрение окружающей среды давило ее еще глубже в болото греха, которое уже затянуло ее по горло. «Если Иисус этого не замечает, — думает при себе Симон, — то он не тот, за которого сам себя выдает. Нет в нем ничего особенного». Но в этом он глубоко ошибся. Иисус не только прекрасно знал, кто эта женщина, но вместе с тем и ясно видел все мысли Симона о себе. Итак, с 40 стиха мы читаем. «Обратившись к нему, Иисус сказал: „Симон, я имею нечто сказать тебе“. Он говорит: „Скажи, учитель“. Иисус сказал: „У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его?“ Симон отвечал: „Думаю, тот, которому более простил“. Он сказал ему: „Правильно ты рассудил“. Священное Писание не говорит нам о реакции Симона на этот пример Христа. Но я думаю, он был достаточно умен, чтобы понять намек Иисуса. Христос пришел спасать грешников. И здесь не играет никакой роли, как велик грех человека. Как те два должника в примере, приведенном Иисусом, оба имели долг, так и всякий человек без исключения нуждается в спасении Божьем. Проблема этих должников была одна и та же, совершенно независимо от величины суммы. Они оба не имели чем заплатить. По закону того времени заимодавец имел право предъявить документы долга правительству, и оба должника были бы сразу арестованы и заключены в тюрьму. Участь для обоих из них была бы одинакова. Но обоим им долг прощен, и они свободны. В природе человека заложено чувство измерять важность дел по их величине. И это естественно. Так и Симон правильно ответил на вопрос Христа, что тот, которому больше прощено, больше и любить будет своего благодетеля. Но, как мы уже сказали, сущность этого примера заключается в том, что оба должника не имели чем заплатить. Так и в этом случае. С одной стороны, всем известная грешница. С другой – самоправедный фарисей. Конечно, он не совершил таких больших грехов, как эта женщина. Но на основании Слова Божия он тоже виновен перед законом Божиим. И апостол Павел, например, в послании к римлянам в 3 главе, в стихах с 22 по 23 говорит: «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Оба, как женщина, так и фарисей, нуждались в прощении грехов. Однако он в своих, а она в своих. Христос здесь не ставит их на одну ступень и не сравнивает их друг с другом, но ясно показывает, что оба они нуждаются в спасении. Однако это спасение должно быть принято людьми. Своим искренним покаянием, в слезах, сокрушении и сожалении о совершенном, женщина-грешница обратилась к Богу, и ей была оказана милость прощения. А самоправедный фарисей пока остался таковым, как был, хоть не таким большим, а все же должником, не пережившим радости спасения. Дорогие радиослушатели, я хочу закончить нашу беседу сегодня одним вопросом к нам. Каким из этих двух рассмотренных нами сегодня личностям относитесь вы? Если вы еще не приняли решение для себя, то сделайте это сегодня. Покайтесь пред Богом в ваших грехах, какие бы они ни были, большие или малые.
Их величина здесь не играет роли. Вам нужно для них прощение от Господа Иисуса Христа. И это прощение Он дает всякому, приходящему к Нему с искренним раскаянием.

Дорогие радиослушатели, текст Священного Писания, который мы сегодня рассмотрели, по моему мнению, слишком важен, и время одной только радиопередачи недостаточно для его пояснения. Поэтому я хочу пригласить вас на рассмотрение этого же текста из 7 главы Евангелия от Луки на следующей неделе, в этот же день и час. Пригласите к этой передаче и ваших друзей или знакомых. Тема нашей следующей беседы будет «Радикальный поворот в жизни» или «Новое начало». Возможно ли оно? А теперь я желаю вам до следующей встречи всего хорошего и обильных Божьих благословений.

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи 34 и 35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
0: Иисус предвидел, что ученикам сложно будет понять Его слова. Ведь Дух Святой еще не сошел на них. На тот момент они были слепы и поэтому не могли в полной мере уразуметь сказанное им. Не могли они тогда понять и принцип Его любви, который гласит, что Бог есть любовь, а пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Святая Троица есть любовь. Именно она объединяет воедино все ее ипостаси. Такая же абсолютная, безусловная любовь должна лежать и в основе человеческих отношений. Любовь – это источник подлинной святости. Иисус неоднократно призывал своих учеников любить друг друга. И мы, как современные Его последователи, призваны любить своих братьев и сестер. Христос не стал ни дополнять, ни отменять закон Моисея, данный израильскому народу в ветхозаветные времена. Но Он объединил все заповеди в одной – любите друг друга. Любовь есть исполнение закона. И если Моисей передал народу заповеди, запрещающие что-то делать, то Христос дал только одну, которая, наоборот, побуждает к действию. Он сам показал, как она работает, возлюбив этот мир и отдав свою жизнь за грехи людей. Любовь – основа существования любой церкви. Поэтому, если в церкви ее нет, такая церковь не устоит. Именно любовь – главная черта личности Иисуса Христа. Он жалел потерянных и отшедших от Него. Подобно пастуху, который непрестанно печется о своем стаде. С терпением и вниманием относился он к своим ученикам. Иисус сделал любовь основным принципом своего царства. Имеющий любовь пребывает в милости Христа, а ненавидящий брата своего принадлежит царству тьмы. Любовь добра, милосердна, долготерпелива и благожелательно даже к врагам, о чем ученики позже писали в своих посланиях. Божья любовь никогда не перестает, она совершенна. Для Церкви Христа нет более ценного и значимого качества, чем жертвенность во имя любви. Служа ближнему, мы становимся его учениками и постигаем истинное значение любви, о которой говорил Христос. Он простил нас, и мы с радостью прощаем других. И если в нас нет надменности, если мы радуемся тому, что Дух Христа объединил нас в себе, то Царство Божие нисходит на землю, и Господь посредством Духа Святого наполняет церкви любовью. Вопрос 88. Почему любовь – единственный признак, который отличает христиан? 4. Христос предсказывает отречение Петра. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 36 по 38 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 36 по 38. «Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему: Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь? «Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
0: Петр был смущен словами Христа. Он не понимал, что Иисус говорил о любви. Петр был сосредоточен только на предательстве одного из учеников и скором уходе Иисуса в это опасное для них время. Он, полагаясь на свою искренность и решимость, пообещал, что последует за ним, куда бы он ни пошел. Петр был уверен в своих силах и был готов бороться за Христа и умереть ради Него. Он даже представить себе не мог, что он, Петр, может отречься от своего любимого учителя. В. Прощальная речь в горнице. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 31 стих. 1. Бог пребывает в Иисусе Христе. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 11 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я».
0: Новость о скором уходе Иисуса очень расстроила учеников. Он отправляется туда, куда им путь закрыт. Чуть позже Иисус предсказал отречение Петра, когда тот начал уверять его в своей безграничной преданности и что он последует за ним, куда бы он ни пошел. Петр хвалился своей сильной верой. Возможно, в сердце некоторых учеников закралось сомнение в божественности их учителя. Если он Бог, то как он может говорить, что скоро покинет их и даже умрет? Иисус, зная их внутреннее уныние и смятение, дает им четкое руководство к действию. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». То есть «не бойтесь, поверьте Мне, потому что когда все вокруг рушится, Я остаюсь непоколебим. Я скала, на которую вы можете смело строить свою жизнь». Иисус запрещает волнам сомнения потопить лодку веры. «Если вы боитесь, значит, вы не верите. Ваш Небесный Отец никогда не предаст и не оставит вас. Ваша вера — это победа над миром». Иисус призывал своих последователей верить и молиться Ему так, как того заслуживал Отец, ведь Сын и Отец одно. Как Отец обеспечивает будущность и надежду всякому верующему в Него, так и Сын предлагает нам непоколебимую надежду в исполнении Его обещаний. В Сыне Бог явил Себя этому миру. Мы можем доверять Его любви. Истинность Его слов – надежное основание для нашей веры. Таким образом, Иисус приоткрывает завесу перед учениками, показывая им, что произойдет после Его смерти и вознесения. Дом Бога не идет ни в какое сравнение с самыми богатыми домами и особняками этого мира. Его дворец на небесах похож на огромный город, способный вместить всех святых Божьих людей, живших во все времена. Даже если вы сейчас живете в палатке или в бедной лачуге, не расстраивайтесь, ибо вас ждет обитель на небе. Господь приготовил для вас чистый, светлый, уютный дом. Вам предложено поселиться в чертогах вашего Небесного Отца и жить там вечно. Бог любит верующих в Иисуса Христа, и Он приготовил для них особое место. Когда Иисус возвратился на небо, Он проверил, все ли готово в доме Отца. Иисус Христос не остался на небе дожидаться своих возлюбленных учеников. Он вернулся на эту землю, чтобы Духом Святым жить в их сердцах. Подобно жениху, он не может оставаться равнодушным к своей невесте, церкви. Он не только желает познакомить свою возлюбленную с отцом, но и преобразить и соединиться с ней в их небесной семье. Мы вечно будем покоиться в его любви, и никто не похитит нас из его руки.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 4 по 6 стихи. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
0: Иисус говорит Своим ученикам: «Вы знаете, куда Я иду, и вы знаете путь к Богу». Фома же возразил: «Как мы можем знать путь к Богу, когда мы даже не знаем, куда Ты скоро от нас уйдешь?» Печаль затуманила ему глаза, и он не мог увидеть того, кто является конечной целью этого пути. Страх овладел им, лишив его возможности двигаться в правильном направлении. Обращаясь к нему, Иисус сказал с нежностью: «Я тот путь, ведущий к Богу. Моя любовь и праведность — это подлинный закон, ведущий в небеса. Я — эталон, согласно которому Бог будет судить каждого человека. Не сравнивай себя с другими, но держись узкой тропы, ведущей к Богу. Если бы ты посмотрел на себя моими глазами, то обнаружил бы, что ты пропащий грешник. Христос не хочет, чтобы ты пребывал в постоянном страхе и отчаянии. Когда ты в очередной раз оступаешься и падаешь, Он протягивает к тебе свои пронзенные руки, говоря: «Вот, возьми, я даю тебе свою праведность, и о твоем грехе я никогда больше не вспомню. Я умер за тебя и заключил с тобой новый завет, основанный на благодати. Твои грехи прощены, вера твоя спасла тебя. Всегда помни, что я усыновил тебя, и ты навеки мой. Пребывая во мне, ты получаешь мою праведность. Без меня ты погибнешь».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Быть христианином в сети. Информационная эпоха принесла человечеству новые возможности. Сегодня мобильная связь, интернет, Facebook, Twitter уже являются частью нашей обыкновенной жизни. Еще 10-15 лет назад все это было практически невозможно, и об этом можно было только мечтать. Но теперь это обычный порядок вещей, наша виртуальная реальность. Уже сегодня невозможно понять, где человек проводит больше времени – в социальной сети интернета или же в обществе среди конкретных людей. Мир изменился и продолжает изменяться. Тот, кто еще не в сети, безнадежно отстал от современности, или же он, она являются теми немногими счастливчиками, которые не идут в ногу со временем и не пользуются полноценно благами цивилизации. Информационный мир меняет облик христианства, но суть христианства по-прежнему остается неизменной и вечно актуальной. Первое. Сеть. Новые возможности, старые проблемы. Когда мы говорим о сети, мы подразумеваем прежде всего интернет и множество информационных возможностей, которые он нам предоставляет. 1.1. Новые возможности. Виртуальность, мобильность, информативность, осведомленность, многообразие, гибкость, широта, доступность. Новые возможности, которые должны экономить наше время и увеличивать продуктивность, на самом деле вскрывают нашу греховность. Оборотная сторона медали – виртуальность, оторванность от обычного человеческого общения. Мобильность – постоянное опаздывание из-за неспособности угнаться за ускоренной современной жизнью. Информативность – незнание истины и реальной природы вещей. Бум информации принес с собой потерю смысла. Мы проинформированы, но не глубоки в познаниях. Знания есть, а мудрости – недостает. Осведомленность. Пустота и невежественность. Мы знаем все и про всех, но это знание надмевает и опустошает. Многообразие, гибкость, широта и доступность чаще всего приводят к реакционизму, нежеланию уступать, узости, некомпетентности и ленности. В общем, цивилизация вскрывает старые проблемы, связанные с природой человеческой греховности. 1.2. Старые проблемы. Доступность греха, интернет-зависимость, игровая зависимость, разрушение человеческого «я», порнозависимость, психофизическая усталость из-за неактивного образа жизни, пассивность, духовная лень, депрессия, разочарование – этот список можно перечислять и перечислять. Он отображает нездоровое состояние человеческого общества. Мир в этом плане не изменился в лучшую сторону. Стал ли он хуже с наступлением информационной эры? Многие прочат этой эре быть предшественницей апокалипсиса. На мой взгляд, сегодняшний мир не грешнее времен Ноя или Содома и Гоморры. Просто сегодняшний мир другой, во внешней стороне жизни, но такой же, как и всегда, во внутреннем измерении жизни. Проблема греха по-прежнему актуальна, а сетевое окружение является одной из изощренных форм, где может проявиться грех. Поэтому вопрос о христианской ответственности становится во главу угла. Грех в виртуальной зоне – также становится виртуальным. И с одной стороны, он кажется ненастоящим, искусственным и лишь потенциально возможным, но тем не менее ощущение внутреннего и душевного разлада из-за виртуального греха такое же, как и от сделанного в обычной и естественной человеческой жизни. Грех в виртуальной зоне по-прежнему является опасным и разрушительным, поэтому стремление беречь себя от греха становится как никогда актуальным и необходимым. быть христианином. Что значит быть христианином, находясь в сетевом окружении? Кто такой христианин вообще? С одной стороны, это достаточно простые вопросы, но на которые не всегда легко дать ответ сходу, без подготовки, не поразмыслив. Отвечая на этот вопрос, хочется обратиться к Новому Завету, где впервые встречается слово «христианин» Деяния апостолов 11:26. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Ученики Иисуса Христа, которые собирались вместе в городе Антиохия, Сирия, были названы христианами. И с тех пор это название закрепилось за верующими в Иисуса. Нужно отметить, что до этого судьбоносного момента верующие назывались учениками Иисуса Христа, что, на мой взгляд, более точно отображает суть веры во Христа. Вера не заключается только в простом христианском исповедании. Она идет дальше и подразумевает личностное ученичество, следование, наставничество. Современное христианство, в принципе, основывается на простых и доступных для всех исповеданиях, не касаясь сути. В этом и вся проблема, что христианином назваться легко, а вот жить по-христиански трудно. Так что же значит быть христианином и при этом оставаться им в сети? Быть христианином значит быть реальным, а не номинальным последователем Иисуса Христа. И при этом конфессиональная окраска здесь второстепенна. Ведь каждая христианская конфессия и деноминация имеет в своих рядах лучших и худших представителей. И это лишь горизонтальное измерение Церкви, как сообщества Божьего народа. Что значит быть реальным последователем Христа? Значит ли это только выполнение 4 простых правил – молиться, вникать в Божье Слово, ходить в Церковь и свидетельствовать о Христе? Или же эти функции являются только внешним показателем следования за Христом? Если это так, то что является внутренним показателем и сущностью христианской веры? Сутью христианской веры является внутреннее стремление к послушанию, которое динамично проявляется не только в простых выражениях веры, но и в глубоком понимании своей испорченной человеческой сущности, природы Бога и в неиллюзорном восприятии жизни. Как быть христианином в сети? Отвечая на этот вопрос, необходимо понимать, что тяга к греху только проявляется через интернет. Нельзя сказать, что я сам по себе добр и хорош, а мои согрешения в интернете связаны только с самим интернетом, как с местом испорченным, извращенным и греховным. Нужно помнить слова Библии, где говорится, что для чистых все чисто, к Титу 1:15. Другими словами, если ты испорчен, то ты и увлекаешься искушением. В этом плане состояние быть христианином начинается с духовной диагностики и осознания своей слабости и испорченности. Ведь только тогда, когда я вижу болезнь, тогда я и нуждаюсь в лекарстве и во враче. В этом смысле христианин – это не столько тот, кто не согрешает, а тот, кто кается и исправляется. Второй немаловажный момент, касающийся моего христианства, это внутреннее стремление к преодолению собственного греха. Слова Христа «Иди и впредь не греши» Иоанна 8:11 не только актуальны, но и не риторичны. Здесь не только эмоциональные желания Бога к моим переменам, но и призыв. Христос не только обращался с этим призывом к своим последователям во время своей жизни на земле, Он с этим призывом обращается и сейчас ко всякому раскаивающемуся в своих грехах верующему человеку. Третий немаловажный момент – это понимание сущности христианства. Сущность христианства заключается не в морализаторстве и не только в самодисциплине, а в пребывании и возрастании в благодати и истины. Благодать и истина является той пищей для христианина, которая позволяет правильно расти и развиваться. Фактически, пребывание в благодати и истине создает тот благоприятный духовный микроклимат, который сделает возможным оставаться христианином в мировом сетевом окружении. Константин Тетерятников. Вопрос. Знаю, что каждый рожденный свыше христианин имеет самое меньшее – один духовный дар. Как можно узнать, каков мой дар? Отвечает Василий Филат. Чтобы узнать дары, полученные от Духа Святого для служения в Церкви Христа, следуй этим трем важным шагам. Первое. Изучай Священное Писание. В Библии находится все учение о духовных дарах и много примеров людей, которые служили в Церкви этими дарами. Библейский курс «Духовные дары» очень глубокий и практичный, поэтому я убедительно советую найти как можно быстрее этот курс и изучить его в группе или индивидуально. Этот курс не продается в книжных магазинах, но его можно приобрести через Международный институт по индуктивному изучению Библии. Невозможно узнать свой духовный дар, если ты прежде всего не узнал, как проявляется каждый дар в отдельности и какую функцию он исполняет в теле Христа. Второе. Служи в церкви. Не поступай, как некоторые из тех, кто всю свою жизнь ничего не делают в церкви, говоря, что они в первую очередь хотят узнать свой духовный дар, а потом уже будут что-то делать. Дам один простой пример. Как можно узнать, что кто-то может быть хорошим спортсменом, если он никогда не пробовал заниматься определенным видом спорта? Как можно узнать, что кто-то хороший художник, если этот человек никогда не пробовал рисовать? Когда мы делаем определенные вещи, тогда мы познаем и наши способности по отношению к ним. Поэтому будь готов служить в церкви обычно, но это не правило. Тебя привлекает служение, которое соответствует твоему духовному дару или дарам. И третье. Будь внимателен к желаниям святых. Обычно святые замечают, кто лучше всего восполняет определенные нужды и обращаются к этому человеку, чтобы он им послужил. Поэтому будь внимателен к тому, что тебя просят сделать святые, и смотри, не показывает ли это служение дар, который получен тобою от Духа Святого при рождении свыше. Каждый раз, преподавая курс «Духовные дары», я спрашиваю учеников, знают ли они кого-то среди них с определенным даром, и все указывают на одних и тех же людей. Это показывает, что люди видят наши дары и обращаются к ним, чтобы мы служили им этим даром. Если же какому-то человеку или даже нескольким людям не нравится, как ты исполняешь определенное служение, это еще не значит, что у тебя нет этого дара. А если же ты думаешь, что имеешь определенный дар и настойчиво служишь людям, даже если им это не нравится, и они не просят этого, необходимо задать вопрос, действительно ли у тебя есть этот дар, который ты думаешь? Перевод Натальи Моисей.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 8.
4: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
5: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
6: «Хочу, очистись».
4: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
6: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
7: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
4: Иисус говорит ему:
6: «Я приду и исцелю его».
4: Сотник же, отвечая, сказал:
7: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
6: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И сказал Иисус сотнику:
6: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
4: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
4: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
9: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: И говорит ему Иисус:
6: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: Другой же из учеников его сказал ему:
10: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
6: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
4: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
11: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
4: И говорит им:

0: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
1: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
0: И он сказал им:
2: «Идите!»
0: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
3: Глава 9.
0: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
2: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
0: При сем некоторые из книжников сказали сами в себе:
4: «Он богохульствует».
0: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
2: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
0: Тогда говорит расслабленным:
2: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
0: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
0: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
5: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
0: Иисус же, услышав это, сказал им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
0: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
6: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
0: И сказал им Иисус:
2: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
0: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
7: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
0: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе:
8: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
0: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
2: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
0: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
2: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
0: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем.

0: по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
1: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
0: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
2: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
0: Они говорят ему:
1: «Ей, Господи!»
0: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
2: «По вере вашей, да будет вам!»
0: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
2: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
0: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
3: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
0: А фарисеи говорили:
4: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
0: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
2: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
5: Глава 10.
0: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
2: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
5: Глава 11.
6: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
7: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
6: И сказал им Иисус в ответ:
2: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
6: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
2: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей, Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
6: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
6: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
2: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
5: Глава 12.
6: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
8: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
6: Он же сказал им:
2: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
6: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
9: «Можно ли исцелять в субботы?»
6: Он же сказал им:
2: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
6: Тогда говорит человеку тому:
2: «Протяни руку твою».
6: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
10: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
6: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
7: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
6: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
4: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
6: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
2: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: На западном берегу Галилейского озера во времена Иисуса Христа располагался город Капернаум. Автор Евангелия от Марка называет этот город его городом, то есть городом Иисуса, потому что там он жил после того, как оставил Назарет. В этом городе была построенная римским сотником синагога, в которой Иисус часто учил. Здесь жили апостолы Петр и Андрей, здесь служил Матфей на таможенном пункте у сбора пошлин. В этом городе Иисус совершил много чудес и произнес множество притчей и бесед. Но несмотря на все это, несмотря на все вразумления и обличения, высказанные жителям Капернаума, город не раскаялся в своем нечестии и не уверовал. Поэтому над ним был произнесен суд Божий. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». И действительно, в настоящее время от былой славы Капернаума не осталось и следа. Место расположения его до сих пор точно неизвестно. Некоторые ищут его в развалинах недалеко от Тель-Хума, на расстоянии 1 часа пути к северу от северного берега Галилейского моря. Другие считают, что он был расположен несколько южнее этого места. Поистине, небо и земля придут, но слова Господни не придут, то есть пребудут вечно, как говорит Священное Писание. Итак, мы продолжаем изучение вечного Слова Божьего, а точнее Евангелия от Матфея, вместе с доктором Мак Ги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Матфея и приступим к изучению 9 главы. В предыдущей главе мы видели 6 чудес, которые подтвердили тот факт, что у царя есть сила и власть осуществить этическую программу, которую он провозгласил в Нагорной проповеди. Глава, которую мы исследуем сегодня, продолжает ту же тему. Мы увидим, как Иисус сотворил чудеса исцеления физических болезней, одно из которых я отношу к области сверхъестественных чудес – воскрешение мертвого, а также духовное чудо – изгнание бесов. Итак, после чуда, сотворенного с одержимыми в Гадаре, он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Иисус покинул Гадару, где от него отказались, и возвратился в Капернаум. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». В Евангелии от Марка нам предлагаются подробности этого события. Марк рассказывает, как этого расслабленного спустили в комнату через разобранную кровлю, и Иисус исцелил его и простил ему грехи. Исцеление и прощение грехов связаны друг с другом. При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Книжники считали, что Господь не в состоянии вернуть этому человеку способность ходить. Господь, зная мысли и видя зло в их сердцах, спросил: «Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» Они не смогли ответить на его вопрос, но если бы даже ответили, им бы пришлось сказать: «Для нас одно не легче другого». Иисус продолжал говорить: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. И когда расслабленный встал и пошел, это означало, что тот, кто исцелил его, смог также простить ему грехи. Мой друг, ни я, ни вы не можете прощать людям грехи. Может только Господь Иисус. А поскольку мы не можем прощать грехи, мы не можем дать человеку возможность ходить. Сатана – лжец и обманщик. И нам нужно исследовать сегодняшних так называемых целителей, о которых мы слышим повсюду. Давайте не будем вставать на пути того, что делает Бог, и давайте будем уверены в том, что вся слава будет отдана Ему. Теперь мы переходим к призыву Матфея на служение. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Матфей скромно, всего в одном стихе, рассказывает о своем призвании. Лука же в своем Евангелии, 5 глава, с 27 по 29 стихи, говорит, что Матфей устроил в честь Иисуса большой пир. Очевидно, тот эпизод, что последовал дальше, произошел на том пиру. Матфей пригласил многих из своих коллег, сборщиков пошлин, потому что хотел, чтобы они тоже узнали Господа Иисуса Христа. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Фарисеи не считали возможным сесть за один стол с мытарями и грешниками. Многие святые и сегодня думают так же. Однако на пир нужно приглашать именно грешников, потому что им нужно услышать весть о Христе. Нам тоже нужно как-то общаться с грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Иисус есть великий врачеватель. Он пришел, чтобы исцелить человечество от основной его проблемы, которая заключается в грехе. Об этом следует сказать многим маленьким христианским группам, которые устраивают пиры и собрания, общения, но не приглашают на них неспасенных. Если же неспасенные придут к ним, многие христиане вынудят их уйти своим холодным приемом. Должен сказать, что эти так называемые христиане сами по себе грешат своим образом жизни и тем, как они встречаются. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфей опять прибегает к цитированию Ветхого Завета, и на этот раз он обращается к книге пророка Осии, 6 глава, 6 стих. «Когда Иисус сказал, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, Он мог бы включить туда же фарисеев, потому что они тоже были грешниками. К грешникам фактически должны быть причислены все мы». Ибо, как сказано в Писании, к Римлянам 3 глава 23 стих: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Далее Матфей рассказывает нам о разговоре, который произошел у Иисуса с учениками Иоанна Крестителя. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» Ученики Иоанна Крестителя наблюдали за Господом Иисусом. В конце концов, некоторые из учеников Иисуса раньше были учениками Иоанна. Мы знаем, что ими были Андрей и Филипп, например. Но они пришли к Господу Иисусу и последовали за Ним. Итак, ученики Иоанна Крестителя сказали: «Посмотрите-ка, у них все несколько отличается от нашего служения». И нам интересно, почему. Иоанн, как мы уже говорили, был ветхозаветным пророком. Он вышел из Ветхого Завета и вошел в Новый, чтобы объявить, как предсказывал Малахия, что придет посланник, который приготовит путь для Господа Иисуса Христа. Иоанн сказал: «Я всего лишь готовлю путь для Господа. Он будет здесь через несколько минут». И Господь появился, как и говорил Иоанн Креститель. Теперь наш Господь собирается провозгласить великий принцип и объявить, что старая эпоха сменяется новой. И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Хотя для сегодняшних верующих пост имеет действительно важное значение, у нас нет специального повеления поститься. Поститься нужно тогда, когда мы приходим к Богу в связи с какой-то конкретной нуждой и просим у Него милости и помощи. А теперь давайте послушаем, что сказал Господь о переходе из ветхозаветной эпохи закона в новозаветный век благодати. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерется от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Наш Господь сказал следующее: «Ветхий Завет и прежняя эпоха закона заканчиваются. Он пришел не для того, чтобы продолжить этот век и дальше. На самом деле Он пришел обеспечить человечеству новую одежду. И эта новая одежда была ризами праведности, которые Он раздает тем, кто просто доверился Ему. А в мехах в те времена хранили вино. Они делались из шкур животных. И если в старые мехи налить молодое вино, оно начнет растягивать старые мехи. Но старые мехи уже достигли максимального натяжения кожи, и если в них налить молодое вино, они порвутся, и вино пропадет». Наш Господь говорит следующее: «Я пришел не для того, чтобы наложить заплатки на старую одежду. Я принес новую одежду, нечто совершенно новое». Это были радикальные перемены. Апостол Иоанн подытожил это в своем Евангелии, 1 глава, 17 стих, когда сказал: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Теперь мы переходим к 8 и 9 чудесам, которые по сюжету связаны друг с другом. Эти чудеса исцеления и сопровождающие их события тоже представляют собой большой интерес. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“». Лука в своем Евангелии тоже рассказывает о просьбе начальника исцелить его дочь. Давайте прочитаем параллельный отрывок из Луки, глава 8, стих 41-42. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Итак, девочка была смертельно больна, и пока ее отец разговаривал с Иисусом, из дома пришел слуга и сообщил, что девочка умерла». Продолжаем читать рассказ Матфея. «И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Когда Иисус и ученики встали и пошли к дому Иаира, за ними последовала огромная толпа народа. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Невозможно не заметить, насколько поразительны совпадения в этих двух происшествиях. Девочке было 12 лет, и женщина страдала 12 лет кровотечением. 12 светлых лет ребенка подходили к концу, но 12 лет тьмы для женщины тоже заканчивались, и в ее жизни снова забрезжил свет, Какой контраст света и тьмы! Обратите внимание, что сделала женщина в только что прочитанном нами стихе. Иисус не прикасался к ней, как во многих других случаях исцелений, но она сама прикоснулась к нему. Однако исцеление ей принес не этот метод, но ее вера, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Доктор Лука намного подробнее описывает этот эпизод и рассказывает, что она действительно прикоснулась к Иисусу и исцелилась. Затем Иисус продолжает свой путь к дому Иаира. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним». Когда Иисус пришел в дом к начальнику, люди уже объявили траур по умершей. Он сказал им, что девочка всего лишь спит, а не умерла, но они смеялись над ним. Никто в этом доме не верил, что Иисус сможет воскресить девочку, но он отправился прямо к ней. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Это первый случай воскрешения мертвых, описанный в Евангелиях. Всего в них имеются 4 случая воскресения из мертвых. И опять Лука дает более подробное описание, чем, например, Марк. Лука добавляет, что Иисус тепло сказал девочке: «Маленькая овечка, тебе говорю, вставай». Иисус всегда использовал один и тот же метод воскрешения мертвых. Он обращался прямо к человеку. После исцеления женщины с кровотечением и воскрешения дочери Иаира, слава Иисуса распространилась еще дальше. «И разнесся слух о нем по всей земле той». 10-е чудо относится к исцелению 2 слепых, которые пошли вслед за Господом Иисусом. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали 2 слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Обратите внимание, оба слепых обратились к нему, называя его сыном Давидовым. Это еще одно свидетельство того, что данное Евангелие представляет Иисуса как царя. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Это еще один случай, когда Иисус запрещает исцелившимся говорить о том, что с ними произошло. Помните, тоже он сказал прокаженному. Господь просил об этом по нескольким причинам, но об одной причине ясно сказано в этом отрывке. То, что чудеса становились известными, привлекало к нему огромные толпы народа, что сильно мешало ему в его служении. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Эти 2 человека, обретя зрение, просто не могли сдержать свою радость и разгласили о нем по всей земле той. Теперь мы подошли к следующему, 11-му чуду. Исцеление получает еще один одержимый бесами. Это уже 3-й случай изгнания бесов в 8 и 9 главах Евангелия от Матфея. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». И обратите внимание на реакцию фарисеев. А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Они не стали опровергать тот факт, что Иисус исцелял немых, слепых и хромых, но они стали обвинять Его в том, что Он все это делал силой сатаны. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие Царствия – это не Евангелие благодати Божьей. Однако это не значит, что есть два Евангелия. Евангелие одно, но в нем имеется много аспектов. Евангелие Царствия означало, что Царствие Небесное приблизилось. Оно призывало подготовиться к пришествию Царя. Оно требовало такого состояния сердца, которое было бы готово принять и следовать за Царем, который шел на крест, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Снова и снова Матфей подчеркивает тот факт, что тысячи людей получили в те дни исцеление. Вот почему враг никогда не подвергал сомнению тот факт, что Иисус творил чудеса. Они были слишком очевидными. Тысячи людей получили исцеление от нашего Господа, когда Он был здесь на земле. Можно было бы предполагать, что и сегодня может быть хотя бы один такой случай. Не правда ли? Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы знаете кого-нибудь, кто получил исцеление от человека? Дело в том, что Господь Иисус Христос действительно великий целитель, и я верю, я знаю, что Он может исцелить сегодня так же, как исцелял вчера. Я имею великую уверенность в Нем. Позвольте мне объяснить точнее. Мы должны искать помощь у медицины. Но мы признаем, что у докторов возможности ограничены. Возможности не ограничены только у Господа Иисуса. Мы можем быть уверены, что Он сделает для нас все в соответствии с Своей совершенной волей, и мы должны благодарить Его за все, что происходит с нами. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Нотка сострадания в завершающей части этой главы поразительна, не правда ли? Идеальные цари и правители в глазах Бога были пастырями. И Моисей, и Давид оба были пастухами до того, как стали вождями Божьего народа. Когда вы молитесь, чтобы Бог послал делателей на жатву, молитесь, чтобы Он дал им сердце пастыря. Молитесь, чтобы Господь дал им сердце, сострадающее к заблудшим. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Сказав это своим ученикам, Иисус отправляет их вперед. «Мой друг, когда вы молитесь о чем-либо, хорошо, если вы сами будете готовы выполнять просимое. Когда наш Господь просил учеников молиться о том, чтобы выслать делателей на жатву, Он их самих послал на эту жатву. Это действительно примечательный факт. Один епископ методистской церкви много лет назад сказал: «Когда человек молится об урожае пшеницы, Господь предполагает, что он скажет «Аминь» с мотыгой в руках. Поэтому не надо молиться о том, что вы сами не будете готовы выполнять». В следующий раз мы приступим к изучению 10 главы Евангелия от Матфея.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о тех чудесах, которые совершал Иисус. Он исцелил расслабленного, то есть парализованного человека, Он исцелил женщину, страдавшую 12 лет от болезни, воскресил дочь начальника синагоги. слепые становились зрячими, немые обретали дар речи. И все эти чудеса должны были показать людям, что Он в действительности имеет власть, как Царь, как Мессия, пришедший от Бога. Те, кто верили, получали исцеление, в их жизни совершались чудеса. Точно так же, как и в те древние времена, в наши дни меняется жизнь тех, кто доверился Богу, кто верует в Его силу и прощение. Обратитесь к Иисусу с верою, и Он изменит вашу жизнь, наполнит ее светом и радостью. Сотвори во мне сердце новое, сотвори, Христос, сотвори, не спесивое, не суровое, чтобы радость могло дарить, и веленьем Твоим послушное не металось в огне страстей, чтобы могло, забыв равнодушие, боль чужую считать своей. Сотвори во мне сердце мудрое, чтоб надежды зарю храня, не роптать мне на долю трудную на закате последнего дня. Сделай тихой святой обителью обновленный сердечный дом, чудным другом души спасителем навсегда поселись ты в нем. Сотвори во мне сердце чистое, чтоб любовью могло гореть, помоги ему в скорби выстоять и во славе тебя узреть.

Это было стихотворение современного христианского поэта. Что может быть лучше чистого сердца, не отягощенного грехами и пороками совести? Изучая 9 главу, мы видели, что Иисус, прежде чем исцелить расслабленного, даровал ему прощение грехов. Он избавил его не только от физических страданий, но и от еще более тяжелых страданий души. Иисус, истинный врач душ человеческих, пришел призвать к покаянию грешников. И его учение — это учение благодати, призывающее тех, кто устал сражаться с грехом. Для него нет ничего невозможного. Он может не только исцелять безнадежно больные души, но и воскрешать к жизни тех, кто духовно мертв. В каком бы состоянии вы ни находились, Иисус способен очистить ваше сердце от всего грязного и порочного и дать вам новую жизнь.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

идешь.

Ничего нового мы не скажем в том, что человек от своей природы злой. Человек – эгоист, самолюбив, корыстолюбив и сам же от этих пороков страдает.

Никто из людей до сего времени не смог освободить себя от чувства вины за нанесенную кому-то боль или какое-либо преступление, то есть дать самим себе прощение. Возможно, люди, не имеющие доброй совести, возразят мне, но в глубоком одиночестве, наедине с собою, и они согласятся со мною.

Многие люди с радостью свидетельствуют о том, что в Боге они получили прощение и освободились от чувства своей вины.

Христос учил своих учеников так молиться: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Наше личное прощение всегда зависит от того, как мы сами прощаем другим –

0: Время нашей передачи подходит к концу. Мы желаем вам, дорогой слушатель, счастливой и свободной от пороков и чувства вины жизнь. Если у вас возникли какие-либо вопросы, предложения или отзывы, то пишите нам на адрес нашей миссии «Волна надежды».
1: До скорых встреч в эфире!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Каждое утро я быстро наводила порядок в гостиной, и мы мчались в лес. Куча мусора под ковром становилась все больше и больше, но мое небрежное отношение к делу пока еще не было замечено. Какими чудесными были эти утренние часы в лесу! Мы уходили в разные стороны и через некоторое время возвращались к вигваму с охапками папоротника или каких-нибудь веток. Каждый раз мы обнаруживали что-нибудь интересное и при встрече, рассказывая об этом друг другу, захлебывались от восторга. Однажды я переплетала ветки одной из стен нашего вигвама и услышала шум летящей птицы. Мимо пронеслась бурая сова, едва не задев меня крыльями. Я оставила работу, залезла на дерево и, как белка, поднимаясь все выше и выше, искала гнездо. На самой верхней развилке, среди пушистых бурых перьев, словно в соломенной колыбели, лежало единственное белоснежное яичко. Я спустилась немного пониже, уселась на ветку и, раскачивая ногами, просмотрела вокруг. Горные склоны казались туманными от голубых колокольчиков, среди которых лишь изредка виднелись желтые огоньки лютиков. Вдруг я заметила Филиппа. Он медленно шел по лесу с охапкой папоротника. «Филипп, скорее поднимайся сюда!» – позвала я. Через несколько минут он был уже на дереве, и мы вместе рассматривали гнездо. Вскоре мы заметили сову. Она сидела на соседнем буке и сердито хлопала желтыми глазами. Мы решили, что лучше спуститься вниз. И как только спрыгнули на землю, птица расправила свои большие крылья и устремилась к гнезду, где лежало ее сокровище. Всю неделю мы незаметно убегали из дому, и все шло благополучно. Тетя Маргарет, казалось, не была против того, что мы проводили время по своему усмотрению. Иногда я видела ее уставшей, но успокаивала себя тем, что это не мое дело. Ведь я на каникулах и могу проводить время, как мне нравится. Как-то утром тетя Маргарет остановила меня как раз в тот момент, когда я собиралась выскользнуть из дома. «Ты куда, Руфь?» – поинтересовалась она. «В лес, с Филиппом», – нехотя ответила я. «Я ведь все сделала, и посуду перемыла, и в гостиной убрала. Фил ждет меня», – кивнула я, намереваясь уйти, но тетя крепко схватила меня за руку. «Я думаю, что Филипп сегодня обойдется и без тебя. Ты нужна мне. Я буду стирать, а ты последишь за машиной и поможешь повесить белье. Пора уже привыкать к домашней работе. Ты уже достаточно выросла для этого». «Но сегодня мне обязательно надо быть в лесу», упрямо произнесла я, глядя на тетю из-под лобья и сердито ковыряя носком землю. Мне так хотелось освободиться от ее руки. «Прежде всего, нужно слушаться старших», строго сказала тетя, не отпуская меня. «После стирки пойдешь в лес, а если будешь упрямиться, я накажу тебя, и ты весь день будешь сидеть дома. Нельзя быть такой ленивой и эгоистичной». Тетя Маргарет пошла на кухню, а я, еле сдерживая негодование, скрипя сердцем, поплелась за ней. Я была вне себя. Сегодня, возможно, вылупится совенок, а я пропущу такой момент. Филипп увидит все без меня. Разве это справедливо? Я решила быть как можно непослушнее и капризнее. Пусть тетя пожалеет, что оставила меня. Я уже стояла возле тети Маргарет, как вдруг дверь с черного входа приоткрылась и показалась голова Филиппа. По-видимому, он очень спешил закончить работу в саду, потому что лицо его было красным, а волосы взъерошенными. «Руфь, ты идешь?» – спросил он. «Нет», – коротко ответила тетя. «Руфь будет помогать мне. Ты поиграй один, Филипп. Она освободится после обеда, если будет вести себя хорошо». О, как я была несчастна в это утро! Чтобы как-то отомстить тете, я строила гримасы, вздыхала, зевала, пинала все, что попадалось под ноги. Но тетя Маргарет делала вид, что ничего этого не замечает. И это особенно раздражало меня. Какая польза дуться, когда на тебя даже не смотрят? В конце концов я добилась своего. Тетя обратила на меня внимание. Закрывая дверь, я нечаянно уронила миску, и чистые носовые платки, которые должна была развесить, вывалились на землю. Теперь тетя по-настоящему рассердилась. Она крепко сжала губы и, кажется, готова была наказать меня. «Как тебе не стыдно, Руфь!» – сдержанно произнесла она. «Я запрещаю тебе ходить в лес. Будешь целую неделю сидеть дома. Может быть, таким образом ты станешь послушнее и аккуратнее. А теперь иди куда хочешь. Мне только жаль твою маму. О, как она расстроится, когда увидит тебя такой неряшливой!» Тетя Маргарет собрала грязные платочки и ушла в дом. Я топнула ногой и, проглотив слезы обиды, направилась к калитке, решив идти навстречу Филиппу, потому что до обеда оставалось еще много времени. Утро было очень тихое и теплое. Влажная дымка повисла в воздухе. После ночного дождя все дышало свежестью и издавало приятный аромат. А я, крайне расстроенная, с заплаканным лицом и гневными мыслями, словно нарушила прекрасную гармонию окружающего мира. Я невольно остановилась. Вот деревья, они без шума и крика исполняют свой долг. Каждая раскрывающаяся почка – чудо, каждый листик – совершенство. Ни раздражения, ни спешки, как прекрасно все! Постепенно эта умиротворенность успокоила меня. Уже с сожалением я подумала, какой прекрасной была бы моя жизнь, если бы я смогла стать хорошей. Не часто посещали меня такие мысли и желания, но сейчас я совершенно искренне хотела быть доброй и жить в гармонии с Божьим миром. Я так сильно желала этого, что, подняв руки к небу, воззвала: «Боже, я не хочу быть эгоисткой, я так хочу быть хорошей, терпеливой, но у меня ничего не получается!» Я еще никогда не молилась так. Правда, я слышала о Боге, но сердцем своим было так далеко от Него. Мне показалось, что слова молитвы растворились в воздухе, и никто не услышал их. Разочарованно пожав плечами, я пошла дальше. «Никогда я уже не изменюсь, так и буду всегда противной и злой», – размышляла я. «Никто никогда не будет любить меня». Я лениво брела по тропинке и старалась успокоиться, представляя, что делает в лесу Филипп. Через некоторое время я увидела его, возбужденного и радостного, бегущего мне навстречу. «Я видел, как проклевывается яйцо!» — приблизившись, сообщил он. «Когда сова улетела, я залез на дерево и заметил, что скорлупа уже треснула, а пленочка под ней движется вверх-вниз, словно дышит. Я долго не мог задерживаться там, потому что яйцо может застыть, если сова не будет сидеть на нем. Сейчас она в гнезде. Как жаль, что мне нельзя пойти и посмотреть». Я сразу же рассказала Филиппу о всех неприятностях. Как всегда, он утешал меня Я немного ободрилась, хотя отлично знала, что не заслуживаю и малейшего сострадания. Но все неприятное забывается быстро, и незаметно наш разговор перешел на другую тему. Мы стали обсуждать, чем будем заниматься во второй половине дня. Глава третья. Терри. Прошло уже несколько дней, как мы закончили постройку нашего вигвама. По-моему, он был уютным и красивым, будто небольшой домик. В тайнике мы спрятали некоторые продукты и дневник наблюдений. Пол застлали мхом, словно одеялом. Стало так хорошо. Маленькие птенцы уже оставили свои гнезда. Мы с наслаждением наблюдали за их неуверенным полетом и за тем, как они барахтались во мху и пронзительно пищали, взывая к матери о помощи. Совенок тоже подрастал. Он походил на комочек серой ваты с крючковатым клювом и желтыми глазами. Казалось, он не имел ничего против, что мы держали его в руках. Сегодня с гор дул сильный ветер. Он словно подгонял нас, и мы всю дорогу бежали. Мы летели как будто на крыльях, и это сильно забавляло нас. Добежав до вигвама, мы совершенно запыхались от бега и смеха, и нам не терпелось поскорее отдохнуть на мшистом полу в прохладном затишье. К моему удивлению, Филипп, наполовину забравшийся в отверстие вигвама, вдруг начал пятиться. «Вигвам оккупирован!» – растерянно прошептал он. «Кем?» – возмутилась я, немного отступая. «Я плохо рассмотрел. Там, по-моему, какой-то мальчик». «Это ведь наш вигвам! Пусть он убирается отсюда по-хорошему!» – решительно произнесла я. В ответ не было ни звука. «Выходи!» – громко приказал Филипп. Ответа не последовало. «Может, он мертвый?» – предположила я. «Нет, я видел, как он подтягивался». Мы стояли в нерешительности. «Надо еще раз посмотреть на него», – предложил Филипп. «Может, он глухой?» Филипп опустился на четвереньки и осторожно заглянул вовнутрь, а затем наполовину исчез в отверстии. «Почему ты молчишь, Фил?» – нетерпеливо дернула я его за ногу. «Что вы там делаете?» «Мы просто смотрим друг на друга. Это обыкновенный мальчик». Затем он обратился к незнакомцу. «Это наш вигвам. Уходи отсюда». «Ни за что!» – возразил мальчик. «Тогда я вытащу тебя за ноги!» – пригрозил Филипп. «Ну и что?» «Я схвачусь за стены, и ты потащишь меня вместе с ними!» Наступило молчание. Мальчики, изучающие, разглядывали друг друга, а я, охваченная нетерпением и негодованием, не знала, что делать. «Я придумал!» – сказал наконец Филипп. «Давай организуем поединок, как в исторических книгах!» «Что?» По голосу чувствовалось, что его обладатель не понял, чего от него хотят. «Поединок», — повторил Филипп, — «это борьба двух человек, которые в чем-то не согласны. Выходи, будем бороться. Если я тебя осилю, ты уйдешь. А если ты, мы разделим с тобой наш вигвам, ведь мы же строили его». Незваный гость согласился. Филипп выполз из отверстия и покатился по земле, освободив выход для незнакомца. Я была очень сердита, но когда увидела выползающего мальчика, облегченно вздохнула. Он почему-то понравился мне, и я захотела узнать, кто он. «Конечно, Филипп выиграет», – подумала я. «Однако мне очень хочется, чтобы мальчик остался с нами». Незнакомец был небольшого роста, похоже, ровесник Филиппа. Одежда на нем была бедная и явно мала. Глаза яркие, как у дрозда, лицо загоревшее, покрытое веснушками. Густые волосы не спадали на лоб, и их вид напоминал мне разворошенную солому на крыше. В руках он держал букет лютиков. Бережно положив его на землю, мальчик предупредил. не трогай, пока я не расправлюсь с этим зазнайкой!» Поединок начался совсем не по правилам. Раньше, чем Филипп успел приготовиться, мальчик налетел на него и сразу же ударил кулаком в челюсть. Филипп, застигнутый врасплох, не успел еще ничего сообразить и тут же получил еще один удар в ухо. Даже после этого он растерянно стоял, моргая глазами и не двигался с места. «Бей его, Фил!» – завопила я и, чтобы отвести душу, ударила ногой по ближайшему дереву. Когда, наконец, Филипп пришел в себя, началась настоящая борьба. Он был сильный и упрямый, как бык, а его противник напоминал маленького хорька. Мальчик изгибался и изворачивался, подпрыгивал и извивался. Мускулы на его худых смуглых руках напряглись, губы плотно сомкнулись. Он наскакивал снова и снова, а Филипп прочно стоял на одном месте, без промаха нанося сильные ответные удары. Это был захватывающий поединок, и я, словно зритель на трибуне, закусывала губу и переживала за них. И все-таки незнакомец выиграл. Сделав вид, что собирается прыгнуть на шею Филиппу, он бросился ему под ноги и свалил на землю. Филипп еще не сообразил, что случилось, а мальчик сидел уже на его груди и изо всех сил колотил кулаками. «Перестань!» – хладнокровно остановил Филипп. «Ты победил!» «Конечно, победа за мной!» – вставая, гордо произнес незнакомец. «Но я не нуждаюсь в твоем примитивном шалаше. Я и сам мог бы построить гораздо лучше!» Он поднял цветы, намереваясь уходить, но Филипп удержал его. «Подожди, давай вместе позавтракаем. Места в вигваме хватит и для тебя, а потом еще раз поборемся». «Я не против», – ответил мальчик. «Правда, мы еще не проголодались как следует, но поняли, что должны чем-то соблазнить его остаться». И действительно, при слове «завтрак» с мальчиком произошла удивительная перемена. Он больше не выглядел угрюмым и скучным, на лице появился явный интерес. Ни слова не говоря, он сразу же опустился на мох. Вероятно, мальчик был сильно голоден. Мне ни до того, ни после не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь ел с такой быстротой. Мы едва успели раскрыть наш пакет с бутербродами, как он набросился на них и молча съел 3 штуки, пока мы с Филиппом жевали по одному. Когда исчезла последняя крошка, он слезал джем с обертки и, заложив руки за голову, лег. Мы последовали его примеру. Мы ощущали себя довольными и счастливыми. Мягкая трава приятно щекотила наши лица. Сквозь листву проникали теплые лучи после обеденного солнца, а в верхушках деревьев шелестел ветер. «Как тебя зовут?» – спросил Филипп. «Терри», – ответил мальчик, держа в зубах травинку. «А сколько тебе лет?» «В августе будет 11». «Где ты живешь?» «В долине, около ручья». «А у тебя есть братья и сестры?» «Нет, только мама». «А где отец?» «Отца нет». «Зачем тебе эти цветы?» «Я собираю их, а мама продает в городе». Немного помолчали. «Хочешь посмотреть гнездо совы?» — вдруг предложила я. «Вот это?» — указал он на дерево. «Я уже видел его. В прошлом году я приручил одного совенка. Он жил у меня дома почти 2 месяца». Я возмутилась. «Это гнездо нашей совы. Кто дал ему право забираться туда?» Но Филипп тут же наклонился к Терри и спросил: «А ты знаешь другие гнезда?» Мальчик взглянул на нас свысока. «Я знаю почти все гнезда в лесу». «Покажи нам их, Терри», — вскочил Филипп. Мальчик нехотя поднялся и окинул нас взглядом с ног до головы, как бы раздумывая, заслуживаем ли мы доверия. «Ладно!» – кивнул он в знак согласия и нырнул в кусты. Это был поистине изумительный день, после которого я чувствовала себя совершенно обессиленной. Мое платье было изорвано, потому что я неизменно следовала за Терри, которого не останавливали никакие препятствия. Мы то по колено забредали в пруд, чтобы посмотреть гнезда камышовки, то карабкались на высокие деревья в поисках вороньих гнезд. Мы проверяли дупла и наблюдали, как влетал и вылетал скворец. Лес открыл нам свои тайны, и мы узнали о нем за это короткое время гораздо больше, чем за все предыдущие дни вместе взятые. Солнце уже садилось, и надо было идти домой. «До свидания, Терри!» – попрощались мы, но все еще медлили уходить. Неужели на этом закончится наше знакомство? Захочет ли этот незаурядный мальчик снова встретиться с нами? «Вы завтра придете?» – просто спросил Терри, и мы облегченно вздохнули. С этого момента Терри считался нашим другом. Глава 4. Потерянный ягненок. Мы встречались с Терри почти каждый день, и время, проведенное с ним, пролетало чрезвычайно быстро. Он водил нас по самым затаенным местам, известным только ему, и показывал свои секреты – гнезда, берлоги, норы. Мы научились распознавать по следу разных животных, различать птиц по их крикам и понимать, что они означают. Терри таскал нас через болота и трясины, где мы находили самые ранние цветы, показывал, где можно собрать редкие орхидеи. Он открыл перед нами новый удивительный мир, и мы полюбили этого мальчика, восхищаясь его глубокими знаниями лесной жизни. Раньше я неприязненно относилась к друзьям Филиппа, потому что они не хотели общаться со мной. А Терри относился к нам совершенно одинаково. Никогда не смотрел на меня свысока за то, что я девочка и гораздо моложе их. К нашему огромному сожалению, Филипп, спрыгнув с дерева, подвернул ногу и должен был оставаться дома. Я решила тоже не ходить в лес. И как могла, развлекала Филиппа, пока он лежал на кушетке. Мои усилия были вполне успешны, но почему-то привели тетю Маргарет в отчаяние. Я поймала селезня, одела на него детский чепчик и принесла к больному, будто пришла навестить его. Потом отправила селезня в столовую, вскоре забыв о нем. Переваливаясь ноги на ногу, он вышел в прихожую, где встретил нашу тетю, которой, естественно, не понравилось присутствие такого гостя. Мы слышали, как она выдворяла его за дверь, а он пронзительно и жалобно протестовал. Взглянув в окно, мы увидели селезня в розовом шелковом чепчике, важно шествующего через лужайку. Мы посмеялись над этим забавным зрелищем и решили поиграть в солдатики. Но тут мне в голову пришла одна блестящая мысль. «Подожди, Филипп!» – воскликнула я и молниеносно выскочила на улицу. Я прошмыгнула в сарай и через несколько минут вернулась с четырьмя пушистыми мурлыкающими котятами. «Фил, давай поиграем с ними!» – предложила я, опуская котят на пол. Затем достала мраморные шарики, и мы принялись катать их по полу. Мы визжали от восторга и ползали на четвереньках, гоняя шарики от одного угла в другой. А котята, как шальные, бегали за ними, стараясь схватить своими мягкими лапками. Вдруг раздался грохот, от которого моментально исчез наш восторг. Пестрый котенок прыгнул на конец скатерти и, потянув ее, опрокинул вазу с цветами. В этот момент в комнату вошла тетя Маргарет. Двое котят пулей вылетели в дверь мимо ее ног. Один остановился и зачем-то вцепился своими крохотными коготками в ее чулок. А неудачник пестрый барахтался в скатерти и никак не мог освободиться от нее. Вода из вазы вылилась на ковер, а мы с Филиппом лежали на полу и так смеялись, что слезы текли по щекам. И только тете не было смешно. Конечно, наша превеселая игра закончилась весьма печально. Котят тетя заперла в сарай, а меня, несмотря на возражения, выпроводила на улицу. Филиппу она дала книгу и уложила в постель. Считая наказание несправедливым, я минут 10, надувшись, сидела на поленнице. Разумеется, тетя Маргарет обвинила во всем меня, хотя мне казалось, что Филипп виноват не меньше. Правда, принесла котят я, но ведь Филипп не сказал, что это плохо, а напротив, сам с удовольствием играл. Я сердилась на тетю Маргарет за то, что она так бесцеремонно обошлась со мной. Ведь если разобраться справедливо, то виновата совсем не я, а котенок. Вдруг мне вспомнился этот пестренький котенок, мокрый, беспомощно барахтающийся в скатерти, и я от души рассмеялась. Как-то незаметно ко мне вернулось хорошее настроение, и я отправилась искать ранние ландыши. Пролезла через дыру в заборе и направилась к лесу, надеясь на случайную встречу с Терри. Мне было очень приятно бродить по полянкам, собирать цветы и вспоминать о Филиппе и Терри. Услышав неподалеку мужской голос, я очень удивилась, но когда огляделась, узнала мистера Тедди. Пастух стоял ко мне спиной, вглядываясь в чащу. Желая узнать, что он здесь делает, я обошла куст боярышника и вышла с другой стороны, откуда меня было хорошо видно. «Здравствуйте, мистер Тедди!» – помахала я рукой. «Это ты, малышка? Здравствуй, здравствуй!» – приветливо улыбнулся пастух. «А почему вы сегодня в лесу, а не возле стада?» – спросила я, приближаясь. «Я ищу ягненка. Сегодня утром убежал один из малышей. Думаю, что он где-то здесь, в кустах. Может, поищем вместе?» Я была в восторге и от предстоящего общения, и от предложения искать ягненка. Этот старик с седыми волосами и загорелым обветренным лицом пришелся мне по душе. Через несколько минут мы беседовали так, будто знаем друг друга всю жизнь. «А почему он убежал?» – допытывалась я, когда мы осматривали овраги. «Я думаю, что он похож на людей тем, что любит поступать по-своему. Вот поэтому и заблудился бедняжка. Сейчас он, наверное, сожалеет о своем поступке и так хочет, чтобы вы взяли его под свою накидку», — заметила я. «Да», — задумчиво согласился старик. «Вот так и людям приходится перенести много трудностей, чтобы понять, что избранный ими путь не самый лучший», — продолжал он свою мысль. «Сейчас ягненок где-то кричит изо всех сил, чтобы я вызволил его. Эх, найти бы его скорее!»
0: «Он обрадуется вам, правда?»
1: «Конечно! Вдобавок ко всему, он голоден и сильно устал.
0: А у вас есть что-нибудь для него?»
1: Пастух полез в карман и достал бутылочку с молоком.
2: «Как только я возьму его на руки, он сразу же сунется носиком в карман, знает, что я не забыл о нем».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники!
0: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу.
2: Осень золотая к нам пришла как друг. Желтый лист спадая прошептал мне вдруг: жизнь твоя вот так же быстро пролетит. Помни, смысл жизни во Христе сокрыт.

«Машенька, я никак не могу справиться с этой задачей», — умоляла маленькая Анечка старшую сестру. «Какая ты глупая! Не можешь решить такую легкую задачу!» — сердито сказала Маша и вырвала из рук девочки тетрадь. «Если я займусь твоей задачей, то мне совсем не останется времени для упражнения на пианино». «Не обижайся, Машенька», — сказала Анечка. «Я попробую еще раз. Может быть, мне удастся решить?» Маша хорошо

упал каштан и подкатился к ее ногам. Тут подошел ее дедушка и сел рядом с ней на скамеечку. Он стал своей палкой туда-сюда катать этот каштан. Жалко, что каштан, имеющий такое прекрасное и мягкое ядро, одет в такую колючую скорлупу. «Как ты об этом думаешь, Машенька?» Обратился он к девочке с вопросом. «Да, дедушка, я бы очень хотела иметь это ядро, но руки колоть колючей скорлупой так не хочется». «Каштан кого-то напоминает мне», — продолжал дедушка. «Кого?» — с любопытством спросила девочка. «Одну девочку, которая имеет очень доброе и мягкое сердечко. Она всегда готова помочь своим ближним, но все это делает с недовольством и ропотом. Говорит неприветливые слова, так что иногда человек и не рад ее услугам. Лучше бы сам сделал, нежели слушать ее упреки. Доброе ядро скрыто колючей скорлупой. Как было бы приятно, если бы эта девочка сопровождала свои добрые дела ласковыми словами и улыбкой. Она была бы всеми любима, и никто не был бы огорчен». «Дедушка, ты говоришь про меня. Я поняла, и я знаю, это про меня. Но я всегда думала, что это никому не повредит, если я поворчу и поропщу. Я ведь исполняю то, о чем меня просят.

Но пусть колючий каштан будет тебе поучением на всю жизнь, дорогое дитя. И пусть твои добрые дела всегда сопровождаются добрыми словами и любовью. Помни всегда сказанные апостолом Павлом слова. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите.

0: Дорогие мои маленькие друзья, пусть этот пример будет и для вас поучением на всю жизнь. Пусть и ваши дела всегда сопровождаются добрыми словами и любовью. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».
1: Как светило в мире, помоги сиять. Помоги мне, Боже, ближним помогать.

Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Эти слова из Нагорной проповеди Христа послужат нашим размышлениям. Если мы хотим узнать, каково наше отношение к Царству Божию, то мы можем прибегнуть к простому, но верному испытанию. Стоит только проследить за ходом наших мыслей, где и как долго они пребывают. И если мы будем честными пред собой, тогда можно анализировать. Вот наши мысли о вечных обителях, о Божьих истинах, о том, как жить благочестиво. В таком случае мы блаженны. Если же наши мысли заняты земными и проходящими вещами, то мы заметим, что они рано или поздно станут для нас опасной сетью. Иисус обосновывает такое явление следующей истиной. Никто не может служить двум господам. У нас только одно сердце, и оно будет занято тем, что мы выше всего ценим. Все имеет свой корень. Бог на одной стороне, а мамон на другой. Мамон есть ничто иное, как собрание всех наших плотских похотей и выражается в различных внешних формах. Но его действительный корень всегда есть корыстолюбие, ни в коем случае искание Царства Божия. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что вам пить, не для тела вашего, во что одеться. Смысл этого поучения заключается в том, чтобы мы в спокойствии нашей души возложили свое упование на Господа и искали прежде всего воли Его. Мы должны высоко ценить милость и любовь нашего Отца, заботящегося о нас. Апостол Павел дает нам дивную картину такой надежды и говорит: «Я научился быть довольным тем, что есть». Он знал, что такое резкая перемена обстоятельств. Он знал, что такое ничего не иметь. И знал, как жить в изобилии. Все это апостол пережил в своей жизни и получил в этом великое приобретение. Он научился быть довольным. Это не было для него чем-то второстепенным и незначительным. Он должен был научиться этому. Научиться быть довольным – это целый процесс, в течение которого мы начинаем видеть обстоятельства так, как их видит Бог в своей любви к нам. Дал бы Господь нам мудрости принимать в нашей жизни все так, как допущено Его божественной мудростью. Тогда мы избежим опасные сети лукавого и многие другие излишние переживания. Ведь Господь есть наш Небесный Отец. А Писание нам говорит: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Если Отец наш знает наши нужды, так зачем же нам, дорогие братья и сестры, переживать? Почему мы должны терять внутренний мир из-за земных невзгод? Не надо. Положимся же на Божие обетование. Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Господь не говорит, чтобы мы прежде всего искали Царство Божие, а потом выхода из своих житейских проблем. Нет. Ищите Царство Божие, а остальное приложится вам. То есть, эти проблемы разрешатся сами собой. Господь позаботится об этом. Я думаю, что многие из наших слушателей уже испытали подобное и не раз благодарили Бога за Его чудное водительство. Будем же еще больше полагаться на Слово Божие и, доверяясь Ему, переходить из веры в веру.
И поэтому Христос сказал: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Не видел ли Господь в заботах о завтрашнем дне наше неверие? Если завтра придет, может, и не будет нужды. А если нужда и будет, то Господь обязательно будет с нами. Он может и допустить вкусить плоды нашего неверия. Но если мы всецело полагаемся на Него, то очень часто то страшное, чего мы боимся, вообще не встретится нам. Поэтому, дорогие друзья, если мы в нашей нужде покоримся воле Всевышнего, тогда Он, наш Небесный Отец, встретит нас распростертыми руками благодати и милости. Да, Он силен превратить наше горе, нужду и печаль в обильные потоки благословений. Да славится имя нашего Господа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Перед лицом Бога».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» «Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели множество ложных убеждений, присущих сегодняшним христианкам. Однако на этом арсенал врага не исчерпывается. У лжи множество обличий, и сатана выбирает ту ложь, которая подействует именно на вас. Как опытный рыбак, он выбирает приманку, которая будет внешне безобидна и привлечет жертву. Ему все равно, во что именно мы верим, лишь бы мы не верили в истину. Истина — единственное, чему он не может сопротивляться. Она лишает его власти над миром. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 39. Я так больше не могу. Вот еще одна ложь, в которой пытается уверить нас сатана и прикладывает к этому все усилия. Ведь он знает, что так мы потеряем надежду и будем постоянно терпеть поражение. Одна женщина написала: «У меня годовалые мальчики-близнецы, и у них вот уже 2 месяца хронический отит и простуда. Они постоянно хнычут. Я повторяла себе, мужу и всем, кто был готов меня слушать, что больше так не могу». Эта ложь стала пророчеством. Мне стало еще хуже. Когда я, наконец, сказала «да, я могу пережить это и буду исполнять свои обязанности», напряжение и стресс практически исчезли. Иногда всем нам кажется, что дальше так жить просто невозможно. Как при любом обмане сатаны, ключ к победе — это истина, которая может противостоять лжи. Несмотря на наши эмоции или трудности, Божье Слово говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Большинство из нас знает этот стих. Однако, когда дело доходит до испытаний и трудных жизненных обстоятельств, мало кто этому верит. Мы скорее поверим, что терпеть больше невозможно. «Я не вынесу еще одну бессонную ночь у кровати больного ребенка. Я не могу больше жить с мужем. Я не выдержу, если моя свекровь обидит меня еще раз. Я не в состоянии справиться с 3 подростками и больной матерью». Однако, хочу я в это верить или нет, если я его дитя, то его благодати довольна для меня. Конечно, при условии, что я сама не взвалила на себя целую кучу лишних обязанностей. Если же они даны мне Богом, то я могу исполнять их по его же милости. Его благодати довольна для каждого мгновения, каждой трудности, каждого дела, каждой нужды и каждой неудачи в жизни. Когда я истощена и думаю, что не смогу закончить все дела, его благодати довольна для меня. Когда меня раздражает близкий человек или коллега, его благодати довольна для меня. Когда я чувствую искушение выплеснуть свой гнев на окружающих, его благодати довольна для меня. Когда я в очередной раз готова поддаться искушению и съесть лишнее пирожное, его благодати довольна для меня. Когда я разрушаю свою семью и веду себя дерзко, даже жестко, его благодати довольна для меня. Когда я не знаю, как мне быть или какое решение принять, его благодати довольна для меня. Когда мое сердце разрывается от ужасной утраты или горя, когда я стою у могилы близкого человека, его благодати довольна для меня. Для чего нужна Божья благодать? Ваш ребенок отошел от Бога? Вы серьезно больны? Вас не любит муж? Нет денег? Воспитываете 3 детей без отца? Не знаете, где взять денег, чтобы заплатить за квартиру в следующем месяце? Потеряли работу? Только что переехали в другой город и не знаете там ни души? Ваша церковь переживает раскол? Вы отчаянно одиноки? Вас поедает чувство вины? Вы находитесь в зависимости от какого-то лекарства? У вас гормональный сбой? Допишите свой собственный вариант. В какой бы ситуации вы сейчас ни находились, Божьей благодати довольна для вас. Его возможности неисчерпаемы. Они доступны вам, какой бы огромной ни была ваша нужда. Это истина, и она освободит вас. Дорогое дитя Божье, твой Небесный Отец никогда не поведет тебя туда, где его благодать не сможет поддержать тебя. Он никогда не возложит на тебя больше, чем его благодать может вынести вместе с тобой.
когда путь кажется тебе слишком длинным. Мужайся, подними глаза к небу, вспомни, что придет день, когда всякое страдание прекратится. И знай, что когда ты будешь стоять перед ним, все слезы и печали этой жизни поблекнут в свете его славы. Ты обязательно скажешь: «Его чудесная благодать привела меня домой». Ложь сороковая. Самое главное — это я. На моем столе лежат два рекламных объявления. Одно — крупной компании, производящей канцелярские принадлежности. Другое — сети магазинов. В этих объявлениях есть такие слова: «Самое главное — это вы». Эта философия стара, как мир. Ведь именно это змей, по сути, и сказал Еве: «Самое главное — это ты». С тех пор на этом утверждении строят успешные рекламные кампании. Один писатель заметил, что большинство людей величайшим человеком в мире считают самого себя. Их жизнь состоит из бесконечных вариаций на тему «я». Несмотря на все разговоры о низкой самооценке, инстинктивно наша жизнь вращается вокруг нас самих. Как это повлияет на меня? Стану ли я счастливой? Почему это со мной произошло? Что она думает обо мне? Сейчас моя очередь. Где моя доля? Никого не волнует то, что я думаю. Он оскорбил мои чувства. Пора уделить внимание себе. Пусть меня оставят в покое. Ему наплевать на мои нужды. Нам недостаточно быть центром собственной вселенной. Мы хотим быть центром вселенной для всех остальных, включая самого Бога. Когда другие люди не склоняются перед нами и не посвящают свою жизнь поиску нашего счастья и удовлетворению наших потребностей, мы обижаемся и ищем другие возможности достижения своих эгоистических целей. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Перед лицом Бога». Много лет назад одна женщина прислала мне в подарок картину, на которой был написан некий текст. Это было короткое, но ёмкое напоминание о том, что значит жить по воле нашего Создателя. «Coram Deo». С латинского это выражение переводится как «перед лицом Бога». Жить в присутствии Божьем, под властью Божьей и ради славы Божьей. Я хочу рассказать историю трех женщин, которые жили «Coram Deo». Синди вышла замуж в 18 лет, и к 21 году у нее было уже трое детей. Хотя она и крестилась еще в детстве, Синди не знала, что значит непосредственное общение с Иисусом Христом. Когда ей было уже за 30, ее мать умирала от рака в больнице, где Синди нашла Гедеоновскую Библию и воззапила Господу о помощи. «С того момента, — пишет она, — я желала лишь одного — познать Бога». В течение следующих лет ее брак и семейная жизнь становились все сложнее. Она оказалась в порочном круге насилия и сквернословия. Ее 14-летняя дочь убежала из дома, а у двоих сыновей постоянно возникали проблемы то с полицией, то в школе. Однажды Синди ушла от своего мужа на 2 недели, намереваясь развестись с ним, но Бог научил ее сострадать мужу, и она вернулась домой. Семейные проблемы продолжались, а Синди начала посещать церковь, расположенную неподалеку,
где услышала благую весть о Божьей любви и о том, что Иисус умер ради спасения грешников. И она отдала свое сердце Христу. Дома обстановка становилась все хуже и хуже. Ее дети полностью вышли из-под контроля. Дочь, в конце концов, оказалась на улице и прожила так год, потому что отец однажды не позволил ей войти в дом. Потом она вышла замуж и родила 5 детей. Сейчас, после 25 лет брака, она разводится. Ее отец так и не решился поговорить с ней. Он до сих пор ни разу не видел своих внуков и правнуков. Один из сыновей был с позором отстранен от службы в армии и провел 4 года в тюрьме. Отец отказался и от него. Они не виделись уже много лет. Другой сын стал наркоманом и тоже был с позором уволен из армии. Он убил человека и провел 22 года в тюрьме. Хотя он и покаялся там, но сейчас не проявляет никакого интереса к духовным вопросам. Синди размышляет о духовных нуждах своих близких и о своей роли в семье. «В нашем доме не празднуют ни Рождество, ни День Благодарения. Будет ли моя семья когда-нибудь духовно и эмоционально здоровой? Об этом знает только Бог. Но Он господин моей жизни, и я верю, что Он хочет использовать меня как живое свидетельство и свет моей семье. Если я не покажу им истину о потрясающей Божьей благодати, то кто это сделает? Было бы так просто сбежать на какой-нибудь необитаемый остров, где царят радость и покой. Но Бог решил, что я должна быть здесь». Служить свидетельством неверующему мужу и детям. Как помочь мужу увидеть, что однажды его гордыня станет бесполезной, и ему придется лицом к лицу встретиться со Христом? Как показать дочери истину о Божьей безусловной любви? Как помочь моему старшему сыну, который отвернулся от Бога после выхода из тюрьмы? Как помочь мужу примириться со вторым сыном и дочерью? Только сила, мудрость и любовь Божия способна сотворить это чудо. И я всем своим существом отвечаю: «Да, Господи, делай все, что Ты хочешь». Дженни Томпсон — молодая женщина, муж которой недавно отошел к Господу после 2 лет борьбы с лейкемией. У нее остались на руках 4 детей, все младше 7 лет. В письме вдовы, написанном через 3 месяца после смерти мужа, открывается глубокое понимание характера Бога и его замысла. «Все это время Господь был верен и поддерживал нас. Я никогда и ни за что сама не выбрала бы этот путь для себя и моих детей. Бог прославился так, как никогда не был бы прославлен при других обстоятельствах, и поэтому я должна славить Его. Цель Бога — не сделать меня счастливой, а принять славу, которая принадлежит Ему по праву, как нашему Творцу и всемогущему Богу. Наше счастье второстепенно. Главное, чтобы мы исполняли Его замысел и волю. Поэтому и только поэтому я могу плакать на могиле своего лучшего друга, мужа и отца моих детей и все же оставаться счастливой». Осенью 1998 года моя дорогая подруга и давний молитвенный партнер Дженнис Грисон стала чувствовать онемение и покалывание в кистях рук, которое затем распространилось на все руки. В начале 1999 года врач сообщил ей, что у нее развивается болезнь Шарко. Дженнис тогда шел 42-й год, и она была матерью 4 детей в возрасте от 4 до 12 лет. В течение последующих 10 месяцев
Болезнь распространилась сначала на одну, потом и на другую часть ее слабеющего тела. В эти месяцы в разговорах по телефону Дженнис не хотела обсуждать свое состояние. Каждый раз, когда она слышала мой голос, она говорила: «Нэнси, я очень много думала о тебе. Как мне за тебя молиться?» В октябре того же года я приехала к Дженнис и ее мужу в Литл-Рок, где они тогда жили. К этому моменту она была уже прикована к коляске, она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой и даже говорила с большим трудом, так как ее легкие уже наполовину не функционировали. И снова меня глубоко тронуло, что эта семья была так сосредоточена на Боге, несмотря на свои беды. Я помню, что Дженнис снова и снова повторяла: «Бог так благословил нас». Когда вечер подошел к концу, мы окружили ее коляску, помолились и потом спели один из ее любимых гимнов «Божий совершенный мир подобен реке». Если мы созерцаем Его, то сердце наполняет радость. Мы обретаем покой в Боге, как Он и обещал. В последующую неделю физическое состояние Дженнис стало стремительно ухудшаться. Она не могла больше глотать пищу и воду, и ее положили в больницу. Домой она так и не вернулась. Вечером, 13 декабря, я позвонила ее мужу, чтобы узнать, как у них дела. Сил у нее уже не было, и говорить она могла только шепотом. «Но самое удивительное, — сказал Тим, — что она почти постоянно молилась за других людей». Через несколько часов Дженнис сделала последний вздох и отошла к Господу. Дженнис Грисом умерла так же, как жила, самозабвенно, любя Бога и людей. Она никогда не считала главным свое здоровье, комфорт, будущее. Главным всегда был Бог. Она заботилась только о том, как прославить Его во всех обстоятельствах своей жизни. Ее единственным желанием было желание апостола Павла: «Возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью?» Послание к Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Жена пастора и известная писательница Сьюзан Хант говорит: «Вся история человечества — это история искупления. Я не главный герой в пьесе об искуплении. Я не главная. Но по Божьей милости я стала частью этой пьесы. Моя сюжетная линия вплетается в полотно пьесы. Играть небольшую роль в ней гораздо важнее, чем быть звездой в собственной жалкой постановке. Это вселенская история, которая корнями уходит в вечность. Буду ли я играть свою роль с благодарностью и радостью, или же выберу собственную, коротенькую, незначительную пьесу, которая на самом деле совершенно бессмысленна? Истина в том, что вы не главная героиня пьесы, и я тоже. Главный герой — это Бог. Истина, может, и не изменит обстоятельства вашей жизни, по крайней мере, здесь и сейчас, но зато она изменит вас. Истина освободит вас. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я так больше не могу. Истина. Какими бы ни были мои обстоятельства, Его благодати достаточно для меня. Бог никогда не даст мне испытаний больше, чем благодати перенести их. Ложь. Самое главное — это я. Истина. Бог — начало, конец и центр всего.
Все было сотворено им и для него. Он — главный герой пьесы об искуплении. Моя жизнь не главная. Я создана приносить Богу радость и воздавать Ему славу. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 5 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих. Второе послание Коринфянам, 12 глава, с 7 по 10 стих. Послание Евреям, 12 глава, со 2 по 11 стих. Книга Откровения, 21 глава, с 4 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Мой великий Творец, как я благодарна Тебе, что независимо от происходящего, Ты остаешься моим Отцом. Ты по-прежнему благ ко мне и не сходишь со своего престола. Спасибо, что Ты через испытания и трудности учишь полагаться на Тебя, делаешь меня подобной Твоему образу, укрепляешь мою веру и способность прославлять Тебя в этом мире. Спасибо за то, что Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Спасибо, что все события моей жизни проходят через Твои любящие руки. Пусть моя реакция на проблемы явит миру величие Твоей благодати. Спасибо за Твое обещание однажды унести прочь все печали и страдания. Помоги мне любить, доверять и прославлять Тебя до того счастливого дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы будем говорить о человеке, который отошел в вечность, но перешел от смерти в жизнь.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпецкий. Сегодня мы размышляем о жизни во Христе Иисусе, потому что в Нем мы имеем полноту жизни не только здесь, живя на земле, но и в небесах. Буду читать из 5 главы Евангелия от Иоанна. Начинаю читать с 24 стиха. Евангелие Иоанна, 5 глава, с 24 стиха читаю ниже. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Обращаю ваше внимание на 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Но перешел от смерти в жизнь. Заметьте, это сказано уже в прошедшем времени. Уже перешел. Не когда-то перейдет, но уже верующий и слушающий уже перешел в вечную жизнь после физической смерти. Один человек сказал так: «Верующие люди не умирают, как все. В свое время за ними приходят, чтобы взять их от земли». И это правда. Лев Толстой когда-то сказал так: «Все в мире призрачно. Одна смерть реальна». Екклесиаст в 3 главе говорит: «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать». Итак, первая мысль. Время жизни человека земли ограничено. И в 89-м псалме Моисея мы читаем: «Ты, Господь, Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие». По Писанию, смерть – это дочь греха и внучка похоти. Это легко можно видеть в 15 стихе 1 главы послания Иакова, где написано: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смерть, дочь греха и внучка похоти, стала самым страшным, нежелательным гостем для каждого человека. О смерти предупреждал еще Бог, когда Он

ли речь? Бог говорит, прах ты, и в прах возвратишься. Евреям читаем, человеку положено однажды умереть, а потом суд. Положено. Смерть ложит предел времени. Это конец жизни для тела человека. Но Бог хочет спасти человека от смерти, более страшной, чем та, с которой мы хорошо знакомы. То есть физической смертью. Бог хочет спасти человека от более страшной, то есть духовной смерти. Иоанна мы читаем 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сын Божий принес жизнь вечную. Кому? Телу? Плоти? Нет. Душа. Вот что интересует Бога. Душа, как жемчужина, живая, ожидает будущего, потому что она бессмертна. У нее великая перспектива или, может быть, страшная перспектива, зависимо от того, где она будет проводить вечность. Писание говорит нам, что человек есть существо тройственное. В Фессалоникийцам 5 главе мы читаем, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело». Дух, душа и тело. То, о чем мы говорили несколько раньше. Тело – это прах человеческое, материальное начало. Дух – это то, что возвращается к Богу, который дал его по Писанию, читаем Екклесиаста 12 главу. А душа – это величайшая драгоценность. Иисус Христос пришел спасти душу человеческую, чтобы она вечно жила с Ним в небе. Иисус Христос умер за душу человеческую. Рожденный женою, обыкновенный человек умрет. Если он неверующий, то он умрет дважды. И телом, и душою для Бога. Душа его не умрет вообще, но она будет в аду, без Бога. Рожденный от женщины, от жены, возрожденный человек духовно, умрет только один раз. Умрет однажды. То есть умрет своим телом, но дух его, рожденный от Слова Божия и Духа Святого, никогда не умрет. Душа такого человека, верующего во Христе, имеет жизнь вечную. Ведь мы прочитали с вами, «Слушающий Слово Мое, — говорит Христос, — и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, дорогие друзья, обратите внимание на вторую мысль. Верующий уже перешел. Перешел не тогда, когда он умер телесно. Нет, не тогда, когда остановилось его сердце и закрылись его глаза. Нет, верующий уже перешел, когда только возродился духовно. Из мертвых дел он вошел в живые дела. Для верующего человека смерть не страшна, потому что это переход из одного состояния в другой. Тело, как пиджак, наброшенный на голую душу, сказал один писатель. Оно временно. Но верующий в Меня, Христос говорит, если и умрет, оживет. Грешнику смерть страшна. Это понятно каждому. Я когда-то говорил об одной встрече с большим человеком, мужем, медицины, академиком. Фамилия его Каплан. Он написал много книг. Я встретился с ним на кладбище. Он стоял, опустив голову, и смотрел на памятник своего младшего брата. Высокий человек, уже располневший, с бритой головой, стоял и думал, и качал головой, и, наверное, представлял себе будущее. Когда-то и он ляжет вскоре рядом с братом своим. Увидя меня, он сказал, да, все мы там будем. Я говорю, где будем? Ну, умрем все. Я говорю, да. В моей книге, которую я очень люблю, написано, человеком положено однажды умереть. Он говорит, конечно.

Я был врачом, во время войны встретился с многими-многими случаями, когда видел, как люди умирают. Умирают от ран. Человеком действительно положено однажды умереть. Я с этим согласен. И я добавил, а там еще написано, потом суд. Он встрепетнулся и сказал, как это так? Какой суд? Человек умер и все, и больше ничего не нужно ему. Я спрашивал его, ну а те люди, которых вы оперировали во время войны, раненые люди, мучившиеся в болях своих, они хотели умереть? Да вы что? Нет, конечно. Каждый цеплялся за какую-то соломинку, лишь бы только остаться в живых. Каждый человек боится умирать. А почему? В моей книге написано, что верующий, если и умрет, оживет. Мы долго беседовали с ним. И потом этот представительный мужчина, не обращая внимания на тех людей, которые сидели в машине рядом, не обращая внимания ни на кого вокруг, кто проходил, плакал, как ребенок. Его душа боялась смерти. Его душа знала, что ей предстоит еще суд у Белого престола. Но Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но уже перешел от смерти в жизнь. Для неверующего человека смерть – очень страшная гостья. Жена миллионера Моргана умоляла продлить жизнь ей. И когда это было невозможно, врачи уже говорили о ее близком скором конце, она попросила принести ее любимое платье. Ей принесли платье, она взяла в руку, и в этот момент смерть постигла ее. Она сжала этот кусок платья у себя в пальцах, и не могли врачи разжать уже после смерти ее, что пришлось взять ножницы и обрезать это платье, чтобы оставить кусок этого материала в ладони умершей миллионерки. Большими миллионами владела эта женщина, а унесла в могилу с собой только один лоскуток любимого платья. Но когда предстанет она перед великим судьей у Белого престола, у нее не будет даже и этого лоскута. Так умирают неверующие люди, без Бога, без покаяния, без прощения. Но лучшие иллюстрации жизни души человека после смерти тела мы читаем в изложении Иисуса Христа истории о богаче и Лазаре. Христос рассказывает нам, мы хорошо знаем эту истину, что Лазарь был в блаженстве, как праведник в лоно Авраамова. А богач оказался в аду, имея страшные страдания. Оба умерли физически, но Христос говорит, что они оба живы. Живы душами своими. Один в раю, а другой в аду. Что же это за место ад? Ад – это место вечных мучений и страданий. Этот человек говорил, я мучаюсь в пламени сем. Ад – это место горестных переживаний, горестных воспоминаний. Авраам говорит богачу, чадо, вспомни, что ты уже получил свое. На что ты претендуешь еще? Ад – это место неуслышанных молитв и неосуществленных желаний. Человек просил, так прошу тебя, отче Аврааме, пошли Лазарь. Нет. Невозможно это сделать. Ад – это место осознанной ответственности за свою позорную жизнь. Человек понимает, что он уже не может возвратиться в лучшее место. Он знает, что ад для него – это вечный дом страшных мучений. Там его прописка. Ад – это место вечного страшного общения самого гнусного общества людей, всех боязливых, всех неверных, всех скверных, всех убийц, всех любодеев, всех чародеев, идолослужителей и всех лжецов, и всех личных врагов твоих и преследователей твоих, дорогой друг, если ты еще не уверовал во Христа. Все твои враги,
которых ты боялся на этой земле, они рядом будут с тобой и будут постоянно преследовать тебя там. Ад – это место пребывания бесов, пребывания лжепророка, антихриста и сатаны. Вот какое там общество ты встретишь, дорогой человек, если ты не примешь Иисуса Христа как личного спасителя. В одной книге написано, один ученый-атеист, генетик, хотел сделать так, чтобы человек жил вечно. Всю жизнь свою он искал ген жизни, но так и не нашел его. Разочаровавшись полностью, увидев свое положение, придя в полное фиаско, перед самоубийством сказал такие слова: «Я нашел, я открыл ген смерти, я заглянул в ад, и, кажется, меня там уже ждут». А верующий христианин уже не боится смерти, не боится и ада. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» — говорит апостол Павел. «Смерть есть продолжение жизни, только уже в другом измерении». Павел апостол говорит: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Тело человека – это хижина разрушается. И когда она разрушится, он говорит, мы имеем дом нерукотворенный, вечный». Умереть – это не значит приобрести какое-то несчастье. Умереть для верующего человека – это разрешиться и быть со Христом. Так учит нас Святое Писание. Это переход в вечность из одного состояния в другое. Во 2 Коринфянам 12 главе мы читаем с 1 по 5 стих, когда Павел рассказывает о человеке, он говорит, конечно, о себе, но по скромности он не называет себя, но знает человека назад тому 14 лет, который был восхищен в рай и слышал неизреченные слова. А если бы он увидел новый Иерусалим, если бы он узрел лицо Бога Христа, что бы потом он говорил? Да, прав апостол Павел, когда выражает: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Приготовил, уже приготовил. И мы ожидаем водворения в это новое приготовленное жилище. Верующий человек однажды попал в аварию. Ему оторвало руку. Кровь текла ручьем. Возможности помочь ему было уже нельзя. И, умирая, он увидел Христа. Лицо его просияло. Он в совершенной памяти обозрел вокруг, призвал друзей и сказал: «Посмотрите, Иисус идет за мной!» Время отшествия в руках самого Бога, Спасителя нашего. Это последняя заключительная мысль. Это кульминационный момент победы. Победа верующего человека, идущего к Господу. Христос когда-то сказал: «Из руки моей никто не похитит вас. Где я, Он продолжает, там и слуга мой будет». В Откровении мы читаем: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы имеем утешительное слово, что в нужный момент, в определенный момент для Господа, когда Он это установит Сам, Он придет за Своими. Мертвые во Христе воскреснут, а потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облако. О, это будет великая встреча! Грешнику смерть страшна. Но верующий человек уже перешел от смерти в жизнь. Дорогой друг, если смерть постигнет тебя сегодня, скажи, пожалуйста, честно положа руку на сердце, где ты будешь вечность проводить? С кем? Какое общество будет у тебя? Ты знаешь о том, что Господь хочет спасти тебя, твою вечную живую душу. Он не хочет ввергнуть тебя в ад. Он хочет
перевести тебя в лоно Авраамова, как бы, можно сказать, промежуточное место ожидания вечной радости, вечного торжества. Хочешь ли ты быть вместе с этим Лазарем? Хочешь ли ты увидеть лицо Иисуса Христа? Хочешь ли увидеть всех своих родных и близких, которые уже ушли верными Богу? Хочешь ли? Если ты хочешь, ты должен сделать решение. Откажись от всего того, что предлагает тебе дьявол. Не умирай дважды, умри только однажды. И знай, эта смерть не будет тебе страшна, если ты примешь Иисуса Христа как своего Спасителя, Богу нашему, который отдал Сына Своего за нас, чтобы мы, верующие в Него, имели жизнь вечную, принесем честь, славу и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вот и еще один школьный день прошел. Но, кажется, Сережа Каратаев не очень-то доволен этим прошедшим днем.
1: Ты чего, Сережа, такой сердитый сегодня пришел?
2: Да, прямо как туча грозовая.
3: Чего-чего? Все из-за школы. Конечно.
2: Опять.
1: Ну, что такое случилось опять в школе?
3: Ничего. Ну, могу обрадовать. Тебя и папу в школу вызывают.
2: Обрадовать.
1: Ой, ничего не случилось, говоришь, а в школу все-таки вызывают. Просто так ведь не вызовут, ты же знаешь. Что случилось, Сережа?
3: Да, из-за моего сочинения.
2: Чего, двойку получил, что ли?
3: Да нет.
2: Ну тогда что, слишком хорошо написал, да?
3: Да нет.
1: Ну что же тогда еще может быть? На какую хоть тему было ваше сочинение?
3: На тему, как я представляю себе будущее нашей планеты.
2: Интересно.
1: Да, хорошая тема.
3: Конечно, хорошая. Учительница сказала, что можно употребить всю свою фантазию.
1: Ты, наверное, там слишком много нафантазировал, Сережа.
3: А я совсем и не фантазировала.
1: Не фантазировала? О чем же ты тогда написал?
2: Ты уж прямо заинтриговал меня.
3: Я написал все так, как и есть на самом деле.
1: Ну, а что это значит, как есть на самом деле?
2: Все ясно. Ты написал о будущем с точки зрения верующего. Правильно я угадал?
3: Да. Что у человека два будущих.
1: Ах, вот оно что.
3: Благое и хорошее. Что если люди не покаются, то их ждет страшное будущее с сатаной.
2: Да. А если покаются и примут Спасителя в сердце, то их ожидает счастливая жизнь с Богом.
3: Да.
2: Что ж, хорошее сочинение. На такое только ты у нас способен. Молодец, Серега.
1: Сереж, у тебя, наверное, получилась настоящая проповедь. Ну, а учительница что?
2: Ну, конечно, ей это не понравилось.
3: Нет, наоборот. Она сказала, что я очень красиво написал. Особенно про жизнь на небе.
2: Смотри-ка ты.
1: Ну, значит, и на самом деле у тебя красиво, наверное, получилось, раз учительнице понравилось.
3: Ну, она сказала, чтобы я больше на такие библейские темы не писал. И что-то будет лучше для меня.
1: Лучше для тебя? Как это?
3: Да, так сказала.
1: Что же она имела в виду?
3: Не знаю. И еще она сказала, что теперь за меня возьмется.
1: Ну, значит, ей все-таки не совсем понравилось такое сочинение, раз она так решительно настроилась.
3: Мне понравилось, что я правду написал. Правда всегда глаза колят.
2: Да. Ну, а ребята в классе как отнеслись к твоему сочинению?
1: Да, что ребята-то сказали?
3: Ничего не говорили. Учительница в классе ничего не сказала про мое сочинение. Только отметку сказала.
2: Ну, это же хорошо, что без смешков обошлось. И без всяких комментариев.
1: Так что, она после урока с тобой отдельно разговаривала, да?
3: Да. И мне этого надоело.
2: Конечно, приятного-то мало. Когда тебе все время говорят, что, мол, вырастешь, детка, сам поймешь, что религия – философия слабых и отсталых.
1: Да.
2: Что на жизнь надо смотреть реально, и что, мол, тебе забили голову сказками, и так далее, и так далее.
3: Меня злит, кто меня считает каким-то глупым, кто совсем ничего не соображает.
1: Ой, Сереженька.
3: И никто мне голову не забивал.
1: Сереженька, миленький, я очень хорошо тебя понимаю. Я знаю, что тебе бывает очень даже нелегко в школе, тем более с твоим характером. Но что поделаешь? Ничего не поделаешь. Такой ведь наш путь. Иисус нас предупредил, Сереженька, об этом. Вспомни-ка апостола Павла, которого ты больше всех любишь. Помнишь, как его прямо в глаза называли безумцем, сумасшедшим? И ведь он не единственный, кого так называли или считали. И в наши дни вот так точно называют верующих иногда.
3: Да, но это апостол Павел. Вот если я был бы как апостол Павел, я бы всем доказал.
2: Ничего бы ты не доказал. Это уж точно. Тебе, Серега, прежде всего надо научиться не вспыхивать и не раздражаться по всякому поводу.
1: Правильно, Вадим, правильно.
3: Ну, меня злит, когда смеются над Библией. Они ведь не читали ее.
2: Вот и плохо, что тебя злит. В раздражении человек может наговорить и наделать всяких глупостей.
1: Конечно. Да и Библии разве ты таким поведением поможешь? Скорее наоборот. В притчах знаешь, как сказано? У терпеливого человека, Сереженька, много разума. А раздражительный выказывает что? Помнишь, Вадим?
2: Глупость.
1: Мне
2: тоже всегда было очень неприятно и досадно, когда смеялись над Библией. Но потом я подумал, что ведь они ее не читали, значит, и не знают совсем ее.
1: Да.
2: Она для них просто-напросто не авторитет.
3: А для меня авторитет.
2: Ну вот.
1: Ну, Сережа, раз она для тебя авторитет, то ты, дорогой мой, должен стараться и поступать так, как она учит. Не вспыхивать, не раздражаться, не терять душевного равновесия.
2: Да, ведь Библия же сама способна за себя ответить.
1: Да.
2: Она ведь наше оружие.
3: Да, ну знаешь, мама?
1: Ну?
3: Если они Библию считают сказкой, то хотя бы верили тем, кто на себе испытал, что Бог есть. Верующих ведь тоже много. Они что, все безумцы?
2: Не слишком ли много безумцев?
1: Нет, Сережа, конечно, нет. Просто для неверующего, для невозрожденного человека духовный опыт христианина ничего не значит, потому что он сам ничего не испытал. И он не принимает во внимание того, что верующий человек испытал. Для него все это кажется безумием, потому что сам он этого не испытал, понимаешь? Ему трудно поверить нашим словам.
2: Для них это и родство есть.
1: Да.
2: И наоборот, Библия говорит, мудрость мира сего есть безумие пред Богом. И еще потому, наверное, учительнице не понравилось твое сочинение, что ты писал не только о небе, но и об аде. А это всегда не нравится неверующим.
1: Да, это так. Библию потому и не хотят принимать, что она ставит человека лицом к лицу с его недостатками. Библия указывает на природную испорченность человека, на его греховность. А человек, наоборот, считает себя хорошим, добрым. И то, что так много зла совершается на земле, он считает, что это не его вина совсем. Это все из-за социальных условий, тяжелых обстоятельств или недостатка образования. Так он считает.
2: Да, человек никак не хочет согласиться, что он негодный грешник.
1: Да.
2: И что он нуждается в прощении. В каждом из нас сидит фарисей, который нахваливает себя и тыкает пальцем на всех других, приговаривая: «Я не таков».
1: Да-да, это так. Пока, конечно, Дух Божий не коснется человека и не покажет, какой он на самом деле.
3: Я не понимаю, зачем меня нужно перевоспитывать? Ведь учительница сама сказала, что когда я вырасту, тогда я все пойму.
2: Вот именно. Зачем, кажется, тратить столько времени и нервов?
1: Ой, в том-то и дело, Сережа, что если бы это было так на самом деле, что ты взрослым все поймешь, то тебя никто и не беспокоил бы. Но все как раз, видишь, обстоит наоборот. Враг душ человеческих прекрасно знает, что это не так. Поэтому он старается приложить все свои силы, чтобы сбить человека уже в юности с правильного пути.
2: Поэтому, дружок, теперь жди лекций, диспутов, бесед.
3: Ну нет, со мной у них ничего не получится.
2: Верю.
3: Я никогда не стану безбожником.
2: Ну, хорошо. Ну,
1: это хорошо, что ты хочешь стоять твердо. И я верю, Сереженька, что Господь сохранит тебя и поможет тебе. И мы будем молиться за тебя.
2: Да, особенно о том, чтобы ты не раздражался.
1: Да.
2: Но был всегда спокойным. Мне это уже все знакомо, что ты сейчас испытываешь.
1: Да, да, Вадим, для тебя это уже пройденный этап. А помнишь тоже, сколько всякого разного было, сколько трудностей?
2: Да, всякие лекции, дискуссии.
1: Mm-hmm. Да.
2: Но как увидели, что все бесполезно, так и прекратили.
1: Mm-hmm.
2: А то, что ты нервничаешь, уже говорит о том, что на тебя все это действует. Вот они и думают, значит, еще надо поднажать.
3: Тебе хорошо говорить. Тебе такой спокойный характер попался. Не то, что мне.
2: Не попался.
1: Ну, Сереженька, ты не огорчайся и не унывай. Мы будем молиться, чтобы Господь помог тебе всегда поступать разумно. И еще не забывай пользоваться мечом.
3: Мечом?
1: Ну да, мечом Слово Божье.
3: Ах, да.
1: Когда отвечаешь словами из Библии и Слова Божье, тогда обычно бывает и возразить-то нечем. Помнишь, сам Иисус тоже на все нападки сатаны отвечал? Написано. Помнишь?
2: Сережка, а сочинение-то свое дай почитать.
1: Да. Покажи нам, что ты там насочинял.
3: О, у меня его нет. Учительница сказала, что пока установит его у себя и отдаст родителям.
1: Вот как.
2: Жалко. Но ничего, мама принесет, тогда и почитаем.
1: Да, Сереж, а во сколько мне в школу-то надо пойти?
3: Ой, чуть не забыл. Она ведь записку дала. Сейчас я дам. Вот.
1: Ну-ка, давай посмотрим, что она тут написала. Уважаемая Ирина Сергеевна и Павел Михайлович, прошу вас зайти в школу. Угу. Так надо уже скоро пойти. Ой, жалко, что папы нет дома. Было бы хорошо с ним вместе сходить. Ну ладно, ничего, Сережа. Я думаю, что все будет хорошо.
2: Конечно, Сережка. Не унывай.

Вот так с Сережей опять случились неприятности. Его сочинение о будущем человека породило проблемы. Настороженность учительницы, возможно, отчасти была порождена ее страхом перед высшим начальством, которое наверняка не одобрило бы такого открытого пропагандирования библейского учения со стороны ученика. Если не остановить высказывание Сережи вовремя, дело может усложниться. Но какими бы ни были предположения и опасения учительницы, Сережа был прав в том, что Библия – наивысший авторитет в вопросах будущего человека. Она говорит, что участь каждого человека – или вечная погибель и страдание, или вечная радость в общении с Богом. Через свое сочинение Сережа открыто засвидетельствовал о своей вере, но последствия свидетельства привели его в уныние. И в этом своем унынии и разочаровании Сережа не одинок. Еще библейский пророк Иеремия в минуты полного отчаяния сказал: «Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Он излил горечь своего сердца Богу, говоря: «Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Но послушайте, что дальше произошло с Иеремией. «Слово Божье жгло его, как горящий огонь». И он говорит: «И я истомился, удерживая его, и не мог». Испытав полноту животворящей силой Слова Божия, Иеремия под конец мог только повторить за Господом: «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» По всей вероятности, Сережа испытал, хоть и в малой степени, но что-то подобное опыту пророка Иеремии. И он не мог скрыть того света, который имел в своей душе. Слово Божие как огонь. Этот огонь жжет, обличая во грехе и уничтожая зло. Но огонь также излучает тепло. Абсолютная истина, Слово Божие, согревает сердце человека. Слово Божие подобно также молоту. Молот разбивает. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть, как рабочие, нанося своими кувалдами сокрушительные удары, разбивают камни? Слово Божие, как молот, в нем заключена сила, способная сокрушать ожесточенные грехом сердца. Но нам нужно только помнить, что этот молот не мы, а Слово Божие. Для христианина Библия – высший авторитет. Почему? Потому что, как пишет апостол Петр, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И так как в Библии сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то Сережа уже с детства решил выполнять свою часть последователя Христа в своем окружении. Все священные писания богодухновенны, поэтому их авторитет для нас, как я уже сказал, наивысший. Более высокого авторитета не существует. Псалмопевец Давид восклицает о Господе: «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Некоторые люди спрашивают: какое право имеет кто-то навязывать другим свою веру, обращать других в свою веру? И вообще, на каком основании вы проповедуете Евангелие? Правители многих стран противятся Евангелию. Что на это можно сказать? Для пояснения я приведу такой пример. Предположим, что вы едете на машине и подъезжаете к светофору именно в тот момент, когда горит красный свет. Вам известно, что по правилам вы должны остановиться. Однако на перекрестке стоит регулировщик, который показывает вам, что нужно ехать, несмотря на красный свет. Естественно, что в данной ситуации вы бы послушались указаний регулировщика, а не светофора. Вы бы подчинились его авторитету, авторитету создавшего светофора. Право призывать людей обратиться ко Христу в покаянии дано в Слове Божьем. Библия – неоспоримый авторитет для каждого свидетеля Христа.
апостол Павел повелел своему сотруднику, юному Тимофею, распространять благую весть. Итак, заклинаю тебя пред Богом, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Провозглашая благую весть, мы ставим человека перед двумя противоположными по содержанию фактами. Перед печальным фактом, который касается закона, а именно, что каждый человек виновен, то есть он нарушил закон Божий и лишен славы Божьей. И, следовательно, его ждет наказание. Радостной же вестью является то, что во Христе мы имеем спасение от наказания, так как Христос Сам понес наше наказание на кресте. Его распяли вместо нас. Провозглашение благой вести помогает людям познать истину, а истина сделает их свободными. Слово Божие обладает великой силой. Много лет назад в Китае один человек читал вслух Библию небольшой группе людей. Сидя в кругу, они внимательно слушали его и кивали головами в знак согласия. Но потом их головы виновато опустились, когда читающий дошел до слов. Они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненной зависти, изобретательной на зло. Очевидно, Слово Божие обличило этих мужчин. Но если бы они продолжили чтение, то дошли бы до слов, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Этот случай ясно показывает, почему дьявол не хочет, чтобы люди услышали Слово Божие. Потому что в Слове Божьем есть сила. Когда человек обличается в своем грехе, он стремится найти выход, а выход находится только в Слове Божьем. Эта истина объясняет нам, почему у Сережиной учительницы появилась мысль заставить Сережу замолчать, то есть перевоспитать его. Такую мысль заронил в сердце учительницы враг душ человеческих. Он не желает выпустить из-под своей власти принадлежащие ему души. Вот почему тебе, дорогой слушатель, так трудно найти Библию. Ни в одном книжном магазине ты в продаже не найдешь Библии. Вот почему она печатается в таких ничтожно малых количествах. И даже это малое количество распространяется только в христианских церквах. Вот почему Библия считается на границах многих государств контрабандой. Вы думаете, причина в людях, наделенных властью? Нет. На фоне всего враг душ человеческих. Он не желает, чтобы человек услышал спасительную весть Слова Божия. Поэтому повсюду в мире он ставит препятствия, используя свои многочисленные методы. Библия – единственная книга, которая имеет живую силу. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие обличает во грехе. Оно указывает на то, что человек греховен, и что он нуждается в перемене, в рождении свыше. Слово Божие пронзает, как острый меч. Больно, скажете вы, когда этот острый меч обличает и обвиняет совесть. Да, больно. Но эта боль необходима. Прежде чем процесс выздоровления может начаться, сердцу человека необходимы нож и искусные руки небесного хирурга, Бога. В каждом человеке находится очаг греховной гнили. Если вовремя не удалить из нас этот очаг, то вскоре гниль распространится на всякую область нашего внутреннего человека. И под конец эта гниль, грех, полностью убьет свою жертву. В мире существует справедливый закон, который гласит, «Никто не имеет права ранить, если он не способен исцелить».
Мы люди мастера наносить смертельные раны друг другу своими делами и словами. Но мы бессильны исцелять эти раны. Бог силен исцелить раны души человека. И поэтому только Бог имеет право ранить. Возможно, ты, мой друг, тоже сейчас ранен, и сердце твое истекает кровью. Ты изнемог под жизненными ударами. Может, ты совсем одинок или одинока. Никто больше не заинтересован тобой, благополучием твоей души. Кроме этого, ты чувствуешь свою вину и неправоту пред Богом. Бог, Его Слово указывает на то, что ты грешный и неугодный Богу человек. Мой друг, слушай. Бог никогда не остановится только на обвинении и осуждении. Он говорит тебе: «Приди и рассудим, если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захочешь и послушаешься, то будешь вкушать благо земли». И дальше Господь говорит: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Бог близок к тебе. Он готов прийти на помощь. Призови Его. Всем своим сердцем обратись к Нему. Даже если ты никогда раньше не обращался к Богу и не признавал Иисуса Христа своим личным Спасителем и Господом, сделай это сейчас. Обратись ко Христу в молитве с этими мыслями и словами, которые ты сейчас имеешь. Бог услышит твою молитву, пусть даже рядом с тобой не будет никого из верующих, которые могли бы помолиться вместе с тобой, ни священника, ни проповедника. Склонись пред Богом там, у своего радиоприемника. Попроси Его войти в твое сердце и в твою жизнь. Если ты еще не знаком с верующими, советую тебе после молитвы разыскать церковь, молитвенный дом, где проповедуется Слово Божие. Посещай его, попытайся найти Библию. Ты можешь одолжить ее у верующих в церкви. Тогда ты сам познаешь ее живительную силу. Мы были бы также рады, если бы ты написал нам. Мы будем поддерживать тебя в своих молитвах. Да благословит тебя во всем Господь.

На этом, друзья, мы попрощаемся с вами. Пишите нам по адресу Финляндия, 137-20, Парола. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог-Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Распознающая благодать». На слова апостола Павла из первого послания Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя?» Чарльз Спёрджен задает вопрос. «Почему вы омыты кровью Искупителя и освящены Духом? Вас отличили? И вы признаете это? Вас отличила распознающая благодать. И что удерживает остальных от того, чтобы стать тем, чем были когда-то вот эти мои исправившиеся братья? И чем они снова станут, если не сохранит их спасительная благодать? Что сохраняет проповедника сегодня от того, чтобы он не превратился в лектора для неверующих, бесчестящего благодать Божию, которую он сейчас возвеличивает? Что удерживает дьякона от того, чтобы он стал помощником во дворах сатаны? Что воспрещает тем, кто открывает двери Божьего дома и кто служит ему каждое воскресенье, быть привратников в шатрах разврата? Конечно же, ничего. Они были бы там, если бы не воспрепятствовала этому благодать. Это совершила благодать и только благодать. Когда вы проходите мимо блудницы на улице, вы говорите: «О, бедняжка, мне жаль тебя! Нет у меня для тебя грубого слова, потому что я была бы как ты, если бы Бог не сохранил меня». И когда вы видите шатающего пьяного, не спешите осуждать. Вспомните, что вы сами были бы подобны животному, если бы не сохранил вас Господь. И когда вы слышите богохульство и вздрагиваете от этого, не воображайте, что как человек вы превосходите того, кто хулит Бога. Потому что вы когда-то так же хулили Его и делали бы это до сих пор, если бы не освятил вас Святой Дух и не посеял в вас ненависть к этому, к чему так жадно пристрастны нечестивые». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Остановимся снова и поразмышляем еще над одним злом, которое бесстыдно заявляет о себе в стенах каждой церкви. Бывают прискорбные случаи вероотступничества в такой большой церкви, как эта. Нам часто приходится открывать истинный характер тех мужчин и женщин, которые однажды казались вполне пригодными для неба, но на проверке выявилось, что в них никогда не было укоренного семя. Нет большего испытания для истинного служителя, чем отступничество его паствы. Вся злоба людская не в состоянии вызвать на этих глазах слезы, но отступничество способно сделать это. Увы, когда тот, кого я любил, уходил с путей Божьих, когда те, кто сидел рядом с нами за одним столом и участвовал с нами в священных таинствах, уходили от нас и бесчестили церковь и имя Христа, для меня это были моменты глубоких духовных страданий. Иногда эти случаи столь же вопиющи, сколь и болезненны, и так же отвратительны, как и прискорбны. Некоторые из тех, кто когда-то были в Божьем святилище, стали пьяницами, блудниками, и Бог Небес знает, кем еще. Они согрешили против всего, что пристойно, а также против всего, что свято. При воспоминании об этом глаза наполняются слезами. О, кто кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего. Ни один враг не поражает так, как перебежчик. Никто не доставляет столько мучений, как те, кто укрывались под нашими крыльями, а потом улетели питаться со стервятниками мертвятиной порока и греха. Но здесь остановимся. Почему же служитель не оставляет своего вероисповедания и не возвращается, как пес на свою блевотину, и не идет, как вымытая свинья, валяться в грязи? Почему диакон этой церкви не совратился на искривленные пути, не отрекся от веры и не стал хуже неверующего? Как удается стольким членам церкви так хранить себя, что грязный не касается их? О, возлюбленные! Я могу сказать о себе, что я бесконечное чудо благодати. Если ты, Господь, оставишь меня хоть на миг, я окончательно погиб. Если Авраама оставит Бог, он начинает хитрить и откажется от жены. Если будет оставлен Ной, он станет пьяницей и откроется его срамота. Лот, упившись вином, станет наслаждаться кровосмесительными объятиями, и плод его плоти станет свидетельством его позора. Также, если Давид, муж, угодный Богу, будет оставлен, жена Урия скоро покажет миру, что в человеке, которого любит Бог, злое, неверующее сердце, уводящее его от живого Бога. О, не будь безрассудно самоуверенным, христианин! Как можно больше полагайся на Бога, но не доверяй себе. Ты можешь еще стать всем, что порочно и гнусно, если суверенная благодать не удержит и не сохранит тебя до конца. Помни, если ты сохранен, то венец за твое спасение принадлежит пастырю Израиля. А ты знаешь, кто он? Ибо он сказал: «Я Господь, хранитель его», то есть виноградника, «в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Вы знаете, кто может соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости. Воздайте же всю славу Царю Бессмертному, невидимому, единственному,

троне. Пройдите около страшных камер тех, кто навечно осужден. Посмотрите на извивающегося червя, который не умирает, на истекающие кровью сдавленные его кольцами сердца. Посмотрите также на то неугасимое пламя и на души, что изнемогают в терзаниях, которые нам неведомы. Посмотрите, если сможете, но вы не сможете, потому что ослепнут ваши глаза от увиденной казни. Ваши волосы вмиг станут седыми от этого ужасающего зрелища. О, в то время, как вы стоите и размышляете об этом царстве смерти, безысходности и вечных мук, вспомните, что там оказались бы и вы, если бы не суверенная благодать. Для вас готова на небе арфа. Она ждет вас. Когда вы окончите свой путь, вас ждет венец. У вас есть обитель, вечный и нерукотворный дом на небесах. Но почему ты уже не принадлежишь дьяволу? Кто тот, что дал тебе благодать? Добрую надежду, что никогда не войдешь в это место страданий. О, расскажи об этом всему миру. Расскажи это во времени и вечности, что это сделала свободная благодать. Свободная благодать совершила это от начала до конца. Я был головней в огне, но он выхватил меня оттуда, охладил мои ожоги своей кровью. И сейчас провозглашает, что я с ним вечно буду на небесах. Остановитесь, братья, и подумайте о том, что некоторые из ваших прежних дружков, ваших товарищей по кутежам и попойкам сейчас в аду, а вас там нет. И благодаря благодати Божьей никогда там не будет. Почему так? Почему? Благословен будь Господь мой, отныне и во веки вечные. Славьте Его имя. Все это совершила благодать. Нет, я никогда не буду носить цепи. Я никогда не буду вздернут на эту дыбу и не испытаю жар того огня. С полной уверенностью я заявляю, что причина, по которой я избегу всего этого и буду прославлен, находится не во мне, а в нем. Он отличил меня. Я не имею ничего, чтобы не получил. Что мы скажем на все это? Поскольку Бог отличил меня, то первая молитва, которую нам следует произнести сейчас, должна быть: «Господь, смири нас, удали от нас гордость и прости, о Боже, что мы такие звери вообще смеем гордиться. Если бы не божественная любовь, мы в этот час, вероятно, были бы с нашим отцом дьяволом. И станем ли гордиться от того, что сейчас мы в доме нашего Отца Небесного? Прочь, чудовище! Иди и пребывай с фарисеями. Гордость хорошо уживается с человеком, который в собственных глазах всегда был добродетельным. Уходи прочь и живи с теми, кто с первого дня и до настоящего часа верит в свои добрые дела. Но уйди от меня. Я первый из грешников, и буду ли гордиться, получив спасение суверенной благодатью? Тебе не место в моем сердце, чудовище. Убирайся вон, прочь от меня. Такая милость после такой недостойности, такое принятие Богом. Уходи, гордость, уходи прочь.

Вы слушаете программу «Голос Ан», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спирджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Распознающая благодать». На слова «Распознающая благодать»

0: апостола Павла из первого послания Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя?»
1: И еще один урок. Если только Бог отличил нас, то разве не может Он отличить и других точно так же? После того, как Господь спас меня, делится один человек, я с тех пор никогда не терял надежды на спасение других людей. Давайте говорить то же самое. Если были приняты вы, почему не быть принятым другому? Разве теперь, когда вы спасены, вы не перестанете молиться за другого? Я однажды слышал, как кто-то говорил о своем ребенке. «Я с трудом верю в то, что он когда-нибудь обратится». Но ведь вы же получили прощение. И если Господь смог сделать это, то Он может сделать все. Я уверен, что если Господь привел меня к своим ногам, то уже не осталось ни одного в мире человека, столь недостойного, как я. Если Он привел меня принять Его благодать, Его суверенную любовь, Его драгоценную кровь, и меня заставил полюбить Его, то нет для Него ничего невозможного. О Господи, если Ты растопил это стальное сердце и смягчил эту каменную душу, Ты способен сокрушить все. Если Ты разбил это холодное железо и сталь, то что тебе не под силу? Ободрись, христианин, зная о том, что Бог, который отличил тебя, может отличить любого. Не может быть обстоятельств, справиться с которыми у него не хватит сил. Если Он привел тебя, Он может привести всех. Посему утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Итак, кто отличил меня? Это сделал мой Господь. Значит, Ему должен я служить больше, чем другим. Однажды наш Спаситель спросил, «Что вы особенного делаете?» Этот вопрос можно с полным основанием задать каждому здесь присутствующему христианину. Мои дорогие друзья, вы не должны довольствоваться, если вы делаете столько же, сколько делают другие. Фактически, мы вообще не должны никогда довольствоваться тем, что делаем, но всегда стараться делать больше для того, кто так много сделал для нас. Даже если я отдам мое тело, мою плоть на то, чтобы разрезал ее нож, мои нервы на дыбу, а сердце на копье, то и тогда я не воздам ему всего, что он заслуживает. Нет, если бы я прошел через ужасы мученичества, это было лишь жалкой данью за любовь столь удивительную, столь божественную. Что делаете вы, мои друзья? Что делаете вы, мои братья и сестры? Я не стану обвинять вас. Я осужу себя, если буду осуждать вас, но я исповедую свои грехи и призываю вас исповедовать свои. Я стараюсь служить своему Господину, но я служу Ему не так, как должен служить. Каждое совершенное мной действие опорочено либо тем, что предпринято без молитвы о благословении, либо отсутствием упования на моего Господа, либо той гордостью, которую испытываю, оглядываясь на совершенное. Я слишком часто обнаруживаю склонности служить себе, вместо того, чтобы служить Христу. Постоянное стремление скорее исполнить труд, нежели сделать его достойно. И когда я задумываюсь над всем этим, о, я признаю, что я нерадивый слуга. Смилуйся, о милостивый Господь, над моими добрыми делами, так же, как и над моими скверными делами, потому что даже самые лучшие из моих дел скверны и сами по себе недостойны принятия. Я уверен, что некоторые из вас немного более меня нуждаются в том, чтобы услышать это. Давайте же перестанем хвалиться. Я знаю, здесь есть те, кто не служит Христу. Некоторые члены этой церкви ничего не делают. Вы и не думаете о том, чтобы послужить Христу, не так ли? Вы регулярно вносите пожертвования, вы делаете то, что вам говорят, но подаете ли вы Христу тайно? Отдаетесь ли вы Ему всецело, когда никто не знает об этом? Посвящаете ли вы Ему свое время? Избрали ли вы себе поле деятельности и сказали: «Это мой труд, и благодатью Божьей я буду его совершать»? О, невозможно выразить, сколько нужно сделать и как мало делателей! Как бы я хотел, чтобы вся церковь была живая и активная, такая, чтобы, как только возникла нужда, тут же объявились те, кто готов ее восполнить, и чтобы ни один труд не оставался без желающих и способных его выполнить. Не бойтесь, если будет слишком много, а не слишком мало тех, кто помогает его осуществлению. О, если бы у нас был добрый дух древней церкви, дух проповедовать наше христианство повсюду! Необходимо, чтобы на многих окраинах Лондона возникали новые евангельские церкви. Я могу указать на множество мест в моем собственном районе, 7 или 8, 9 или 10 подряд, в которых нужна церковь. В каждом месте живут верующие, которые не думают о том, чтобы, объединившись, создать новое место общения. Но поскольку их личные нужды, возможно, в каком-то отдаленном месте, но все же удовлетворяются, они забывают о сотнях и тысячах тех, кто теснится вокруг них. О, нужно сделать очень многое, и очень мало времени отпущено на это. Всего лишь несколько недель, и те из нас, кто был более других возлюблен, кто думал, что может слезами омыть ноги Спасителя и вытереть их волосами, больше не будет иметь возможности распространять имя и славу нашего чудного Искупителя. Отдадимся же всецело Его делу, посвятим наше время служению Ему. Будем содержать наши сердца в Его любви, и будем через это благословенны, ибо, пламенея к Христу, взаимной любовью, мы почувствуем, как Его любовь все с большей силой изливается в наши сердца и все полнее освещает наш разум. Да пошлет Святой Дух свое благословение на эти шероховатые слова. Они шероховаты, потому что вырвались из моего сердца, и я не успевал их оттачивать и отшлифовывать. Прими их, Боже, и пусть, братья и сестры, Бог благословит их для вас, чтобы вы больше любили Его, того, который есть моя надежда, моя радость,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами.
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами! И благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
7: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его.

0: пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
1: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
2: Глава вторая.
1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
3: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
1: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом

0: всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
1: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
0: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
1: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
2: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя».
1: Он сказал им:
3: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
1: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
4: Глава 3.
1: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее и Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
5: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
1: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
6: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
1: И спрашивал его народ:
7: «Что же нам делать?»
1: Он сказал им в ответ:
6: «У кого 2 одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
1: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
8: «Учитель, что нам делать?»
1: Он отвечал им:
6: «Ничего не требуйте более определенного вам».
1: Спрашивали его также и воины:
9: а нам что делать?
1: И сказал им:
6: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием.
1: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
6: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
1: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елеакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
4: Глава 4.
1: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
10: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
1: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
1: И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
10: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
1: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
1: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
10: «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
1: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
1: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
11: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
1: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
11: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
1: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
9: «Не Иосифов ли это сын?»
1: Он сказал им:
11: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
1: И сказал:
11: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
1: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
12: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
1: Иисус запретил ему, сказав:
11: «Замолчи и выйди из него».
1: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
13: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
1: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
12: «Ты Христос, Сын Божий!»
1: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
11: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
1: И проповедовал в синагогах галилейских.
4: Глава 5.
1: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он 2 лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в 1 лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
11: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
1: Симон сказал ему в ответ:
14: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
1: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
0: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!»
1: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
11: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
1: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
15: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
1: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
11: «Хочу, очистись».
1: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
11: «Прощаются тебе грехи твои».
1: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
16: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
1: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
11: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Сказал он расслабленному:
11: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
13: «Чудные дела видели мы ныне».
1: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
11: «Следуй за мною».
1: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
17: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
11: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
1: Они же сказали ему:
18: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
1: Он сказал им:
11: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
1: При сем сказал им притчу:
11: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. и никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше.
4: Глава шестая.
1: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
19: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
1: Иисус сказал им в ответ:
11: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
1: И сказал им:
11: «Сын человеческий есть Господин и субботы».
1: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
11: «Встань и выступи на середину».
1: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
11: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
1: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
11: «Протяни руку твою».
1: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
11: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, Какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
1: Сказал также им притчу.
11: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Она бесценна, потому что открывает нам путь к прощению грехов, душевный покой и понимание истинного смысла жизни. В книге пророка Иеремии написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог обещает говорить нам, но если мы сомневаемся, нам будет нелегко услышать Его голос. Часто мы ждем, когда же Бог исполнит свое обещание. И вот здесь проявляется наша вера, без которой угодить Господу невозможно. Всякий раз, когда Господь Бог говорит нам через свое слово, мы должны быть особенно внимательны. Нашу программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Опять пришло время достать Библию и присоединиться к нам на урок программы «Вечная истина», на котором мы изучаем святое и вдохновенное Слово Бога. Мы проводим обзор всей Библии, от книги «Бытие» до книги «Откровения», и на нашем последнем занятии мы остановились на книге Иисуса Навина. Если ваша Библия сейчас при вас, откройте, пожалуйста, 6 главу книги Иисуса Навина. Как написано в 6 главе книги Иисуса Навина, той ночью, за день до битвы, Иисус Навин получил от Господа план битвы, и он исполнил этот план с точностью до последней буквы. В этом плане говорилось, что всем людям было необходимо покинуть лагерь и маршировать вокруг стен Иерихона. Впереди должны были идти военные, затем 7 священников должны были дуть в трубы, затем несколько священников нести ковчег, и остаток армии, все оставшееся население, должно было замыкать колонну. В первый день они должны были один раз обойти город, затем вернуться в лагерь, чтобы там переночевать. На следующее утро они должны были все снова повторить. И так им нужно было делать каждый день 7 дней подряд. Однако на 7-й день они должны были обойти город 7 раз. В общем, в сумме они должны были обойти город 13 раз. Такая военная тактика была просто смешной, потому что те, кто когда-либо нападал на такие большие укрепленные города, знали, что их стены были настолько толстыми, что на них строили целые дома. Защитники, которые охраняли город от нападения, выставляли тех, кто не мог держать в руках оружие, то есть женщин и детей, на стену с горящими углями и камнями в руках. Когда враги подходили близко к стенам города, они кидали горящие угли и камни прямо им на голову. Авимелех, один великий генерал, опозорился тем, что подошел слишком близко к стене, когда его армия атаковала город. Мы познакомимся с этой историей, когда будем изучать книгу Судей. У одной старушки были жернова, сантиметров 45 в диаметре. Такими жерновами перемалывали кукурузные зерна. Эта женщина бросила свои жернова на голову Авимелеху. Они проломили ему череп, и тогда Авимелех призвал своего оруженосца и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали, что женщина убила Авимелеха». Оруженосец пронзил Авимелеха, чтобы никто не мог сказать, что женщина убила его. Эта история стала предупреждением израильским военным тактикам: никогда не подходи близко к стенам города, потому что так женщина убила Авимелеха. Видите, что Бог сказал сделать Иисусу Навину? «Проведи всех своих людей прямо под стеной, обойди вокруг этой стены, пусть весь твой народ пройдет под стеной, и так 13 раз». Все время, когда они маршировали вокруг Иерихонской стены, им было сказано не произносить ни слова. Все время, кроме того, когда 7 священников трубили в трубы, должна была быть полная тишина. Только священникам разрешалось издавать звук. Представьте, что вы находитесь на стене Иерихона. Вы наблюдаете, как армия с прекрасной репутацией подходит к городу. Как сказал Раав, народ израильский боялись и уважали. Вы про себя думаете: «О Боже, они идут прямо на нас! А что это у них в коробке? Секретное оружие? Они что, собираются разгромить стену? А что это за юбилейные роги, в которые трубят священники?» Мы можем только догадываться, о чем говорили люди, которые стояли на стене. После того, как дети израильские обошли вокруг города, они вернулись в свой лагерь. Я уверен, что люди в Иерихоне прожгли все масло в лампах, ночь напролет обсуждая, что же израильтяне собираются делать. На следующее утро происходило то же самое. Я думаю, что жители Иерихона были объяты страхом, потому что они ничего не кидали на израильтян. Наверное, они думали: и что они собираются делать? После того, как они каждый день в течение 6 дней по разу обходили вокруг стены Иерихонской, на 7-й день дети израильские обошли вокруг города 7 раз. На 7-й день, как только они закончили обходить вокруг стены в 7-й раз, Иисус Навин повернулся к людям и отдал команду: «Кричите!» Около 2-3 миллионов человек закричали. Вы когда-нибудь слышали, как 10 тысяч людей кричат одновременно? достаточно громко скажу вам. В этой израильской армии было около 2-3 миллионов человек. Представьте, какой был звук, когда они все вместе закричали. Некоторые, более либеральные богословы говорят, что их хождение вокруг города вызвало дрожание земли, и поэтому стены обрушились. Другие считают, что именно крик заставил стены упасть. Как мы говорили, когда рассматривали историю о переходе Красного моря, иногда требуется больше веры, чтобы поверить некоторым объяснениям чуда, чем самому чуду. Послание к евреям все нам разъясняет. Там написано, что иерихонские стены пали верой. Я верю, что именно вера заставила обрушиться стены. Вера. В особенности вера Иисуса Навина. Иисус Навин был во главе всех, он вел людей за собой. Я считаю, что для этого надо иметь веру. Этому человеку нужна была вера, чтобы провести всех людей вокруг стены. Иерихонские стены очень толстые. Если вы когда-нибудь попадете в Иерихон, вы увидите то, что было найдено при раскопках иерихонских стен. Кажется, что они стоят, но на самом деле они просто лежат на земле. Вот насколько широкими были эти стены. Если вы уже видели иерихонские стены, то вы знаете, что они обрушились на землю до основания. Они лежат на земле, разрушенные у основания. Некоторые считают, что они обрушились, когда было землетрясение. Если это и было землетрясение, то обратите внимание, с какой точностью во времени произошло это землетрясение. После того, как Иисус Навин исполнил все, что ему сказал Бог, было землетрясение, и это землетрясение поглотило стену. Раскрылась земля, и стены обрушились до основания, потому что мы читаем, обрушились стены города до своего основания. Это значит, что земля полностью поглотила стены. Но если это чудо произошло от землетрясения, то само землетрясение было чудом, как и землетрясение в Филиппах, когда вся тюрьма тряслась, чтобы заключенные могли покинуть тюрьму. Как мы можем применить историю Иисуса Навина и иерихонских стен в своей жизни? Я думаю, вот как ее можно применить. Когда Иисус Навин водил людей вокруг Иерихона 13 раз, у него был план. С военной точки зрения этот план был просто смешным. Иисус Навин знал, что такое правильная военная стратегия. Он был прекрасным военным. Но почему Иисус Навин в точности следовал этому плану? Он сделал все по плану, потому что он кое-что знал об этом плане. Иисус Навин знал, что этот план принадлежал Богу. Он знал, что Бог сказал ему исполнять этот план. Поэтому, несмотря на то, что план казался смешным, он его исполнил. Шестая глава книги Иисуса Навина, как и вся книга Иисуса Навина, рассказывает нам, что такое вера и как она действует. Шестая глава книги Иисуса Навина, Иерихонская битва, описывает такую веру, которая делает для нас возможным войти в нашу духовную землю обетованную и получить благодать, чтобы жить благочестивой жизнью. Это вера в действии. Это вера, которая заставляет нас ходить, так же, как Иисус Навин ходил вокруг Иерихона 13 раз. Так же, как и все те, кто ходил вокруг Иерихона 13 раз. Это вера. Вера – это не что-то мистическое или субъективное. Концепцию веры не так сложно понять. Вера – это послушание. Послушание – это выражение веры, потому что вера заставляет нас ходить. Настоящее применение истории об Иерихонской стене таково. Вера, которая заставляет нас ходить, приносит успех и победу в битве. Вера, которая принесла победу в битве за Иерихон, эта вера принесла успех, и эта вера заставила всех ходить вокруг Иерихонской стены. Теперь я хотел бы задать вам вопрос. Является ли ваша вера такой? Думаете ли вы, что вера – это какое-то интеллектуальное занятие? В Новом Завете Иисус сказал нам, что Его Слово – это не просто Слово какого-то учителя, идущего по дороге. Он сказал, «Слово, которому Я учу вас, это Слово самого Бога». Когда в 7 главе Евангелия от Иоанна люди задали Ему вопрос, «Откуда нам знать?», Иисус ответил им, «Кто хочет творить волю Божью, тот узнает, это учение от Бога или просто идея какого-то очередного учителя». Иисус подразумевал, что если вы истинно хотите знать, вам надо исполнять. Этот подход к вещам противоположен подходу интеллектуалов. Они говорят, «Дойдите до моего ума, коснитесь моего интеллекта, и тогда я подчиню вам свою волю». Но Иисус сказал, «Нет, все наоборот. Вначале вы отдаете мне свою волю, а потом вы все поймете своим интеллектом. Во-первых, полностью отдайте себя. Вначале обойдите вокруг Иерихона, а потом вы увидите ту веру, которая приносит успех и победу. Но прежде вы должны посвятить себя хождению. На протяжении многих веков и поколений интеллектуалы говорили «увидим, поверим». В 26-м псалме в Писании написано так. Давид, проживший много лет, говорит «Я бы погиб, если бы не верил, что увижу благость Господа на земле живых». Интеллектуалы говорят «увидим, поверим». Но Бог всегда говорил «когда поверите, увидите». Я думаю, этот принцип ярко показан в битве при Иерихоне. Когда дети Израиля посвятили себя верой ходить вокруг Иерихона 13 раз, они доказали реальность Бога, а Бог доказал им себя. Я знал одного человека, которого Бог призвал построить радиостанцию в городе Кито, что в Эквадоре. Этот человек ходил близко с Богом. Он построил христианскую радиостанцию в городе Кито, в Эквадоре. Он сказал, что однажды Бог положил ему на сердце построить радиовышку, которая бы передавала сигналы этой станции на вершину одной горы. Он сказал, что Бог очень четко дал ему знать, что вышка должна быть построена именно на той горе. Такое общение с Богом он назвал «радаром Бога». Он утверждал, что через свой радар Бог четко показал ему, где нужно установить антенну. Инженеры сказали ему, это ошибка, в этой горе находятся минералы, которые будут притягивать сигнал как магнит, и он никуда не дойдет. Тогда мой знакомый стал опять усердно молиться, но Бог отвечал ему, «Я хочу, чтобы вы построили вышку именно на той горе». У него было достаточно веры, чтобы пойти против мнения инженеров и советов экспертов. Он сказал, «Постройте вышку на той горе». Минералы, которые, как говорили инженеры, должны были помешать сигналу, сделали как раз все наоборот. Они отражали сигнал, и он передавался по всему миру. Моего знакомого пригласили читать лекции по всему миру о том чуде, которое он открыл, когда построил вышку на той горе. К нему относились как к гению. И когда он проповедовал об этом, его проповедь называлась «Радар Бога». Я благодарю Бога за тех людей, которые все еще верят в радар Бога. Я лично в него верю. Я верю, что Бог может общаться с нами. Бог может открыть мне свой план и сказать мне, что Он хочет, чтобы я делал. Иногда своим планом Бог хочет проверить нашу веру, как Он сделал в истории с Иисусом Навином при завоевании Иерихона. С военной точки зрения тот план, который Бог дал Иисусу Навину для завоевания Иерихона, был просто смешным. Бог может открыть нам подобный план, чтобы проверить нашу веру. Если вы знаете Бога достаточно хорошо, вы можете доверять своему радару и знать, что Бог сказал вам сделать. Все, что Он говорит тебе делать, исполняй. Мать Иисуса сказала так слугам в Кане Галилейской. Все, что Он говорит тебе делать, исполняй. Если вы знаете, что Бог говорит вам что-то сделать, в этом нет никакой опасности. Но Бог не всегда так поступает. Мы убедимся в этом, когда будем рассматривать вторую битву при Гае, где Иисус Навин показал, что Он гениальный военный руководитель. Наш Бог – Бог порядка, и у Него всегда есть план. Его план всегда вызывает благоговение, Он чудесен. Будут времена, когда Бог захочет проверить нашу веру, как Он проверил веру Иисуса Навина. Тем не менее, когда вы изучаете книгу Иисуса Навина, никогда не забывайте, что 6 глава книги рассказывает о вере в действии. Это та вера, которая заставляет ходить, та вера, которая приносит успех и много побед в жизни. Дорогой радиослушатель, сейчас вместе с тобой я хотел бы поблагодарить Бога за Его вечное Слово, Библию, которую Он дал нам. В этом Слове Бог открывает Свое величие, а также показывает нам, как мы призваны жить. Его слова, обращенные к нам, Его заповеди, которые мы призваны исполнять, это все великий план, данный для нашей жизни. И мы можем следовать Ему и не бояться, так как этот план вышел из сердца и уст любящего Бога. Поэтому я призываю тебя принять этот Божий план для своей жизни, жить им и исполнять его. И давай также вместе возблагодарим Бога за это великое и чудное благословение, которое мы имеем от Него. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы имеем Твое послание, обращенное к нам. Мы благодарны Тебе, что мы можем принять его верой и верой исполнять в нашей жизни. Господи, учи нас и дальше слушать Слово Твое, исполнять его и жить по вере. Во имя нашего великого Господа Иисуса Христа мы молим Тебя об этом и во славу Твоего великого и вечного святого имени. Аминь.
0: Это была программа «Вечная истина». Господь Бог исполняет свои обещания, ибо Его верность не уменьшилась, ибо и вчера, и сегодня, и вовеки Он неизменен. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

на Троицу. Вечный Бог, в день сошествия Духа Святого, когда силой апостолов Ты наделил, я взываю к Тебе, как во мне мало сил. Ты исполни меня свою силою снова, чтоб пути не оставил креста я Христова, чтобы жизнью своей Твое имя святил, и чтоб стал путь страданий мне дорог и мил. Иисус, как тяжка моя доля земная, труден путь, спотыкаюсь я часто на нем, но крещение Духом Святым и огнем пожелал я принять. Так уймись, боль немая. Пилигрим должен радостно шествовать, зная, что храним Богом вечным он ночью и днем. Его манит лазурных небес окоем. Дух Святой, снизойди на меня, голубь нежный, не иссяк, чтобы в сердце священный елей. Радость, мир и покой в мою душу излей. Одари твердой верой, любовью, надеждой, потрудись надо мной, чтоб бесон белоснежный облечен был Христом я, пройдя путь скорбей. Ей гряди, Иисус, мой Спаситель, скорей!

агонии. Только дети Божии в церквах неустанно Господа молили, чтобы дождь пролился на поля, чтоб поля после дождя ожили. И пришел немедленно ответ. Тучами покрылись небосводы, гром скремел, и потекли чуть свет на иссохшие долины воды. Дети Божии благодарят за потоки с неба пролитые, что хотят, пусть люди говорят, а мы верим в чудеса святые.

Чудо свершилось! О, Боже! От радости ширится грудь. Спасибо! Ты подал мне руку. Я в кровь разбивалась, искала путь, плача порой с испугу. Искала опору в самой себе, стремясь добиться победы. Себя презирала, срывая обед, считая шишки и беды. О, сколько бесцельно потраченных лет! Зря сердце свое надрывало, и в яму свалилась, и радости нет, и жизнь не мила, устала. Но чудо свершилось, Господь нашел, меня покорил любовью, и в трудностях с

Господа мне хорошо, нежданною радуюсь новью. Стрелки часов тороплюсь одержать, чтоб не торопили к могиле, успеть бы другим к Богу путь указать, чтоб тем, кто сломился и жаждет узнать, сказать о Христовой силе.

в небо поспеши. Бог дарит нам все, мир, ласка.

Христос воскрес! Таинственность и святость ныне всюду, в цветах, в деревьях, на земле, в воде. Нам в этот день явил Всевышний чудо, о нем поют и говорят везде. Как будто с неба протянулись струны, серебряные струны красоты. Все в этот день и счастливы, и юны, между сердцами доброты мосты. Все ярче небо, и в реке зеркальной проснулась притихшая вода. Зачем душе сегодня быть печальной, коль миновала для нее беда? Настроены по-праздничному рыбки, их всплески, словно искры, там и тут. Цветы шлют солнце яркие улыбки, деревья белым, розовым цветут. Как лилии сегодня белоснежны, какая всюду кротость, чистота, как поцелуи добрым душам нежны воскресшего любимого Христа.

Зачем стареют наши мамы? Вечером пасмурным, когда нас двое, в лицо усталой матери взгляну. В глазах ее осталось молодое, а с головы не смоешь седину. Зачем стареют наши мамы? Зачем так быстро время шло? Мы теплых слов сказали им так мало в ответ на материнское тепло. Сколько земля нас на себе качала, но где бы мы ни снялись с якорей, дороги всех детей берут начало с морщинок на ладонях матерей. Много я песен о любимых слышал, но как хочу воспеть сегодня я. Любовь к тебе, любовь, которая дышат и дочери твои, и сыновья. Зачем стареют наши мамы? Зачем так быстро время шло? Мы теплых слов сказали им так мало в ответ на материнское тепло.

Большое поле. Много ли в мире поющих? Плачущих, кажется, больше. Пишут, с религией лучше стало в России и в Польше. Ездят туда туристы, мы вести хорошей рады. Есть и в Москве баптисты, в Киеве и в Ленинграде. Только одно печалит: Библии нет в продаже. Много в Москве стучали, и в Вашингтоне даже. Лучше теперь живется в Азии и в Европе. Только б к живому колодцу не закрывали тропы. Только бы дали волю сеять Христово семя. Поле, большое поле, а на исходе время —

Сегодня многие люди в своей жизни прогоняют от себя Спасителя мира Иисуса Христа. Они как бы говорят: «Ты нам не нужен, Христос. Мы не хотим жить по Твоим заповедям. Мы хотим жить так, как мы хотим». И вот однажды один человек, гнавший в своей жизни Иисуса Христа, изменил свою жизнь. Христос пришел к нему и сказал: «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». И вот эта песня, которую вы сейчас услышите, которую я написал, она как раз о том, что люди своими грехами гонят Иисуса Христа, прогоняют любовь, которую Он хочет дать каждому человеку.

будет день. С рождения и в пути до срока, в разливах света и теней, не выйти смертным из потока стремительно бегущих дней. Но будет день, когда сознание, застыв на миг, вдруг обойдет весь шум земной, и в мирозданье иной беззвучный путь начнет, и перестанет, как бывало, здесь, на земле, в плену искать противоядие смерти жалу. Там будет все дано понять. Все потечет в неизъяснимом потоке сил к той высоте, откуда свет в Отце и Сыне сошел на землю к нам, и где преображенное сознание, вся полнота земного «я», войдет в чертог богопознанья в одеждах новых бытия.

Кузнец радости. От птенчиков и до котят все в мире радости хотят. Какая у былинки суть? Скорей на Божий свет взглянуть. Пробьется из земли, и вот восхода солнца жадно ждет. А люди, что и говорить, явились в мир искать, творить, жить, наслаждаясь, но всегда ль им счастье обещает даль? Всегда ли дочери, сыны безмерной радости полны? К несчастью, нет, кто виноват? Не главка вверх, а лишь солдат. В строю житейском много раз пренебреженным был приказ. От божьих зовов с высоты он хочет спрятаться в кусты. И стонет он, и просит он, чтоб прояснился небосклон. Пусть вразумится, наконец, он этой радости кузнец.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: сестру. Приветствую всю нашу семью забытого алтаря. Хочу пояснить, что в январе получила от вас журнал «Сестра». Он мне понравился, и я выписала его себе на год, а сыну «Забытый алтарь». Но в феврале получила 2 номера «Забытого алтаря», а ждала сестру. Вышлите, пожалуйста, мне еще бланк, чтобы выписать газету. И еще раз жду сестру. А эти стихи обо мне.
1: Исповедь. За 71 год я много нагрешила, хотя старалась справедливо жить. Но кому была я преткновением, прошу, пожалуйста, меня простить. Многое с презрением вспоминаю, точно строки Божьи говорят. В раскаянии душу изливаю тому за грех, кто был распят. Сестра в Господе Лидия Штранская.

ко всему способная. Меня зовут Мадина Искакова. Живу в Казахстане, в Карагандинской области, в поселке Актас, в доме престарелых и инвалидов. Я инвалид первой группы, в коляске. Верующая. Читала ваши газеты у знакомых. Мне они очень понравились. Там столько свидетельств, стихотворений и рассказов о Господе. Не имею денег, чтобы выписать забытый алтарь или сестру. Вся моя пенсия уходит в дом, где я живу. Нам дают только 10% от пенсии. Этого не хватит на газету. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите мне получать забытый алтарь или сестру. Мне очень понравились свидетельства осужденных людей. Слава и благодарность Отцу Небесному, что Он не хочет смерти грешника. Он открыл двери даже в тюрьмы. Хочу рассказать о своем служении. Собираю свои 10% и отправляю посылки в зоны Карагандинской области. Вяжу носки и перчатки, шарфы. В посылку кладу некоторые вещи из гуманитарной помощи. Покупаю сладости, щетку и пасту зубную, шампунь, ручки, тетради, карандаши, иногда журнал «Вера и жизнь» или христианские книги. Бывает, на кассеты запишу проповеди и песни. Но только у меня магнитофона нет, я прошу, чтобы мне записали. Знаете, мне даже стыдно стало, когда отправила кассету с записями, а в тюрьме дисками пользуются. А у меня-то их нет. Ну ладно, Господь все равно благословляет. Переписываюсь с верующими братьями из тюрем. У меня есть сборник стихов. Переписываю стихи и посылаю, чтобы они прочитали на собрание в ободрение и в утешение. По праздникам открытки с христианскими поздравлениями отправляю. И еще молюсь Отцу Небесному, чтобы Он послал пробуждение, чтобы люди, сидящие в зоне, обратились к Богу и начали жизнь со Христом. В доме престарелых-то в основном бабушки и дедушки, и здесь я тоже служу Господу. Я подстригаю дедушек и брею их, подправляю усы по их желанию, ногти подстригаю. Бывает, летом выезжаю на коляске, раздаю Евангелие и журналы, приглашаю на служение. Господь Иисус Христос живет в моем сердце. Он ко всему приспособил меня. Сама мою полы, стираю, даже могу ухаживать за больными. И молюсь Господу, у меня очень толстый молитвенный дневник, очень много нужд. Прошу вас присоединиться к молитве о христианской литературе для тюрем. Не всякую пропускают, ее проверяют. Церковь наша переживает за эту нужду и молится. Наши братья посещают тюрьмы со служением. Мадина Искакова, Казахстан.

хоть имени не знаю. С радостью получаю вашу газету с первых дней ее существования. Газета и журнал мне очень нравятся. Я читаю ее все эти годы, с первой до последней странички. Только когда-то, поначалу, ее издание, была страничка в алтаре «На плат, дочь». Это я не могла читать. А так, все эти годы получаю, читаю и плачу, и радуюсь со всеми нашими неписателями. Благодарю Бога, что Он дает мне возможность выписывать ваши издания и переводить дополнительно средства на благотворительную карточку номер 13750. Даже если все эти годы я не знаю, кто получает газету, выписанную на мои средства, я с радостью посылаю вам и в 2010 году перевод. Выпишите нуждающимся газету «Забытый алтарь» или журнал «Сестра», ведь вам видней. Катарина Шукалов.

«Жила я сиротой». Рассказала о своей жизни Лидия Вал, которой в апреле исполнилось 85 лет. Записала в стихах Эрна Гольцов. Жизнь каждого история, наверное, коль описать в подробностях ее. Никто из нас не жил ее примерно, были ошибки, горечи и боль. Начну сначала. Родилась в Уфе я, достатка среднего семья была. Я помню, счастье его было безмерно, когда со мной с сестрой отец играл. Недолго длилось это наше счастье. Мне было 3, и мама умерла. Исполнилось мне 5, опять несчастье. От нас забрали папу в никуда. Остались дети. Женщина другая, что мачехой зовется, здесь была. А для меня она была чужая, и так осталась ею навсегда. А выйдя замуж, она раскидала в чужие семьи нас, кого куда. Я по дворам голодная скиталась, кому чужая сирота нужна. И время шло. Я старше становилась.

Но школу не пришлось мне посещать. Сама старалась, как могла, училась, чтобы хотя бы фамилию писать. Работала в колхозе, сторожила, детей возила в школу и домой. Физически работать научилась, колхоз и стал отныне дом родной. Война, окопы, землю днями рыли, бери лопату, набирай, кидай, а вон и день в телячьи загрузили вагоны и повезли. Куда? Узнай. Да, в Казахстан, как многие другие приехали, степматушка кругом. В бараках грязных и холодных жили, трудились, где придется, все бегом. Беда зимой приключилась как-то, поехали с соседкой по дрова, рубили сучья с нею до заката и загрузили в сани на быках. Поехали. А буря началась, пурга, метель, не видно ничего. Замерзла тетя Фрида. О, несчастье! А я до дома добрела пешком. Не зная, как я шла и как дошла я, то, видно, сам Господь меня довел. В окошечко землянки постучал и без памяти упала за окном. И оказалась я в больнице где-то, ведь ноги обморожены совсем. Висела кожа на костях салфеткой, и ампутировать врачи решили все. Не согласилась, умереть готова. Как жить и работать сироте без ног? А мой Господь помог в беде мне снова, мой милосердный всемогущий Бог. Ноги остались, пальцы лишь кривые, но это чепуха, ведь ноги есть. И начались денечки трудовые, косить, доить, поить, что не присесть. И годы шли. Ни праздников, ни времени знали мы, трудились допоздна. Дошло известие о Дне Победы. О, сколько было радости тогда! Комендатура и надзор остались, и строгий был указ не выезжать. От жизни тяжкой все-таки сбежала, под именем чужим тогда жила. Искали верховые, но казахи, добрейший, я сказала бы, народ, за жизнь мою сиротскую от страха запрятали в далекий стан отгон. А если бы меня разоблачили, то дали бы 25 суровых лет тюрьмы или ссылки прямо на Таймыре, да много было избранных тех мест. Да яркою трудилась годы, и не было ни отдыха, ни сна. То накормить, а то принять и роды буренушка-теленка принесла. Хлопот полно, и скотник, ты и лекарь, ты и пастух, и сторож, и стопник. Но не грустила, песни звонко пела, и подпевали девушки свои. Ах, молодость, при всех невзгодах, бедах была прекрасна чудная пора. Влюбилась я в красивого соседа, и замуж вскоре за него пошла. Рождались дети Коля, Валя, Саша и младшенький Володя дорогой. Выхаживала их, варила кашу, не густо было с маслом и мукой, но добывала. И не голодали. Сама наголодалась я за жизнь. Трудилась за троих, не досыпала и поднимала деточек своих. Работала в больнице и райкоме, старалась чистоту там наводить, не привыкать, с работой знакома. Успела я любую полюбить. Работа здесь, работа там, повсюду, а дети дома под замком сидят. Порою перебьют мне всю посуду, боялась, что и домик запалят. И разное случалось. Дома сидя им скучно становилось, и порой, чтоб удержать, купила телевизор в кредит, конечно, очень небольшой. Все выросли, и все определились, и жили все по-разному всегда. Два сына в один год сразу женились, тогда в живых уж не было отца. В Германию уехала нежданно, оставила квартиру и друзей, и сердце тосковало постоянно, что нет здесь рядом добрых тех людей. Привыкла, обжилась, куда деваться. Теперь я рада здешнему теплу, природе и цветам, и возвращаться не думаю, наверное, здесь умру. И Саша сын с семьей перебрался, но стал вдовцом. Да что о том писать? Не каждому дано земное счастье, не каждый может сам его ковать. Но мне всех жаль, когда что-то неладно, не спишь ночами, мучаясь, кряхтя, когда все хорошо и мне отрадно, тогда спокойно, душенька моя. Но сердце кровоточит моей раной, когда ушел сынок и внучек мой в расцвете лет, и не на поле брани, нелепо и бессмысленно домой. Господь лишь знает все мои печали, когда от боли нету сил уснуть, неутихающие долгими ночами страдания, сжимающие грудь. Молитвы я несу свои к престолу за всех живых, любимых, дорогих, за внуков и детей, правнуков тоже, чтобы Господь оберегал, хранил.
А жизнь моя теперь сплошное поле с колючками, щупами и травой. О, мой Господь, но все твоя лишь воля, твоя, а не моя, но будь со мной».

Рассказ для детей. Специально для сестры. Почему дерутся петухи? Уклоняйся от зла и делай добро. 1 Петра, 3 глава, 11 стих. Воскресный день шестилетний Вася очень любил, потому что после утреннего посещения церкви ему разрешали поиграть на улице с мальчишками из соседних домов. А еще потому, что мама в этот день пекла что-то очень вкусненькое и не заставляла его доедать суп. Вообще-то Васе не очень нравилось ходить в церковь. Там нужно было в течение 2 часов сидеть спокойно, не разговаривать, не вертеться. А как можно это выдержать? Проповедники долго говорили про Бога, но он мало что понимал. Только когда дети выходили читать стихи и петь о Христе, он немного оживлялся. Сам Вася был очень стеснительным, и даже учительница воскресной школы никак не могла уговорить его рассказать стих на собрании. Приближалось очередное воскресенье, но в субботу он поссорился со своей сестричкой Анечкой, которой было всего 4 годика, и даже случайно поцарапал ей лицо, когда отнимал у нее свою книжку. Когда родители увидели кровь на Анином лице, они очень испугались, а малышка, не переставая реветь, сразу пожаловалась на Васю. Мама и папа долго беседовали с сыном, уговаривая его попросить прощения у Бога и у сестренки. Но он заупрямился и во всем обвинял Анечку. «А почему она мне мою книжку не отдавала?» Пришлось наказать его, оставив на выходной день без сладкого, а также без права выхода для игры на улицу после христианского собрания. Пропали так ожидаемые им развлечения с соседскими мальчишками. В этот день отец не разрешил сыну даже возле дома на велосипеде прокатиться. Да, плохо быть наказанным. После обеда Вася, опечаленный, вышел во внутренний дворик. Здесь Анечка что-то строила из песка и, увидев его, радостно заулыбалась. Она очень любила своего брата и уже простила его, но Вася сердито отвернулся от нее и пошел в огород. Жаркое летнее солнце было в зените. На грядках краснели помидоры, созревали зеленые в пупырышках огурцы. Но мальчика, только что сытно пообедавшего, они не привлекали. Зевая от скуки и огорченно размышляя о несостоявшихся на улице играх, он подошел к курятнику и увидел, что в корыце совсем нет воды для птиц. Куда же она делась? Ведь я сам видел, как сегодня утром мама наполнила его водой доверху. А, наверное, от жаркого солнца вода быстро испарилась, — сообразил Вася, и, пожалев птиц, вошел в курятник и влил в корыце свежую воду. От нечего делать он остался возле курятника, наблюдая, как куры и утки торопливо засеменили к воде. Хотя места было достаточно, они бесцеремонно толкали друг друга, протискиваясь к корыцу. Большая белая курица, грозно приподняв крылья, отогнала другую поменьше. А гордо вышагивающий коричневый петух 2 раза подряд изо всех сил клюнул маленького пушистого утенка, который, смешно переваливаясь, поспешил удалиться от опасного противника. «Эй, что ты делаешь?» — возмутился Вася и попытался прутиком отогнать заносчивого петуха от корыца, потому что тот почти никому не давал подойти к воде. Но тот сердито посмотрел на него, издавая клокочущие воинственные звуки. «Какой же ты бессовестный!» — продолжал отчитывать его мальчик. «Почему ты считаешь себя лучше других?» Но петух не обращал на него никакого внимания, продолжая отогнать птиц от воды. Вася сначала решил было войти в курятник, чтобы строго разобраться с гордым красавцем, но потом сразу передумал.
Да ну его, еще и меня клюнет. На сердце было неспокойно. Надо же, так неудачно складывается воскресный день. За высоким глухим забором он услышал ликующие мальчишеские вопли и понял, его друзья играют во что-то интересное, а он тут с петухами воюет. Васе стало очень жаль себя. Он решил вернуться в дом. Там хоть не слышно манящих голосов друзей. Проходя мимо сестренки, он со злостью покосился на нее и прошептал: «Ябеда, это ты во всем виновата!» К счастью, Анечка не услышала его слов и опять, дружелюбно улыбнувшись ему, продолжала свою стройку из песка. На веранде сидела мама и читала Библию. Вася хотел было пройти мимо нее и войти в дом, но она подозвала его и пытливо спросила: «Что-то случилось? Мама, почему в этом мире столько зла?» Неожиданно для себя спросил Вася. «Почему даже птицы дерутся между собой?» Мама серьезно посмотрела на него и, предложив присесть рядом, сказала: «Когда-то очень давно Бог создал этот мир прекрасным. Первые люди, Адам и Ева, никогда не ссорились друг с другом и каждый день разговаривали с Богом, который приходил к ним в сад. Животные и птицы тоже жили дружно и не обижали один другого. Но после того, как люди согрешили, все изменилось в худшую сторону. Теперь многие враждуют между собой, и люди, и животные». Васе вдруг стало не по себе. Он почувствовал, что и в его сердце живет вражда в данный момент к своей собственной сестренке. Тут он вспомнил заносчивого петуха и подумал: «А ведь и я считаю себя лучше Анечки. И теперь ничего нельзя исправить? Нельзя освободиться от этой вражды?» — глубоко вздохнув, спросил он. Мама внимательно посмотрела на сына и ответила: «Да, человек сам не способен измениться и стать хорошим, но есть тот, кто может сделать нас другими, новыми и добрыми людьми. Это Иисус Христос». «Мама, мама, я знаю, Он Спаситель мира!» — воскликнул Вася. «Правильно!» — подтвердила она. «Это хорошо, что ты запомнил слова, которые слышал в церкви. Но еще важнее — применять Слово Божье к себе самому». «А как это?» — не понял Вася. «Ты сейчас сказал, что Иисус — Спаситель мира. Значит, Он есть и твой Спаситель?» — спросила мама. «Не знаю», — задумался сын. «Наверное, и мой тоже. Христос может спасти каждого, кто этого хочет», — объяснила мама. «Я хочу», — быстро согласился Вася. Мама немного помолчала, а затем спросила: «А от чего ты хочешь спастись?» Он покраснел и, отвернувшись к окну, сказал: «Я всегда на кого-нибудь злюсь, а сейчас на Аню. Не хочу злиться, а почему-то злюсь». «Тогда давай попросим Иисуса освободить тебя от этого нехорошего чувства», — предложила мама. «Только есть один секрет для каждой молитвы». «Секрет? Какой секрет?» — заинтересовался сын. «Сначала нужно от всего сердца попросить у Бога прощения за все свои проступки, то есть грехи, и тогда Он обязательно поможет». Впервые в жизни Вася обратился к Богу с живой детской верой. «Господи, прости меня за то, что я поранил Анечку, да еще и злюсь на нее. Прости меня за все-все плохое. Сегодня я увидел, как в курятнике дерутся птицы, и понял, что вражда — это большой грех. Помоги мне ни на кого больше не злиться. Я знаю, что ты можешь все, потому что ты Спаситель мира, и мой Спаситель тоже». После этой молитвы на сердце у Васи полегчало,
но полностью беспокойство не прошло. Мама молча смотрела на сына, как будто чего-то ожидая, и он вдруг воскликнул: «Я понял, Иисус очень хочет мне помочь, но сначала я должен попросить прощения у Анечки». Он тут же убежал, и через несколько минут дети, держась за руки, вошли в веранду, где их ожидала мама. «Мама, мы помирились. Иисус помог мне освободиться от вражды. Я очень люблю Васю», — сияя, заявила Анечка и еще крепче сжала руку брата. «Слава и благодарность Господу», — сказала мама. «А теперь запомните, мы живем в мире зла, и быть свободными от него нам может помочь только наш Спаситель Иисус Христос». После этого дня Вася полюбил ходить в церковь. 2 часа на христианском собрании теперь не казались ему долгими. Кроме того, он попросил Иисуса освободить его от стеснительности и в первое же воскресенье вышел вперед и рассказал наизусть стих о своем любимом Спасителе. «Что за странные дела? В этом мире столько зла, отчего вражда и ссоры, разногласия и споры. Отовсюду каждый миг слышен чей-то злобный крик. Зла так много, не измерить, меж собой не ладят звери. Лают псы и львы рычат, и другие не молчат. Петухи едва проснутся, с криком меж собой дерутся. Бог создал прекрасный мир, но причина в нас самих. Человек живет без Бога, потому грешит он много. Победитель зла — Христос, он грехи на крест вознес. Кто ему послушно служит, тот с грехом уже не дружит». Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной «Украина».

Христианские новости со всего мира. С миссионеров сняли обвинения. Следственные органы Гаити сняли обвинения с 9 американских миссионеров, задержанных при попытке вывоза за границу 33 местных детей, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press 15 апреля. О закрытии дела против 9 американцев рассказал их адвокат Келеб Стигл. По его словам, он узнал о снятии обвинений со своих подзащитных от высокопоставленного сотрудника Государственного департамента США. Под следствием, однако, остается 10-я миссионерка и лидер группы Лора Силсби. Помимо изначального обвинения в похищении детей, ей вину вменяется еще одно правонарушение – организация нерегулярных поездок. Американка остается на Гаити, где содержится под стражей. Напомним, Силсби и еще 9 членов баптистской благотворительной организации из штата Айдахо были задержаны 29 января 2010 года при попытке вывести за границу гаитянских детей, не имея на то соответствующего разрешения. Миссионерам предъявили обвинение в похищении и преступном сговоре, однако 18 февраля 8 миссионеров отпустили. 8 марта была освобождена 9-я активистка. Боевики запретили школьные звонки. Боевики исламистской группировки «Аль-Шабаб» запретили учителям сомалийских школ использовать колокольный звон в качестве сигнала к началу перемены. В группировке объясняют запрет тем, что этот сигнал напоминает звон колоколов в христианских храмах, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на русскую службу BBC. Теперь о начале и окончании урока возвещают удары по столу или хлопанье в ладоши. Ранее боевики в Сомали запрещали жителям смотреть футбол и кино, использовать музыкальные рингтоны в мобильных телефонах, транслировать музыку по радио, а также носить бюстгальтеры. Нарушителям грозили ампутацией конечностей, побиванием камнями и поркой. На Филиппинах взорвали церковь. В филиппинском городе Исабела, расположенном на острове Басилан, взорвана католическая церковь, как сообщает Лента.ру, со ссылкой на AFP. В городе произошли 2 взрыва, один из которых и разрушил церковь. В результате взрывов погибли по меньшей мере 2 человека. Взрывы осуществила группа неизвестных, с которыми в дальнейшем вступили в бой представители служб безопасности. По данным полиции, взрывы возле правительственного здания и возле церкви произошли с разницей в несколько минут. AFP отмечает, что на острове Басилан действует несколько вооруженных исламистских группировок, в том числе Абу Саяф, которая, как считается, может быть связана с Аль-Каидой. Новый Завет на табасаранском языке. Серию издаваемых Институтом перевода Библии полных переводов Нового Завета на языки народов Дагестана пополнил перевод на табасаранский язык, сообщает Патриархия.ру. Табасаранцы – один из коренных народов Дагестана, проживающий на юго-востоке республики. Относится к числу наиболее многочисленных этносов Дагестана. Согласно переписи 2002 года, численность табасаранцев составляет около 130 тысяч человек. Табасаранский язык относится к лезгинской группе нахско-дагестанских языков. Письменность существует с 1930 года. Выход в свет Нового Завета – это итог почти 20-летней работы большого коллектива переводчиков и редакторов. В разное время в проекте участвовали писатель Шамиль Казиев, знатоки родного языка Рашид Азизов и Шарафуддин Даждемиров, ученые-кавказоведы, доктор филологических наук профессор Алексеев и доктор филологических наук Сабрина Шихалиева. Не смогли увидеть результатов своих трудов ушедший из жизни специалист в области табасаранского языка, доктор филологических наук Бейдулах Ханмагомедов и профессор Дагестанского университета, доктор филологических наук Кази Керимов, также принимавший участие в переводе.
В дальнейших планах Табасаранской переводческой группы перевод Ветхого Завета. Как полагают сотрудники Института перевода Библии, перевод Нового Завета, получивший одобрение Института языкознания, не только предоставляет возможность прочитать Слово Божье на родном языке, но внесет важный вклад в развитие табасаранского языка. Раздел ведет Катерина Гертель, источник «Благовест.Инфо».

размышления вслух. И, если нужно, плавь в огне. Письма отошедшей в вечность сестры Валентины Храпко. Окончание. Начало в первом и во втором номере сестры за 2010 год. Духовный рост. Встав на путь Христа, я наблюдала, как Иисус восстанавливал меня. Вдруг осознала, что должна изгнать из души так называемые комплексы неполноценности. Все еще имела склонность без меры грызть себя, часто досадовала на саму себя. Внутри постоянно скрипела скрипочка самоосуждения. Необходимо было духовно, здраво оценить, осознать эту печать врага души моей и выбрасывать ее из всех уголков души. Чувствовала, как Бог вливает в меня мужество к этой борьбе. Внутри постоянно был призыв духовно трезво смотреть на все попытки врага, вновь навязать старые ярлыки и досадить мне. Поняла слово из Евреев, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это слово отделило и мою душу от духа. И теперь, укрепляясь духом, я могла сознательно противостоять слабостям души, покорить душу. Поняла, что душевные проявления – одно, а духовные – другое. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Читаем в 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская», пишет Иаков в своем письме в 3 главе 15 стиху. «Душевное может быть и бесовским, как это иллюстрируется душевно больными людьми. Даже Иисусу Христу его душа противостояла в Гефсимании. Мысль о страданиях не принимается душой. Но Спаситель духом противостал своей душе. «Да будет воля Твоя, Отче», — сказал он на противостояние души. И жизнь показывает часто, что душа — враг духовного. Душа любит широту, размах, удобство, благополучие, славу, признание, власть, успех, известность, но не хочет нести простую жизнь, безизвестность, а тем более отвержение от христианского общества, позор унижения, бесчестие. Она может согласно нести крест, но потерять свое имя — это ей не под силу. И потому Христос говорит: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Матфея, 10 глава, 39 стих. Душа сильно противостоит духовной жизни. Она питается любопытством, новостями, в семье хочет безраздельного признания, и правами матери она хочет злоупотреблять, и правами жены. Душа хочет, чтобы все считались со мной, и возмущается, если это не так. Я же мать! Сколько раз я боролась с такими проявлениями своей души. Душа владычица во всех возрастах, и покорить ее — задача духовной борьбы. Меня увлекала эта наука в школе Христа. Часто загоралось желание увидеть, что на этот раз Иисус откроет во мне. Было интересно, когда я вновь попадала в какую-то, как мне казалось, безвыходность. И тогда я затихала и думала: не вижу выхода.
но вспоминала чудесные слова: «Нет безвыходных ситуаций, ты выйдешь из всякого тупика, потому что Христос сказал: „Я есмь дверь“». И тогда молилась и вновь проходила через эту дверь, через обилие Его благодати, которую Он являл мне в этом переживании. Теперь мне стало ясно, в чем суть борьбы со своим «я». Всякая хандра, склонность к унынию, сомнение — все осталось в стороне и больше не мешало. Глубже стала вера, что Христос пустых обещаний не дает. Он доведет до цели, ведь Он сам мне ее открыл. Усерднее стало открывать свое сердце Господу. Как и написано: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Псалом 61, 9 стих. Открывались разные наклонности. Я исповедовала их Господу, каялась за них, видела, как приходило освобождение, внутри становилось все светлее и легче. К чему же должна привести меня эта борьба? Чем должна закончиться? Ответы в Слове Божьем. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. Эта ночь должна привести меня к утренней заре. Описать все непростое дело, а силы слабы. Скажу одно: путь Христа прекрасен. Очень прав был автор песни: жить для Иисуса, с Ним умирать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Восторг вступления на путь Христа встречается чаще, чем свидетельство о взошедшей утренней заре в сердце того, кто прошел этим путем до победного дня. Очень уж непросто пройти этот путь до победы, но с Богом и это возможно. Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 1 Петра 4, 12-13. Вот эти переживания, когда восходит утренняя заря, очень глубоки, торжественны, светоносны. В них открывается так много о воскресении Христа не только на третий день после распятия, но и по-новому воскресшего в сердце христианина. Верно, христиане говорят о том, что в покаянии грешнику воскресший Спаситель дает много радости и новую жизнь, но совершившаяся победа над греховной плотью, нашим «я», несет обилие света несравненно больше. С удивлением заметила, что моя душа глубоко утихло, и все внутри наполнилось миром Христовым. Не стало того, о чем поется в одной христианской песне: «От глубоких вздохов я устала». Имеется в виду от житейских бурь. Многие годы во мне происходили эти бури, борьба со своим «я». На практике я поняла силу закона, живущего в нас, доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу делаю, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, а в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Римлянам 7 глава, 19, 25 стихи. Теперь этот закон не имеет власти надо мною. На смену ему пришла внутренняя свобода. Итак,
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 8:1-2. Было переживание и в церкви. Группирование длилось годы, и в один день пресвитер, все досконально изучив, объявил в церкви, что происходит, и назвал личности. Услышав об этом, я поняла, насколько 23 года назад наше с мужем дело было сфабриковано на лжи и тщеславии. Вопиющая картина. У меня отняли 23 лучших года. Жизнь отняли, духовно убили, и все внутри кричало во мне: «За что?». Боль была сильнейшей. Силы оставили меня, и я слегла. 4 дня лежала, не выходя из своей комнаты. Что переживала в эти дни? Понимала, что должна простить, но у меня не хватало сил для этого, и я боролась. Так поняла слова о том, что кровь Авеля вопиет. Моя кровь вопиет к Богу, за что они меня убили. Не могу простить, ведь сколько бы могла духовно потрудиться в церкви, а они отняли мою жизнь у меня. И мой взор был направлен на Христа, страдающего на кресте. У него тоже отняли жизнь, и ему было бесконечно больно под этими пытками и позором, а он взывал к отцу своему: «Прости им, отче». Это показало мне, что нужно делать. Я стала молиться: «Господи, хочу простить, но не могу, нет сил, помоги мне в этом». И Господь дал сил, что смогла от сердца простить и выбросить из сердца все боли. И увидела, какое сильное дело прощения, и что самим нам непосильное Бог силен совершить. С Его помощью все возможно. Хотя все годы я старалась все прощать и выбрасывать из сердца, но то, что греховно, имеет свойство, прикасаясь, пятнать наши одежды. Это называется скверны плоти. Самих греховных проявлений уже нет, а остались от них скверные пятна в душе. Нужно выбрасывать из памяти все скверное, чтобы и памятью это не возвращалось. Победа. Однажды, сидя в собрании, мне пришла мысль открыть Писание. Открыла Библию и стала читать: «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима, отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Глубокая радость посетила меня. Этот день дал мне понять, что приговор, который повесили на меня 23 года назад, Господь сам отменил. И еще, все эти переживания были допущены Богом, а значит, и во благо мне. Ясно, что все это было допущено Богом, чтобы мой внутренний сосуд мог полностью обновиться через переживания. Конечно, все это стоило мне сил и здоровья, но мне помогала мысль, что лучше гореть ярким пламенем и многим помочь, чем тлеть и коптить, и никому не быть в помощь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».
2: Резонанс. Нехристианская болезнь в алтаре номер 4 за 2010 год. Депрессия – болезнь излечимая. Продолжение. Что делать с депрессией? Врачи советуют погрузиться с головой в работу. А если человек, страдающий депрессией, замешивает бетон или работает ассенизатором? Надо делать то, что говорит нам Бог. Многие христиане погружаются в пучину уныния просто потому, что не пытались найти ответ в Писании. Царь Давид страдал от депрессии, пожалуй, больше, чем любой другой библейский персонаж. Депрессия его длилась долго и мучительно, но он вынес из нее несколько жизненных уроков.